0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон с песней «Мне тут били кое-что сказал».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру». Монстры, патриархи и легенды, а именно группа Deep Purple с песней «Взмах крыльев».

Сми «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Dance

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Символ стабильности и долголетия — группа Rolling Stones с песней «Божественное вмешательство». Yeah!

0: Молодой дуэт из Монтаны под названием Buffalo Traffic Jam и песня «А мне по барабану».
1: Рок Арсенал.

0: Реклама. Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
1: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
0: Только в июле скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
2: ООО «Специалист регулятор-разработчик Sinaradevelopment». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Екатеринбург.
3: Срочные новости. Автомобильный премиальный бренд Lind & Co теперь официально в России под названием Nordcross. В Екатеринбурге в Акаме премиум на Металлургов 78. Уже в продаже семиместные кроссоверы на платформе Volvo. Полный привод, классический восьмиступенчатый автомат. Знакомьтесь с премиальными кроссоверами Lind & Co, они же Nordcross, в официальном дилерском центре Акаме премиум на Металлургов 78. Звоните 222 14 14.
4: Реклама не оферта. О, респект.
5: Привет, Екатеринбург! МТС приглашает вас на свою развлекательную площадку на Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа. Отдыхай, соревнуйся в играх и квизах или наслаждайся музыкой на закате. Всех ждут подарки. Подробнее на сайте mts-leta.ru.
6: Категория 18+.
7: Доброе утро вам, доблестные арсенальцы! Ну, за погоду. Держись, Урал!
8: На рок-арсенале.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру». Монстры, патриархи и легенды, а именно группа Deep Purple с песней «Взмах крыльев».

0: спонсор ООО «Респект». Официальный дилер «Нордкросс». Металлургов 78.
1: Срочные новости. Автомобильный премиальный бренд Lind & Co теперь официально в России под названием Nordcross. В Екатеринбурге в Акаме премиум на Металлургов 78. Уже в продаже семиместные кроссоверы на платформе Volvo. Полный привод, классический восьмиступенчатый автомат. Знакомьтесь с премиальными кроссоверами Lind & Co, они же Nordcross, в официальном дилерском центре Акаме премиум на Металлургов 78. Звоните 222 14 14. Реклама не оферта. О, респект.
2: Национальный продукт.

0: Рок Арсенал. Новости.
1: Здравствуйте. Казахстан оставляет за собой право потребовать возмещения ущерба после атаки на танкеры вблизи морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума. Сейчас государство оценивает причиненный вред, заявили в МИД Казахстана. Также в заявлении дипломатов подчеркнута безальтернативность мирного урегулирования конфликтов, сообщает Интерфакс. В воскресенье беспилотники атаковали морской терминал КТК в Новороссийске. Дроны угрожали сразу трем танкерам, которые стояли на погрузке. В Свердловской области продолжает действовать штормовое предупреждение. По данным МЧС, сегодня в регионе вновь пройдут сильные дожди и возможны грозы. Также в понедельник на Средний Урал придет и порывистый ветер. Его скорость может достигать 18 метров в секунду. О происшествиях спасательным службам можно сообщать по единому номеру 112. Согласно предварительным прогнозам, ливни в Свердловской области закончатся к среде, а последняя декада июля будет жаркой. Хедлайнерами Дня города в Екатеринбурге станут звезды уральского рока. Об основных элементах программы пишет КП «Екатеринбург». 1 августа в историческом сквере пройдет финал конкурса «Мисс Екатеринбург», после которого начнется концерт. Он приурочен к 40-летию Свердловского рок-клуба. Зрителям обещают три поколения уральского рока на одной сцене. Выступят Александр Пантыкин и группа «Орфин Джуз», Настя Полева, а также основатель группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бабунин. После праздничного концерта зрителей ждет красочный фейерверк. Анталья ждет до 4 миллионов российских туристов к концу этого года. С января по июль турецкие курорты уже посетили больше 1 300 000 путешественников из России. В отрасли связывают показатели не только со спросом, но также с числом рейсов, курсами валюты, общей геополитической обстановкой. В Средиземноморской ассоциации отельеров добавили, что российский рынок по-прежнему остается для Анталии одним из ключевых. Главным соперником россиян за первую строчку в турецком турпотоке остаются граждане Германии. В музее Детройта обнаружили утраченную картину Веласкеса. Это портрет графа-герцога Оливареса, написанный в 1626 году. Художник изобразил фаворита короля Филиппа IV, который в свое время помог юному Веласкесу занять пост придворного художника. Картину считали пропавшей на протяжении столетий. Похожий портрет нашелся на реставрации в Мадриде, после чего директор музея Детройта настоял на экспертизе. Она и подтвердила подлинность, пишет ТАСС. Официальный доллар на сегодня 78.40, евро 89.90.
2: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
0: Спонсор выпуска ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
3: Итак, сегодня, 20 июля, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, временами осадки, а температура воздуха в течение дня плюс 25 градусов.
4: Информация на правах рекламы.

0: по закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33.
1: Акция до конца июля текущего года.

Привет вам, невидимые арсенальцы! На голосовании ВКонтакте выставлены 10 песен малоизвестных артистов. Выбирайте, кого оставить в эфире. Спасибо!

0: реклама. Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365».
1: Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытная хирургия, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность.
0: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-1717. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Привет, Екатеринбург! МТС приглашает вас на свою развлекательную площадку на Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа. Отдыхай, соревнуйся в играх и квизах или наслаждайся музыкой на закате. Всех ждут подарки. Подробнее на сайте mts-leto.ru.
3: Категория 18+.
4: Новые релизы на Рок-Арсенале.
5: Символ стабильности и долголетия — группа Rolling Stones с песней «Божественное вмешательство». Yeah!

0: выпуска о специализированной застройщик Синара Девелопмент.
1: Итак, сегодня, 20 июля, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, временами осадки, а температура воздуха в течение дня плюс 25 градусов.
2: Информация на правах рекламы. Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
3: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
2: Только в июле скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декорация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Екатеринбург.

0: реклама.
1: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
2: Акция до конца июля текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
3: Движение должно быть в радость, а лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным.
4: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения.
3: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
5: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Привет вам, доблестные арсенальцы! Ну что, братья и сестры, взбодримся!
7: На рок-арсенале.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру». Монстры, патриархи и легенды, а именно группа Deep Purple с песней «Взмах крыльев».

Доброе утро, человечество! Через пару минут в эфире начнется 4-часовой разговорный сегмент. Музыку вы можете слушать на сайте rockarsenal.ru.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радиофорум» на 104,5 FM. Рассказываем, что происходит.
2: Здравствуйте. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что готов встретиться с главой МИД России на Филиппинах. В это же время глава американской дипломатии добавил, что не уверен в окончательном согласовании таких переговоров. Информация появилась в ходе брифинга, на котором Рубио отвечал на вопросы журналистов. На Филиппинах проходит саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Российские и американские дипломаты и министры участвуют в мероприятиях вплоть до 23 июля. В поселке Садовом в Орджоникидзевском районе построят новую дорогу только через 20 лет. Жители в очередной раз пожаловались на состояние грунтовки, которая соединяет Ягодный и Садовый. После недели ливня дорога вся в ямах, в которых стоит вода. Ранее прокурорская проверка выявила ненадлежащее состояние дороги, и властям Орджоникидзевского района вынесли представление. Тем не менее, строительство новой дороги значится только в генплане Екатеринбурга вплоть до 2045 года, пишет портал Е1. Футбольный «Урал» в домашнем матче уверенно обыграл «Енисей». Встреча на поле Екатеринбург-арены в воскресенье завершилась со счетом 3-0 в пользу екатеринбургского клуба. Счет встречи футболисты «Урала» открыли на 49-й минуте. Уже на 76-й преимущество стало двойным, а третий мяч в ворота «Енисея» шмели забили 8 минут спустя. Это первая победа «Урала» после старта сезона в первой лиге. Также это первая победа команды под руководством нового главного тренера Сергея Юрана. Правительство России предложило легализовать угнанные в недружественных странах автомобили. Причина в создавшейся правовой коллизии. На данный момент закон блокирует регистрацию машин, которые находятся в базах Интерпола. С февраля 2022 года в полиции недружественных стран игнорируют запросы из России о том, почему машина в розыске. В результате добросовестные покупатели не могут защитить свои права, в том числе даже в суде. Опрошенные россиянки рассказали, сколько готовы потратить на красоту летом. Сумма в среднем составляет около 10,5 тысяч, пишет ТАСС со ссылкой на опрос. В это же время каждая пятая представительница прекрасного пола летом на себя может тратить и до 30 тысяч. Это походы в салоны красоты, либо к частным мастерам. По данным исследования, летом россиянки чаще всего задумываются о комплексном уходе за собой, а самой востребованной сезонной услугой оказалась стрижка. Официальный доллар на сегодня 78.40, евро 89.90.
3: Спонсор выпуска ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Хончи» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
4: Сегодня в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, временами дождь, возможно гроза. Ветер северо-восточный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха днем около 20 градусов выше нуля.
5: Информация на правах рекламы.
6: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
7: Акция до конца июля текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
8: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
9: Макс Авто. Каждое буднее утро после 10 часов. Поговорим об автомобилях на 104,5 FM.
4: Спонсор программы Макс Авто АО «Медицинские технологии». Сеть клиник «Здоровье 365». Боль в суставах не должна ограничивать вашу жизнь. Эндопротезирование тазобедренных и коленных суставов в «Здоровье 365». Современные стандарты хирургии и высокий уровень технологического оснащения. Многолетний опыт врачей и возможности современной медицины возвращают привычное качество жизни и легкость в каждом шаге. Здоровье 365 – экспертное решение сложных проблем. Возможны противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. 10:05 в Екатеринбурге на радиофорум на частоте 104,5 FM. Начинается большой интерактив, начинается, естественно, программа «Макс Авто». В студии Павел Рубцов. На связи с нами наш автообозреватель Максим Ядрышов. Доброе утро.
10: Доброе утро.
4: Присоединяйтесь к нам. Ваши вопросы, ваше мнение, свидетельства, все, что касается автомобилей и околоавтомобильных тем, присылайте на плюс 7-908-909-104.5 через любой удобный мессенджер. Видеотрансляция, вот тут большой вопрос, начнется или начнется во ВКонтакте, потому что какие-то проблемы то ли на нашей стороне, то ли вообще, в принципе, во ВКонтакте проблемы, они периодически возникают, как мы слышали из новостей. Ну, если прорветесь, то прорветесь, будем наблюдать за этим, пишите там ваше сообщение тоже. Радость, с радости начнем.
10: Ну давай, Испания выиграла, да.
4: Для кого радость, для кого горе, кто-то вместе жалеет. Ну ладно, что, футбол есть футбол, как судьба.
10: Слушай, ну самый яркий был, конечно, матч за третье место. Вот, на мой взгляд, это был номер один.
4: То есть тебе Англия нравится?
10: Да, знаешь, я почему-то вчера сидел... Вот,
4: я вообще смотрел, в футболе ничего не понимаю, если честно.
10: Испанию, Аргентину, и знаешь, о чем я думал? Mm. Вот я почему-то вспомнил, что всегда нашим олимпийцам, футболистам, если ничего добивались, машины дарили. То Мерседесы, то БМВ дарили.
4: Да.
10: А вот сейчас вот что-то я в последнее время давно не слышал, что дарили
4: автомобили. Знаешь, и мисс Екатеринбург когда-то машины получали.
10: Ну, да,
4: не
10: возможно,
4: только футболисты,
10: возможно.
4: Но в том числе и из другие конкурсы тоже были обеспечены каким-нибудь автопромом. «Ладен» дарили точно, что еще там, я уж не помню. Но было такое дело, не только
10: сейчас
4: футболисты.
10: Сейчас давно почему-то не слышал. Да,
4: вот, потому что у нас в чемпионате мира, извините, Россия не играет.
10: Ну, нет, внутренние какие-то истории, может быть, есть. У нас же есть там дружественные страны, которые приезжают к нам на разные фестивали. Вот с автомобилем все-таки связали футбол.
4: Сайпу надо, сайпу. Вот, чтобы завезли сайп из Ирана и раздаривали вот этим как раз футболистам, которые играют на наших внутренних мировых чемпионатах.
10: В Иране пока все сложно.
4: Сложно. Ну вот могли бы все-таки как-нибудь переправить. На этом напоминаю, что мы с Максимом Ведрышовым ждем эту сайпу уже лет сколько? 5?
10: 22-го года, да.
4: Все ждем и ждем, ждем и ждем, обсуждаем, обсуждаем. Она все к нам никак не приедет. Но будем надеяться, что когда-нибудь приедет. Плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте ваши сообщения. Видеотрансляция во ВКонтакте то ли идет, то ли нет. Непонятно, но пишите. Ждем ваше сообщение. Ну вот, опять начали писать сообщения про ваш футбол. Англия-Франция — это женский футбол, то есть футбол, который нравится женщинам. Пауль Зиберт пишет. Ауди дарили красавицам, вспоминает Оксана, на конкурсах красоты дарили, ранее. Ауди. Вот, да. Вот. Эх, времена. Эх, нравы. Ну, ладно. Кстати, вот Оксана спрашивает вопрос Павлу и Максиму, она думает, что мы помним. Ранее в одной из программ вы сообщали, что в Екатеринбурге есть пункт, где можно бесплатно сдать на утилизацию БУ автомобильные шины. Напомните, пожалуйста, адрес этого пункта. В шиномонтажке предложили утилизировать 4 колеса за 1400 рублей. На помойку, ого, обочину или в поля выкидывать не хочу. 1400 за 4 колеса утилизировать.
10: Негуманно совершенно. Вот мы перед эфиром пытались вспомнить и пришли к выводу, что то ли на стрелочников, то ли на минометчиков. Вот два варианта у нас осталось.
4: Дорогие наши слушатели, вот давайте поможем Оксане вместе. Где вот этот пункт бесплатной сдачи шин, утилизация шин, где происходит? Напишите. Плюс 7-908-909-104.5. Потому что мы вот навскидку не вспомнили, а уже искать поздно.
10: Ну, потом пришли к выводу, что скорее стрелочников.
4: Скорее стрелочников, чем минометчиков, да. но мало ли.
10: Но это тоже не точно, тоже да, могли вообще не угадать.
4: Может, вообще не то. И не то. Так что, если вы вспомните, где можно утилизировать шины старые в Екатеринбурге, то напишите нам адрес. Давайте помогать друг другу, Оксане и, может, тем людям, которые тоже зашли в шиномонтажку, им предложили 1500 за 4 колеса за утилизацию.
10: Ужас. Ну, много. Ну, никто ж не будет утилизировать за такие деньги.
4: Она выбрасывает-то, да. Люди экологически же правильные, они не хотят выбрасывать туда
10: попало. Ну, экологически ответственные многие сейчас люди, да. Вот, на помойку нельзя их выносить, только под покровом ночи. Mm-hmm. А, лебедя можно сделать, опять же, вот из шины, да? Mm-hmm.
11: Там все тоже очень сложно, потому что тоже вот эти все малые архитектурные формы, которые вы во дворе...
10: Они подлежат согласованию.
11: Да, да, да, там тоже еще проблемы. Это не просто утилизация, это не просто поставить, вкопать, как раньше, чтобы дети бегали, да, по этим шинам. Сейчас тоже так нельзя. А все, как бы, с одной стороны нас...
10: Ой, знаешь, вот с БУ-шинами меня поразила история несколько лет назад, лет, может быть, 6-7 назад, я был в Екатеринбургском зоопарке и захожу к тигру, и у тигра вот лежит колесо.
11: И он живет?
10: Там грызет периодически, видимо. Но меня это поразило, конечно, бедный тигр.
11: Главное, чтобы эти шины были хорошего экологического класса. Мы же помним, да, у нас хотели запретить даже определенные шины, которые не соответствуют, я уж не помню, как эта норма называется.
10: Они не хотели, а даже запретили ввоз.
11: Ой, там что-то очень сложное было. Вот прям очень сложная какая-то была конструкция, но да, то ли запретили, то ли хотели запретить. Действительно, то, что не подпадает под экологический какой-то стандарт, а тигру-то, ну, нехорошо.
10: Нехорошо, нехорошо.
11: Плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте ваши сообщения. Еще раз адрес, где в Екатеринбурге можно бесплатно утилизировать старые покрышки. К хорошему я хотел перейти сначала. Ну, ладно. Про Калину. В сентябре, в общем-то, по словам Рустама Галямова, замглавы Екатеринбурга, будет закончен и будет запущено движение на развязке у Калины, там, где путепровод, который соединяет эстакады. Вот тот самый, да, где постоянно затык, скажем так, он будет открыт, а к концу 26-го года вроде как вообще все будет завершено на развязке у Калины, кроме вот благоустройства.
10: Я так понимаю, что вот в сентябре самый важный участок откроется, который, в принципе, уже позволит более-менее по-человечески как-то ездить и уберет вот эту напряженность, которая там присутствует. Угу. А напряженность, знаешь, вот я ехал под этим вот строящимся мостом Калины, когда, да, вот был неделю назад в Екатеринбурге, я там проезжал, там непонятная схема развязки, я ехал на такси, такси сказал, что вчера все было по-другому, вот что ж они тут делают.
11: Непонятно, потому что меняется.
10: Там была безумная пробка, потому что там небольшой перекресток, где была огромнейшая яма просто. Ее никто, естественно, не засыпал. Водители снижают скорость до 5 км в час. Одна полоса движения в этом направлении. Все, получаем пробку. На ровном месте абсолютно. Всего лишь что надо сделать? Надо засыпать яму. Или вот по пути обратно мы ехали. Да, вот там поворот на улицу Декабристов, поворот на... Ну, Сибирский, да. Налево в какие-то там, да, офисы, там вот большой квартал. Да, вот туда отдельная полоса и отдельная секция светофора. Да, вот все стоят, ждут, пока повернут налево, потому что люди не могут прямо проехать. Если там больше трех машин скапливается. Рядом стоят бетонные блоки, да. Вот ты сдвинь их просто на 10 метров раньше, все, не будет пробки. Но почему это никому не надо, да?
11: Ну,
10: вот элементарно выехать, посмотреть. Вот, и
11: потому что никому не надо.
10: За три копейки можно все это оптимизировать, там яму засыпать, блоки сдвинуть чуть подальше. Все,
11: им не надо ездить там, они работают.
10: Ну, вот есть же администрация города, которая должна у нас за...
11: А для этого надо администрации сказать администрации, что смотрите, у меня так есть вот рациональное предложение.
10: Надо сказать, а где комитет, там, департамент, извините, транспорта?
11: Сколько их?
10: Должен отслеживать такие вот истории все-таки. Яндекс.Карты открыли, даже ехать не надо. Смотрят пробка каждый день, да, вот почему же интересно? Сели на автобус и приехали в пробку эту, например, посмотрели своими глазами, там, какие-то внесли рациональные предложения.
11: Будем считать, что сейчас мы сообщили о проблеме.
10: Будем считать, да.
11: Потому
10: она,
11: что...
10: Может, ее уже нет.
11: Может, ее назад была. Павел Зивер пишет, какое же это ровное место, если там яма?
10: Ну, вот.
11: Это не на ровном месте, а на месте ямы.
10: Это выражение, устойчивое выражение.
11: Хорошо. Артем сообщает, минометчиков 30, минометчиков все-таки... Каждую субботу с 10 до 16 до 31 декабря 26 года. Оксана, которая не помнит адрес, тоже помнит, что Монтажников, а это Минометчиков. В общем, еще раз, Минометчиков 30.
10: Я
11: Артему склонен верить. Каждая суббота с 10 до 16 часов до 31 декабря. Так что, Оксана, не платите ваши 1500, а просто поедете на минометчиков.
10: День такой неудобный, а с 10 до 16 в субботу. Там, ну, люди на дачу куда-нибудь уехали.
11: Вот какая дача?
10: Нет, нам все всегда не нравится, конечно.
11: Конечно. Понимаю, нет, да? А если это рабочий день, никто не поедет в рабочий день сдавать свои шины, потому что работать надо.
10: Тоже верно, да.
11: Нет, ну хотя бы так. Давайте радоваться тому, что есть. По крайней мере, что дали такую возможность утилизировать шины без того, чтобы их выбрасывать куда попало. Под мостом у компрессорного завелась лужа, из-за которой вечером растягивается большая пробка на въезд. Лужа довольно глубокая, в низкопольные автобусы заливается вода. Дмитрий сообщает.
10: Ну, такая, да, хорошая глубина.
11: Угу.
10: На прошлой неделе... ее оттуда вывести.
11: Лужу?
10: Раз довелась, значит, надо
11: запретить. Вывести ее оттуда. Надо ее запретить там, на этом самом месте. На прошлой неделе в Тамбовской области было ДТП. BMW X5 с грузовиком. Негодую, что в новости на местном популярном сайте выложено видео якобы с регистратора, а по факту сгенерированное нейронкой видео. Явно видно много артефактов.
10: Ну, слушайте, не факт абсолютно. Видеорегистраторы могут быть плохого качества, например, mm-hmm. да, или есть особенности у некоторых регистраторов, что они пишут так вот, что да, не всегда понятно. Ну, я не знаю, о чем идет речь, поэтому утверждать не могу, вот, но, как правило, все-таки видеорегистраторы не всегда там в HD пишут и в хорошем качестве это делаются.
11: Ну, да, есть какие-то способы распознать, нейронка это или не нейронка, но... Ну и что? Ну, скомпилировали или
10: подправили. Обычно пишут, что это реконструкция.
11: Ну, надо, конечно. Честные люди должны вообще говорить источник информации, видео, там, всего что угодно. Да. Это всегда так. Согласен тоже. И если говорим немножко про топливо, то сервис карты навигатор Яндекса начали показывать пользователям маршруты, где тратится меньше топлива. Об этом сообщили в пресс-службе. Они могут быть дольше маршрута, имеется в виду, чем самые быстрые, но за счет плавного скоростного режима и меньшего числа светофоров позволяют сэкономить топливо.
10: Ой, ты не поверишь, тут Вунцу даже вчера рекламировали в перерыве между таймами.
11: Да ты что?
10: Чемпионат мира в трансляции, да, такая реклама Яндекса, Яндекс.Карты именно была, да, о том, что
11: вы можете теперь сэкономить.
10: Ну, я вчера днем, откровенно говоря, хотел посмотреть, как все это работает, включил навигатор, все, думаю, посмотреть хоть как это выглядит. И ты знаешь, что-то у меня ничего не получилось. Вот я то ли не разобрался, то ли приложение, может быть, обновительно было, я не посмотрел. Вот. Что-то как-то вот у меня, по-моему, навигатор какой был, такой остался. Собственно, никаких новых функций я там не приметил.
11: Ты не нашел ту кнопочку, которую нужно нажать.
10: Может быть. Может быть, там есть отдельная какая-то менюшка заправки. Ну, не знаю. В общем, я не смог пока.
11: Если кто-то смог, напишите нам.
10: Смогу, расскажу, да.
11: Да, плюс может.
10: Ну, кстати, вообще, все банки выпустили практически такие сервисы. Mm-hmm. Два популярнейших навигатора, 2GIS и Яндекс, раз уж начали по названиям говорить, да, тоже выпустили такие приложения. Расскажите вообще, пользуетесь или нет?
11: Да. Вот меня это как раз интересует. Какое-нибудь приложение у вас работает, по крайней мере? Вот Максим Иванович не смог, например, кнопочку найти. Ну, ладно. Чемпионат мира, выходные, мало ли что. А вдруг вы нашли эту кнопку, вдруг вы себе установили, вдруг у вас все это заработало, и насколько это помогает? И насколько вы, главное, слушаетесь? Потому что он может быть, тут самое главное, маршрут дольше. Не настолько быстро вы доберетесь, но, тем не менее, бензин вы сэкономите, по нашему представлению, по представлению Яндекса. Насколько его слушают? Потому что люди иногда не слушают и обычный навигатор, потому что знают гораздо лучше, чем навигатор, как
10: там
11: проехать.
10: Да, появился экономичный режим, действительно, да.
11: Плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте ваше сообщение. Ваше отношение с навигатором будем обсуждать, как вы с ним взаимодействуете, насколько вы его слушаетесь, насколько не слушаетесь. Потому что, ну вот, да, действительно, тебе предлагают, но ты понимаешь, что ты будешь ехать дольше. Ну, ладно, сэкономишься там, сколько там бензина в миллилитрах.
10: Да в том-то и дело. В условиях городских поездок это, знаешь, такое количество бензина, которое можно явно пренебречь. Вот и здесь вот я не знаю, зачем эта функция нужна, потому что если так задуматься, практического применения у нее ноль. Вот просто.
11: Согласен. Вот у меня тоже, когда я прочитал, у меня такое впечатление, что, ну, в принципе, зачем? Ну, ладно, может, кому-то поможет сэкономить вот эти 10 миллилитров бензина.
10: Нет, ну, слушай, может быть, у человека автомобиль, который 50 литров на 100 километров потребляет, например, да, какой-нибудь, вот тогда да, согласен.
11: Ну, расход топлива же все равно по-разному.
10: Да, все это особо никак не
11: влияет. Тут ехал на китайской машине, на китайском автомобиле, который рассказывает, когда у тебя какой расход топлива. И это не среднее. Вот ты стоишь на перекрестке, один расход топлива. Он тебе прям подсчитывает.
10: Знаешь,
11: и
10: как
11: меняет,
10: называется? Да, это не только китайские автомобили, это практически все машины давно уже умеют делать. Откройте секрет.
11: Не, ну это кнопочку нажать тоже, чтобы он тебе это сделал.
10: Мгновенный расход
11: называется. Мгновенный расход. Ну вот, вот. Поэтому вот это
10: и
11: вот...
10: здесь китайцы это не придумали, поверьте.
11: Я знаю, что это не придумали не китайцы, но сейчас вот они пользуются такой функцией, да, и предлагают такую функцию, ей пользуются наши автомобилисты. Я до этого на самом деле не видел, чтобы кто-нибудь, а просто водитель взял и показал, как это все действует в реальном времени. Да, хорошо, я же не водитель, поэтому. Для меня это было удивление некоторое, вот это все, вот расход топлива, там, такой-то, такой-то. Он говорит, да-да, а в городе, когда я езжу, у меня расход топлива совсем другой. Получается, не такой, который...
10: На самом деле, мгновенный расход, он не дает тебе какой-то картины. Средний расход, да, когда у тебя сама система еще за поездку подсчитывает средний расход топлива. Мгновенный, что, ну, ты начинаешь трогаться, он у тебя большой, очень большой. Там начинают обороты падать, нагрузка на двигатель падает, он у тебя уменьшается. Магия может случиться. Ты вот, например, едешь, отпускаешь газ, да, вот, и катишься, и там ноль будет показывать. Вообще не расходует. Как будто бы, хотя расход есть, двигатель работает.
11: Да,
10: прекрасно должны это понимать. А ты едешь вот под горочку.
11: В общем, опять обманываешь.
10: Километры, а у тебя ноль. Там, да, и ты радуешься, у тебя средний расход падает сразу. Вот, ну, вот так вот.
11: В пятницу еду, пишет нам Александр, по Сакко-Иванцетти, и на перекрестке с Радищева вижу, что стоит самокат прямо посреди проезжей части. Думал, поставил какой-то нехороший человек. Оказалось, что он стоит на месте открытого люка. Польза хоть от одного самоката. Вместо веток. Вот как бы же деревья.
10: Зато смотри, какой спектр эмоций. Удивление сначала. Что ж за негодяй такой? А потом... благость на тебя такая находит, понимаешь, что это забота. Забота,
11: да, да. Ну, вместо ветки самокат, почему бы и нет?
10: Ну, да.
11: Он, во-первых, ярче, заметнее и вызывает эмоцию.
10: Он еще и мигает же там.
11: И мигает иногда. Ну, это в зависимости от того, в каком состоянии находится. Ну, да.
10: Это сезонность, знаешь, вот зимой там сосенки, елочки закидывают, видимо, для новогоднего настроения. Видишь, летом самокат.
11: Прекрасно. Оксана пишет, я пользуюсь информацией. Ну, давайте уж, раз мы начали говорить про сервисы и банки, то это не в качестве рекламы, а просто, чтобы люди понимали, где работает и где не работает. Пользуясь информацией Т-банка, там реально понятно, где есть топливо и цены. И в обычных навигаторах можно понять, где на заправках есть подешевле бензин, вокруг заправок есть пробки и красные линии, например. Ну, то есть, смотришь, где... Ну, понятно, да. В принципе, если красная стоит одна полоса...
10: Ну, да, да.
11: Сейчас лайфхаки пишут. Последнюю неделю, не знаю почему, как не получить штраф за стояние в такой...
10: Госинспекция обещала все штрафы.
11: Обещали, да.
10: Ну, только надо обжаловать этот штраф, да. На
11: он может автоматически вылететь, но...
10: Обжаловать постановление нужно нажать обязательно. Ну, раз пресс-служба МВД, причем, да, заявила о том, что будут такие постановления отменять, скорее всего, наверное, постепенно эти камеры пока на время отключат, да, чтобы... штраф такие не приходили людям.
11: Оксана продолжает. В выходные начались проблемы с дизелем. Подруга не могла найти этот вид топлива. Я помогла ей. В итоге поняла, что нет проблем только с пропаном, остальные со сложностями. На пропан цены растут. Сегодня тоже все написали, по-моему, что там резко подскочили цены на газ. С дизелем, ну, не знаю, тоже, видимо, раз не могла найти подругу.
10: Ничего не могу сказать. Дизель никогда не смотрел, потому что у меня его нет, поэтому как-то не смотрел. Но единственное наблюдение, вот на тех заправках, на которых не было топлива какое-то время, да, в Москве, дизель был всегда. Вот бензина не было, дизель был. Не знаю, с чем связано. Меньшее потребление, может быть, вот и запасы.
11: У вас нет сельскохозяйственных угодий в Москве?
10: Нет, да, согласен.
11: А у нас есть. Слушатель пишет: про расход. С горки катишься, и расход ноль. Никакой магии. Двигатель крутится колесами автомобиля. Давно уже умеют экономить автомобили топливо минимум с 90-х.
10: Хорошо.
11: Ладно, мотор-то работает. Ну, ладно. Сомневаюсь в точности экономического режима Яндекс.Навигатора. Очень любят отправлять на левый поворот, где очередь на 5 светофоров, а прямо пусто. Пример Щерса-Белинского.
10: Угу.
11: Ну, да, иногда логику навигатора сложно понять. Согласен, да.
10: Потому что там рассчитывают алгоритмы, исходя из текущей ситуации, исходя из загруженности движения. Mm-hmm. То есть, навигатор для меня вот полезен всегда, да, исключительно посмотреть пробки. Потому что маршрут, куда ехать, я более-менее знаю и сам. Mm-hmm. И альтернативный тоже. А вот посмотреть, по какому из них поехать, вот, где есть пробка, где нет. Потому что пробка – это такое явление, знаешь, когда ты можешь просто... Я не так давно просто mm-hmm. поехал, да, думаю, ну, что тут ехать недалеко, два маршрута всего в эту точку от моего местонахождения. Думаю, поеду по короткому пути. И как встал в пробку на 30 минут, потому что там было ДТП.
11: Ну да, но это когда ты знаешь маршрут, и некоторые же пользуются навигатором как раз в том случае, когда куда-то надо доехать или даже дойти. Потому что
10: большинство людей, если люди не таксисты, большинство людей ездят примерно по одним и тем же маршрутам.
11: Примерно, да, согласен.
10: С точки А в точку Б каждый день на работу, с работы, в магазин какой-то известен. И навигатор здесь вот, он может помочь исключительно пробки посмотреть. Что может быть действительно, где-то и там светофор сломался, а ты не знаешь об этом, да, где-то mm-hmm. ДТП случилось, а ты об этом тоже, естественно, не знаешь. А навигатор, по крайней мере, даст тебе эту информацию и возможность объезда вот этого сложного участка.
11: Ну ладно, хорошо. По итогам 6 месяцев 2026 года количество аварий с пострадавшими велосипедистами выросло почти на 25%. ГАИ подсчитали аварии, uh-huh. и вообще аварии с велосипедами и с СИМами, количество их растет, оказывается.
10: Ну, слушай, бензина нет, люди пересели на альтернативный транспорт.
11: Они, знаешь, вот, альтернативные это, люди это давно уже на альтернативном транспорте.
10: Естественно, это шутка на самом деле, да, вот, ну, такая актуальная шутка. Этим можно объяснить, по крайней мере, что-то логически. Ну, не будем вдаваться дальше, потому что ты же сам знаешь мое отношение к этой автомобильной статистике. Я не знаю, какие выводы из этого можно сделать. Велосипедистам более аккуратными, наверное, надо быть, да.
11: Там, надо.
10: Водителям смотреть, что там велосипедист может быть рядом на дороге. Велосипедистам иногда вот не мешало бы, конечно, себя выделить как-то, да, жилеточку там салатовую одеть, например, ну, чтобы видно было.
11: Я сегодня заметил...
10: Велосипед должен быть оборудован ближним светом фар, да, mm-hmm. то есть фара спереди должна гореть вот все-таки. Вот у кого из есть это, да, практически, ну, редкость, это скорее исключение, чем правило.
11: Я сегодня заметил, потому что по моему маршруту столько велосипедистов, что жуть какая-то. Я в последнее время их боюсь больше, чем симщиков, потому что, ну, симщики, ну, все уже, привык.
10: Самое зло это электровелосипеды. Вот,
11: и электровелосипеды, и обычные велосипеды без всяких трещоток, они очень тихие и подбираются незаметно. Они в шлемах. Но, тем не менее, они нарушают все правила, то есть и не спешиваются, и едут очень быстро по тротуару, и вот на перекрестках это вообще жуть какая-то, потому что боишься, что тебя собьют. Ну вот, пожалуйста.
10: Согласен, да, согласен.
11: Их расслабились по поводу велосипедов. Симщиков, как ты говоришь, приструняют. Ты же говорил, что тебе теперь не так страшно ходить из-за симщиков.
10: Ну, возможно, не знаю почему, но как-то... Как будто их стало меньше, вот, как будто бы на моих маршрутах, по крайней мере. Но курьеры никуда не делись. Вот курьеры, mm-hmm. вот эти безумные, которые ездят на этих электровелосипедах, как они говорят, да, вот, ну, вот их надо с тротуаров явно убирать, конечно.
11: Пишет нам Дмитрий: сидим с женой в одной машине, мне навигатор один путь прокладывает, жене другой. Знает вот что-то. Вот. Что-то знает навигатор про ваши привычки. Спасибо большое. Время у нас закончилось. Через несколько минут ко мне присоединится Маргарита Балакирская. Другие темы будем обсуждать. Максиму Ядершову до завтра.
10: До завтра.
6: Макс Авто.
12: Реклама. Движение должно быть в радость. А лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным.
13: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения.
12: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
15: Время информационно-оздоровительной зарядки. Если хочешь быть здоров.
16: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров» у микрофона Александра Короткова. Вместе со мной сегодня в этой студии Алена Рыжова, врач-дерматовенеролог, косметолог и трихолог многопрофильной клиники «Здоровье 365». Алена Сергеевна, здравствуйте.
17: Добрый день, уважаемые слушатели.
18: У нас с вами середина лета на дворе, а лето – это такое время, когда на Урале, ну, не всегда, скажем так, очень одеваются, иногда нам везет и с температурой, и солнышком. Давайте как раз вот здоровье кожи сегодня обсуждать и начнем вот с этого главного атрибута лета, то есть солнца. Все-таки скажите именно как врач, как специалист, много солнца – это хорошо или не очень?
17: Много солнца – это определенно не очень. Солнце хорошо, когда его мало. Это терапевтические дозы, это безопасные часы, утренние до 11 утра и уже вечерние после 16 вечера. Солнце – прекрасный друг, потому что мы получаем от него хорошее настроение, заряд энергии. От ультрафиолета мы получаем витамин D. Но если дозы уже превышают терапевтически, то солнце – это наш враг, потому что из-за него мы стареем намного быстрее, и самое опасное – ультрафиолет провоцирует развитие рака кожи.
18: А вот как посчитать эту терапевтическую дозу солнца? Сколько надо минут? Часов.
17: Здесь хорошо помогает ультрафиолетовый индекс. Его можно всегда отследить на любом смартфоне в приложении «Погода». Если он невысокий, то солнце достаточно безопасно. Особенно в утренние и вечерние часы можно смело на нем находиться. Но если пик солнечной активности, дневное время и ультрафиолетовый индекс уже высокий, то солнце становится опасно.
18: Тогда объясните, пожалуйста, сам механизм фотостарения и в каких случаях оно идет быстрее, например, чем могло бы быть?
17: В ответ на ультрафиолет наши клетки в коже, они начинают усиленно делиться, пытаясь защитить свои ДНК, и за счет этого получается гиперкератоз на коже, то есть нарастание отмерзших клеток в большом количестве, и сам ультрафиолет влияет на наши белки структурные в дерме, он их разрушает. То есть наш каркас, из-за счет чего у нас получается ровный, подтянутый овал лица, он со временем начинает истощаться. Волокна коллагена, эластина под прямыми ультрафиолетовыми лучами разрушаются, тем самым видим преждевременное появление морщинок на лице, пигментации, потери тургора, плотности кожи. Все это самостоятельно, преждевременно добавляем себе, находясь на солнце без защиты.
2: Спасибо большое. Мне остается напомнить, что в этой студии была Алена Рыжова, врач-дерматовенеролог, косметолог и трихолог многопрофильной клиники «Здоровье 365».
19: Если хочешь быть здоров.

0: Максавто, она у кого-то была. Поэтому, если что, там тоже есть чат, туда тоже пишите. Посмотрим, как это будет работать. Напишите нам, нам интересно, видно и не видно у вас.
1: Ну, давайте начнем с местных новостей. Они иногда возвращаются, и даже не иногда. Помните, что такое сила меры? Их еще называют грушами для бокса. Так вот, они вернулись на Платинку по свидетельству наших коллег с портала 66.ru.
0: Да, две таких груши увидели на Платинке. В пресс-службе администрации сообщили, что сила меры установили незаконно. Владельцам нелегальных аттракционов давали 3 часа, чтобы убрать их самостоятельно. Сейчас не знаю, есть они или нет. Наверное, уже нет. Но, тем не менее, владелец этой сети, ее, эту сеть связывают с продавцом алкогольного мороженого Шахрияром Алиевым. Он все-таки периодически ставит, потому что идешь по городу и видишь, что иногда они действительно возвращаются, они появляются на тех местах, где их быть
1: не должно. Кто недавно был на Платинке? Ну, как вам вообще появление таких аттракционов? И не только про силомеры мы бы хотели, конечно, с вами поговорить. То есть, на ваш взгляд, такие уличные аттракционы на Платинке в Екатеринбурге, это зло или вы не видите в этом ничего страшного и считаете, что их и гонять-то не нужно? Хотя, кстати, не только аттракционы вот такие неживые, но и живые. Я недавно, Паша, видела тех самых прекрасных лошадей с этими девушками. Несмотря на запреты, они по-прежнему периодически появляются в центре Екатеринбурга.
0: По историческому скверу.
1: Да, в том числе. В том числе. Хотя в разных городах как решают эти проблемы? Вот, например, открываем мы аргументы и факты Вологды. Там что сделали? Там эти аттракционы прозвали «Вологодский кулак». Все то же самое, только оформлены в таком дизайн-коде едином вологодском. То есть это все называется типа не просто силомер. Ну, там все такое, насколько я помню, бело-голубое, вологодский дизайн-код. И более того, там сам глава Вологды Сергей Жестянников призывал горожан присоединяться, играть. Но там есть один нюанс. Все это поставили не на улицах Вологды, а в конкретных парках. В 4 парках, даже хотели в 5. Ну, то есть, вот горожане могут поиграть, но это делают не на улицах прекрасного города.
0: Это же старый спор. Вы эти аттракционы поставьте в парках. Неважно, какие. Лопни шарик, там, этот силомер и прочее.
1: Если
0: и прочее.
1: Администрация парков на это тоже пойдет, потому что, в общем, здесь думаю, дело можно. Не только в эстетике, а в финансах. Почему так чиновники борются с этими предпринимателями? Потому что, знаете ли, копеечки трудовые в бюджеты не идут.
0: Ну, одно время, помнишь, с этими боролись, с автоматами, которые, ну, типа казино, во всяких вообще помещениях и на улице в том числе.
1: Я помню еще те времена, Паша, когда с казино боролись.
0: С казино боролись. Доборолись. У нас сколько там, 5 зон определили. И эти автоматы, которые казино, да, они тихонечко ушли из общественного пространства. Они, конечно, есть, но в очень малом виде. А тут почему-то не могут побороться.
1: Но пытаются каждый раз. Вот, например, в конце мая полиция обещала увеличить количество патрулей на Платинке и в историческом сквере как раз для борьбы с нелегальной торговлей. Тогда, помните, может быть, общественник Дмитрий Чукреев на заседании, да, по-моему, Думы, да, в общем, он обратился к заместителю начальника полиции по охране общественного порядка Андрею Ершову, который, собственно, пообещал, что да, мы увеличим количество патрулей. С наступлением тепла этих аттракционов становится больше, плюс еще торговые точки всякие нелегальные. Ну и как здесь не вспомнить тех прекрасных парней и девушек, которые предлагают сфотографироваться с животными. Тоже с этим борются.
0: Ну, борются-то борются, но вопрос, может быть, санкции какие-то не такие, не совсем правильные, скажем так, они не сильно действуют на владельцев автоматов, потому что убрал, поставил, убрал,
1: да,
0: поставил.
1: Да, бесконечная история. В мэрии как раз уточняли, что именно такие продавцы не платят аренду за место, не платят налоги, плюс еще, ладно, налоги, они, по словам представителей городской администрации, наносят ущерб виду города, то есть они заезжают, например, на тротуар, разрушают покрытие, ломают плитку, а ремонт и уборку этих территорий городские власти вынуждены проводить за счет бюджета, то есть за счет нас с вами.
0: Совершенно,
1: да,
0: еще они притягивают определенный тип личностей, особенно молодежи, вот вокруг этих силомеров, как их называют, да, или груш скапливается. Ну, несколько агрессивная молодежь и

0: куда дальше эта агрессия
1: пойдет? Ну, тебе скажут, что они как наоборот, раз вымещают силу свою богатырскую на этой груше.
0: За это же платить надо.
1: Ну, другое дело, что действительно, я согласна с Оксаной, давай почитаем ее сообщение.
0: Да, такие аттракционы, не понимаю, в чем их ценность вообще, тем более на плотинке, выглядит просто неуместно. Ну и там детей мало, никто не ходит за этим туда.
1: Но если целенаправленно, то, наверное, все-таки родители с детьми пойдут в парк за такими развлечениями. А здесь такая ситуативная игра получается. Мимо идут, захотят мимо,
0: да,
1: и все.
0: Да, да. И вот как раз такая молодежь, которая показать свой хочет задор, она быстренько на эти автоматы реагирует.
1: И, в общем, если хотите что-то добавить, пожалуйста, пишите +7 908 909 104 5 или под нашу видеотрансляцию ВКонтакте. Все-таки она, по-моему, идет. У нас, во всяком случае, нет сообщений, что люди ее не видят. Да.
0: Просто, может, это наша локальная проблема. Хорошо, тогда пишите во ВКонтакте. Точно так же мы видим все-таки ваше сообщение через другой инструмент.
1: Ну, и одна из главных федеральных новостей, конечно, она касается Wildberries. Эксперты оценили ущерб от сгоревших складов Wildberries от 20 до 35 миллиардов рублей. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на экспертов и на источники на рынке недвижимости. Около 7% логических мощностей компании были выведены из строя после ударов беспилотников по складам компании. Это случилось в Подмосковной «Электростали» и Котовске, Тамбовская область, случилась в ночь на 18 июля. Да. На двух объектах начался пожар, и главное, это, конечно, не деньги, главное, это люди, и погибли 8 человек, 86 получили ранения.
0: Да, теперь большие вопросы и с возмещением ущерба.
1: Дело мы сейчас дойдем, подожди все-таки, что сейчас. По заявлению пресс-службы объединенной компании, сейчас сервисы, пункты выдачи, логистические объекты Wildberries работают в штатном режиме. СКР возбудил уголовные дела о терактах. И любопытно, что есть свидетельства родственников пострадавших и родственников тех, кто, в принципе, там был сотрудников. По их словам, якобы часть работников склада, например, в «Электростали», во время пожара якобы не выпускали из корпусов. И эти люди сами открыли дверь и сбежали, как рассказала одна из родственниц. Но и кто-то предположил, что людей могли не выпускать, чтобы они не украли товар. В Wildberries информацию об этих нарушениях при эвакуации в компании, в общем, назвали несоответствующей действительности. Все эвакуационные выходы, по словам пресс-службы, были открыты автоматически сразу после того, как возникла, как мне написали, нештатная ситуация, там что-то еще про инцидент, да, и так далее. В общем, и исполнители вот эти покинули здание в соответствии с планом эвакуации, говорится в сообщении Wildberries.
0: Ну, теперь что... Wildberries тем, кто погиб, семьям, точнее, погибших, да, они обещают по 2 миллиона рублей.
1: Татьяна Ким об этом заявил, глава Wildberries, и по миллиону пострадавшим, которые находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, Ким объявила о мерах поддержки для селлеров.
0: Ох, там с мерами поддержки довольно
1: сложно. Давай сначала
0: про
1: меры поддержки конкретные.
0: Просто еще работа над механизмом продолжается и займет какое-то время. Сегодня по сообщению Wildberries официальному, да, скидки на хранение предоставляются на складе, на ряде складов на ближайшие 45 дней со дня поставки. 100% скидка на транзитные поставки в региональные склады. И дополнительные расходы будут уже просчитываться. И в течение 30 дней это будет компенсироваться в том объеме, в котором Wildberries
1: посчитает. Но еще важно
0: нужно
1: насчет того, что будут введены скидки для продавцов на хранение товаров на некоторых складах, Паша. Да. И еще Wildberries предоставит малому и среднему бизнесу до 6 месяцев отсрочки погашения долга. Это предварительно. Но при этом, что очень важно, выяснилось, что руководство Wildberries еще в начале июля сняло с себя ответственность за выплаты компенсации в случае повреждения товаров из-за атак дронов в частности. И продавцы, у которых сгорела продукция на миллионы, они переживают, конечно же, что никаких выплат не получат. И, например, московский «Комсомолец» пишет о том, что вот какой нюанс. За 11 дней это произошло, до случившейся трагедии. И причем не только «Валберис», они написали два самых крупных маркетплейса в стране. Практически синхронно изменили условия своих оферт. Вот, например, в одной оферте компания впервые детально прописала пункт о форс-мажоре и освободила себя, получается, полностью от ответственности за порчу или утрату товара, если это произошло в результате любых последствий атак дронов, даже тех, которые были нейтрализованы силами ПВО. И, между прочим, как пишет агентство «Европейские азиатские новости», член экспертного совета Комитета Госдумы по защите конкуренции Дмитрий Тортев обратился в Федеральную антимонопольную службу, чтобы она проверила действия компании, которая так внезапно поменяла условия работы. По словам господина Тортева, у них изначально с 2024 года было такое обязательство информировать контрагентов о существенных изменениях договора заблаговременно, как правило, не менее чем за 45 дней. И этот человек сказал, что когда площадка сначала декларирует, мы будем предупреждать обо всех важных изменениях за 45 дней, а затем молча меняет условия на сайте задним числом, она вводит партнеров в заблуждение и подрывает доверие к институту саморегулирования в целом.
0: Подожди, это же договор, гражданский договор, который должен регулироваться двумя сторонами, и действительно, там же в каждом договоре, если вы почитаете простой, любой договор вот, взаимодействия хозяйствующих субъектов, там указано, как изменяется договор, условия договора, там прописано, как могут меняться условия договора. В одностороннем порядке, насколько я, конечно, не юрист, да, но мне кажется, к юристам много вопросов в этом случае, как в одностороннем порядке крупнейшая компания, кстати, ты правильно сказала, два, Озон тоже изменил, как пишут вот эти самые условия, и прописал там вот эту строчку, что если будут удары беспилотниками, тогда мы ни к чему вообще не имеем никакого отношения. Как может эта площадка, ну, сейчас у нас разработка цифровой экономики и так далее, одностороннем порядке изменить условия?
1: Сейчас селлеры, продавцы периодически дают интервью уже и рассказывают, как у них дела. Вот, например, пообщался с журналистами владелец магазина электроники на Wildberries Алексей, который рассказал, что у нее партия приставок PlayStation 5 находилась, ориентировочно там 200 штук, и он оценивает потери от 10 до 12 миллионов рублей. Причем человек не унывает, он особо на помощь не рассчитывает, и он продал свою машину, точнее, выставил на продажу и очень хочет деньги от ее продажи направить на закупку нового товара.
0: Все
1: вот такой он молодец.
0: Такой,
1: и он, да, рассказал, такой, что товар отдельно застрахован не был. И вот сейчас что с компенсациями непонятно от Wildberries. Или вот, например, Арина, владельца магазина женской одежды, причем собственное российское производство, говорит, ну, примерно на 600 тысяч мы в минусе. И она вот очень интересную вещь говорит. Она говорит, знаете, а мы сейчас что-то посчитали и подумали, что продавать не через вот эти маркетплейсы, а через собственный сайт выгоднее. Цена для покупателя может быть ниже, чем на маркетплейсе, а мы, как производители, в теории сможем зарабатывать больше. Она говорит, и более того, она говорит, вы знаете, для нас, как для предпринимателей, критичным оказалось даже не потеря конкретной партии вот этой одежды, не связано с горящим складом было, а оказалось критичным то, что повысили комиссию на 10% 7 июля, а уведомили об этом только 1 июля. То есть там еще такие любопытные аттракционы, опять же, по словам неподтвержденным конкретного продавца, происходят. Поэтому не исключен отток продавцов с маркетплейсов после всех этих жутких историй на другие площадки, в том числе, собственные сайты, и, может быть, нам тоже нужно будет перестраивать, конечно, стратегию покупок. Ну и, может быть, бенефициарами внезапно окажутся торговые центры, куда люди офлайн вернутся.
0: Им бы очень хотелось, потому что посещаемость российских торговых центров по итогам 28 недель 2026 года составила 356 человек на 1000 квадратных метров. Почему я говорю эти цифры, потому что это на 27% меньше, чем за аналогичный период.
1: Ты ведомости цитируешь,
0: да? Да, аналогичный период 2019 года. То есть люди уходят из торговых центров, они еще и меняют свое поведение, они не покупают ту же самую одежду там.
1: Но это уже старая тенденция, не исключено, что она потихонечку поменяется после Вот, как это принято сейчас говорить, недавних событий. Но еще просто вдогонку хотелось бы сказать, на фоне этих трагических новостей в некоторых соцсетях появились посты от селлеров, где они рассказывают, плачут, как правило, на камеру, вот это вот вся мода сетевая, плакать на камеру, где рассказывают, что мы потеряли все, что вложили после атаки на конкретный склад, а после слов, что у них все сгорело, предлагают внезапно купить в них одежду с гигантской скидкой, ссылочка прилагается. И понимаете, что самое важное в комментариях, просто хор сочувствующих, и как-то несоответствие не замечают. Человек только что сказал, что у него вообще все сгорело, и тут же он невозмутимо, он говорит, ну, ты знаешь, эти люди, я просто думаю, что часть недобросовестных продавцов решила вот так вот просто смошенничать и сделать, между прочим, очень плохо своим действительно пострадавшим коллегам, пострадавшим после атаки дронов.
0: Ну, я думаю, что это любое такое происшествие, оно вызывает волну разных совершенно стратегий, в том числе очень похожих на мошенничество. Но помнишь, когда сгорел, по-моему, Озоновский, да, склад, где тоже на 10 миллиардов, там не было связано с атакой никакой, просто он взял и сгорел в Подмосковье. И там тоже очень долго продавцы пытались что-нибудь дополучить с этого большого монополиста. И чем больше таких происшествий, тем действительно будет больше меняться стратегия малых продавцов. Может, они будут до нас достукиваться через другие совершенно платформы.
1: Давайте поговорим о спорте. И причем, нет, мы начнем не с чемпионата мира, а с победы нашего Урала. Футбольный клуб «Урал» в сухую обыграл красноярский «Енисей». Счет 3-0. Матч проходил на стадионе Екатеринбург-Арена у нас. И вот так закончился триумфально для екатеринбургской команды, с чем мы ее поздравляем.
0: Потому что первая игра с новым тренером была проиграна 1-0, да, «Торпедо» проиграли. Но, тем не менее, сейчас показали, что могут.
1: Кстати, любопытный нюанс. В воротах «Енисея» стоял капитан команды Михаил Апарин, который в прошлом сезоне играл за екатеринбургских шмелей. На следующий матч футбольного клуба пройдет 26 июля с ленинградцем в Рощино. Это Ленинградская область. В общем, желаем нашим удачи, конечно.
0: И напоминаем, что новая администрация клуба «Урал» пообещала, как водится, вывести в премьер-лигу.
1: Ну, а сейчас в Нью-Джерси переносимся. Конечно же, смотрели чемпионат мира, этот финал. Сборная Испании обыграла команду Аргентины со счетом 1-0. Причем в дополнительное время... случился гол.
0: Иду по коридору холдинга и вижу людей, которые явно не выспались. И многие говорят, да ну, как хочется спать. Почему? Да. Потому что смотрел.
1: Поздно было.
0: Футбол.
1: Да, единственный матч, мяч в матче там забил центральный нападающий Барселоны Ферран Торрес. Его часто перед турниром критиковали, а вот какой он молодец. Кубок победителю вручали глава ФИФА Джанни Инфантино и президент США Дональд Трамп. Причем Трамп потом остался на подиуме, когда праздновали испанцы свой триумф, конечно же. Но капитан сборной Аргентины Лионель Месси не смог сдержать слезы после того, как его команда получила серебро.
0: Но, тем не менее, он сказал, мне грустно, но я понимаю, что мы играли изо всех сил. Честно говоря, они были лучше. Мы проиграли, это принимаем. Это не значит, что забудем все, что сделали до сих пор. Поэтому я хотел бы поблагодарить своих людей, игроков и страну.
1: Но сборная Испании второй раз в истории своей стала победителем чемпионата мира. Ранее они выигрывали у Нидерландов. Кстати, со счетом 1-0. Кстати. Между прочим, а вы поняли, кого нужно в этой жизни слушать особенно? Нужно слушать выдр из екатеринбургского зоопарка. Это же они предсказали победу испанской сборной, что Испания победит на чемпионате мира в 26-м году. Азиатские бескоготные выдры. Перед ними поставили две кормушки с куриными сердечками. И там были флажки Испании и Аргентины. И сначала выдры полностью съели угощение из кормушки, где был испанский флаг, а к аргентинской подошли после этого.
0: Надо чаще обращаться к нашим выдрам. Мне кажется, по разным вопросам.
1: Да,
0: будут.
1: По самым разным вопросам. Ну что, вы смотрели, следили, не выспались. Плюс 7-908-909-104-5 или под нашу видеотрансляцию ВКонтакте. Между прочим, накануне этого матча стало известно, что некие мошенники запустили 100 ресурсов, таких, естественно, фальшивых, где обещали бесплатные трансляции, а на самом деле оформляли наивным пользователям скрытую такую платную подписку. 98 сайтов было выявлено, которые маскировались под страницы некого спортивного, неких спортивных телеканалов, записями матчей, полуфиналов, другими играми турнира. Внешне это напоминало пиратский онлайн-кинотеатр. Но на самом деле, в общем, регистрируешься, указываешь номер телефона, тебя перенаправляют на страницу оплаты, и внести-то предлагалось от 10 до 12 рублей. Но некоторые наивные велись, ну что там 10-12 рублей. Но потом оказалось, что это всего лишь за 24 часа пробного периода, а после окончания автоматически активировалась подписка 360 рублей каждые 7 дней и ежемесячное списание до 1500 рублей, а при этом информация об автоматическом продлении содержится только в пользовательском соглашении, которое никто, конечно, не читает. Поэтому будьте аккуратнее, не только, конечно, когда речь идет о спорте.
0: Какое-либо событие, мошенники тут наготове, чтобы вас обмануть каким-нибудь сайтом. Пауль Зивер пишет: задолго чем я сказал, что Испания выиграет, а Месси все равно лучший футболист во всех времен и народов.
1: Вы лучше бескоготной выдры, мы знали об этом и давно. О чем мы еще вам успеем рассказать? Ну, вот это прекрасная новость, которую многие сначала восприняли как фейк, хотя и видео распространилось по всей России, фотографии. В общем, жители Ставрополя пили из унитаза в магазине сантехники, потому что конкурс объявили в этом магазине 100 тысяч рублей. Мы вам сначала дадим, а назвали этот конкурс, не поверите, «Играми престолов».
0: Престолов. Это
1: нашим зрителям мы это покажем. Да, оказалось, не фейк.
0: Можете во ВКонтакте смотреть, но тем не менее, действительно, один из магазинов сантехники в Ставрополе решил провести такой конкурс. 100 тысяч победитель получил. Сначала на скорость пили из унитазов, а на втором этапе должны были как можно
1: дольше просидеть. Подожди, не все поняли, что пили. Там, там нет, Паш, там некий безалкогольный игристый напиток. Налили. Вот. И потом допускали ко второму этапу. Значит, те, кто вышел в финал, их 7 человек, они должны были продержаться, сидя на унитазах с закрытыми крышками, дольше всех. Спустя 10 часов вот этого состязания борьбу прекратили лишь двое, остальные из 7. То есть 5 человек продолжили участие. Видео, конечно, разошлось по соцсетям. Многие люди стали возмущаться. Что это за унижение человеческого достоинства ради денег? Директор компании в разговоре с изданием «Подъем», ее зовут Ольга Балябина, сказала, что да, спорно, но все-таки, давайте я процитирую ее: «Участникам понравилось, мы получили от них отличные отзывы. Внутри было безалкогольное шампанское, и это были чистые питьевые пакеты с трубочкой. Все бы было гигиенично, корректно, оформлено в соответствии с законодательством. А еще весело было, как на празднике. Более того, они подстраховались, участники подписали добровольное согласие. И победителям, как она рассказала, сразу же вручили призы. На этом все бы не закончилось, если бы... Нет, точнее, наоборот, закончилось бы, если бы в Государственной Думе об этом не узнал Виталий Милонов. И в интервью газете «Ру», во-первых, он возмутился, и, во-вторых, предложил создать полицию нравов.
0: Полная цитата. «Увидев эти кадры, я потерял дар речи. Это какая-то ставропольская версия игры в кальмара? Неужели люди готовы превратиться в животных ради возможности поиметь шальные деньги? Я убежден, что мы рано или поздно придем к обсуждению создания некого органа, полиции нравов, который будет карать как участников подобных скотских конкурсов, так и организаторов. Жрать из унитаза – это манифест отказа от человеческого достоинства».
1: Я знаю, кто должен возглавить полицию нравов.
0: Дюшан.
1: Нет. Как ее сейчас называют, не просто актриса, еще и общественный деятель Яна Поплавская. Она, ты не поверишь, вот что общего у этого унитазного конкурса с ее, даже нет, не коллегами по цеху, с певцами. Вот она как-то настолько талантливо, в кавычках, увязала эту тему. Давайте я просто процитирую. организаторы скоты, извините, сказала госпожа Поплавская, и те, кто согласился опуститься до такого не лучше. Что происходит с обществом? Что? Что же тогда удивляться, что процветают инстасамки? Что скупаются билеты на бесстыжих лолит? Имеется в виду, видимо, Лолита Милявская. Вот я тебе говорю, что общего у шоу-бизнеса с унитазным конкурсом, да, не Лолита, а Яна Поплавская. Вот то самое, что объединило две темы. Ну, она и делает вывод, если уж люди готовы пить из унитазов, то им и такое сойдет за культуру, и свет – это уже про шоу-бизнес.
0: Подождите, пить из унитазов. Унитазы не подключены. Унитазы, ну, как любое санфаянсовое изделие стояло, понимаю, в этом магазине, и ничего такого там не предлагалось, чтобы могло нарушить совсем человеческое достоинство. Это раз. Во-вторых, если мы посмотрим на любые конкурсы современные, ну, там есть кринжатины достаточно много.
1: Ну, не совсем это все-таки касается нашей страны в современном изводе конкурсов. Это, например, часто можно увидеть в азиатских странах. То, что ты говоришь, там не такое бывает. Но все-таки для нас не очень характерно. И, конечно, чушь там. Для человеческого достоинства это не комплементарная абсолютная история. Другое дело, что возмущаться на государственном уровне, когда речь идет о каком-то местечковом конкурсе, они бы еще на конкурс метания коровьих лепешек нам в Свердловскую область приехали.
0: Это скрепа.
1: Нет, но вот, традиция. Понимаете, есть какие-то конкурсы, которые спорны, во всяком случае, со стороны. Но дальше идет аргумент, а людям нравится. И все. И дискуссия, как правило, на этом заканчивается. Еще раз, когда в нее не вмешиваются депутаты Государственной Думы?
0: Совершенно согласен, потому что депутаты могут вмешиваться куда угодно, а креатив никто не отменял.
1: Все, на этом спасибо за внимание. Павел Рубцов.
0: Маргарита Балакирская.
1: В программе «Горожане». Разговор. До свидания.
0: Не переключайтесь.
2: В эфире «Радиофорум» на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
3: Здравствуйте. СМИ сообщили о смене настроений в Германии в пользу переговоров с Россией. По данным британской «Таймс», которая ссылается на источники, уже предприняты некоторые нескоординированные усилия по налаживанию каналов связи. Возможным посредником возобновления диалога журналисты называют бывшего сопредседателя форума «Петербургский диалог» Рональда Пофала. Экс-глава ведомства канцлера ФРГ поддерживает отношения с российской стороной, пишет ТАСС. Ранее немецкие СМИ сообщали о подготовке переговоров с Россией, которая идет несколько недель. В Свердловской области наконец пообещали сухую и теплую неделю. Ливни, которые задержались в регионе больше, чем на неделю, уходят на восток и сохранятся только сегодня по югу и юго-востоку области. Со вторника осадки прекратятся, а средние суточные температуры будут превышать норму на величину до 5 градусов. Влияние антициклона и отсутствие значительных осадков может сохраниться до конца этого месяца, сообщает телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге. Из уральской столицы стало проще добираться в Абхазию. Из Кольцова в Сухум на прошлой неделе начала летать авиакомпания «Нордвинд». Первый рейс отправился из аэропорта Екатеринбурга в воскресенье. Время в пути составляет 3 часа и 45 минут. Между Екатеринбургом и Сухумом перевозчик планирует летать дважды в неделю, по средам и воскресеньям. Обратно из Абхазии на Урал туристы будут возвращаться по вторникам и субботам, пишет «Коммерсант Урал». В Кольцово напомнили, что с 1 июля прямые рейсы в Абхазию начал выполнять и базовый перевозчик аэропорта – Уральские авиалинии. Банк России на этой неделе снова вернется к обсуждению вопроса ключевой ставки. Самым вероятным сценарием эксперты называют сохранение показателя на уровне 14,25%. Если это произойдет, то заседание 24 июля станет первой паузой в текущем цикле смягчения денежно-кредитной политики. РБК напоминает, что ключевую ставку Банк России снижал от заседания к заседанию, начиная с июня 2025 года. Врачи-косметологи предупредили об опасности бьюти-трендов из соцсетей. Советы любителей относительно серьезных медицинских препаратов или процедур могут сказаться не только на внешности, но и серьезно повредить здоровье. Например, врачи говорят о недопустимости введения ботокса косметологами в область спины. Диагностика и лечение должны здесь осуществляться неврологами. Не принесут пользы и авторские коктейли из препаратов, пишет газета «Ру» со ссылкой на экспертов. Официальный доллар на сегодня 78.40, евро 89.90.
4: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
0: Сегодня в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, временами дождь, возможно, гроза. Ветер северо-восточный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха днем около 20 градусов выше нуля.
5: Информация на правах рекламы. Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
6: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
5: Только в июле скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
7: Специализированный застройщик «Синара Девелопмент». Проектная декорация на сайте nashtochka.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Екатеринбург.
8: Повтор программы.
9: Ординаторская на 104,5 FM. Беседы с ведущими медицинскими специалистами города и области.
3: На радиофорум 104.5 продолжается дневной интерактив. Меня зовут Александра Короткова. В эфире программа «Ординаторская», в которой мы говорим о нашем здоровье и возможностях современной медицины. Гости и эксперты «Ординаторской» — это всегда врачи с многолетним опытом, профессионалы своего дела. И в студии сегодня вместе со мной Алена Рыжова, врач-дерматовенеролог, косметолог и трихолог многопрофильной клиники здоровья 365. Алена Сергеевна, здравствуйте.
10: Добрый день, уважаемые слушатели.
3: У нас с вами середина лета на дворе, а лето — это такое время, когда на Урале, ну, не всегда, скажем так, очень одеваются, иногда нам везет и с температурой, и с солнышком. Давайте как раз вот здоровье кожи сегодня обсуждать и начнем вот с этого главного атрибута лета, то есть солнца. На Урале считается, что его не хватает, и все восполняют дефицит как могут. Вот все-таки, скажите, именно как врач, как специалист, много солнца – это хорошо или не очень?
10: Много солнца – это определенно не очень. Солнце хорошо, когда его мало. Это терапевтические дозы, это безопасные часы, утренние до 11 утра и уже вечерние после 16 вечера. Солнце – прекрасный друг, потому что мы получаем от него хорошее настроение, заряд энергии. От ультрафиолета мы получаем витамин D. Но если дозы уже превышают терапевтические, то солнце – это наш враг, потому что из-за него мы стареем намного быстрее. И самое опасное – ультрафиолет провоцирует развитие рака кожи.
3: А вот как посчитать эту терапевтическую дозу солнца? Потому что, когда у нас есть какие-то лекарства, открываешь инструкцию, там написано, вот столько можно, вот после такой-то дозы вы уже отравитесь. А солнышком как? Сколько надо минут? Часов.
10: Здесь хорошо нам помогает ультрафиолетовый индекс. Его можно всегда отследить на любом смартфоне в приложении «Погода». Если он невысокий, это, например, 0 или 1, то солнце достаточно безопасно для нас, особенно в утренние и вечерние часы, можно смело на нем находиться. Но если пик солнечной активности, дневное время и ультрафиолетовый индекс уже высокий, то солнце становится опасно. Лучше вообще не находиться на прямых солнечных лучах в это время, ну или, по крайней мере, однозначно закрываться с помощью одежды, либо наносить солнцезащитный крем с максимальной протекцией 50.
3: Тогда объясните, пожалуйста, сам механизм фотостарения и в каких случаях оно идет быстрее, например, чем могло бы быть.
10: В ответ на ультрафиолет наши клетки в коже, они начинают усиленно делиться, пытаясь защитить свои ДНК, и за счет этого получается гиперкератоз на коже, то есть нарастание отмерзших клеток в большом количестве, и сам ультрафиолет влияет на наши белки структурные в дерме, он их разрушает, то есть наш каркас, из-за счет чего у нас получается ровный подтянутый овал лица, он со временем начинает истощаться. Волокна коллагена, эластина под прямыми ультрафиолетовыми лучами разрушаются, тем самым мы видим преждевременное появление морщинок на лице, пигментации, потеря тургора, плотности кожи. Все это мы самостоятельно, преждевременно добавляем себе, находясь на солнце без защиты.
11: То есть, получается, отпуск на море – это не такая уж и польза для организма? Потому что, ну как, человек уезжает на 2 недели, и это практически с утра до вечера в купальнике, плюс мы еще берем воду, у которой отражающая поверхность, то есть минимум там озеро, а вот когда мы берем там море и океан, там какая отражающая поверхность, там еще больше ультрафиолета, если я правильно.
10: Да, совершенно это так. В странах солнечных ультрафиолетовый индекс, он максимально высокий, плюс есть отражающие поверхности, которые еще больше добавляют повреждения для нашей кожи. Поэтому загар – это признак кричащей кожи о помощи, признак первого фотоповреждения, ожога, а далеко не показатель здоровья и красоты, бронзовый шоколадный оттенок кожи.
11: Хорошо, тогда объясните, пожалуйста, вот есть у нас сейчас все эти солнцезащитные крема с различным индексом, как тогда они оберегают кожу, или тоже, если вот этот вот там 50 SPF нанес на лицо, а может быть и на всего себя, это тоже не гарантия, что повреждение, как раз фотоповреждение кожи именно не произойдет?
10: Это не гарантия, да, потому что нужно наносить SPF-средства по правилам. В летние часы выбирать максимальный индекс защиты 50. Более того, важно обновлять каждые 2-3 часа средства, либо после контакта кожи с водой, даже если на самом средстве стоит пометка о водостойкости. Как работает санскрин? Есть 2 основных типа, это физические и химические фильтры. Физические, это у нас титан и цинк, они отражают ультрафиолет как зеркало от нашей поверхности кожи. Такие фильтры, они безопасны и для чувствительной, и для детской кожи в том числе. Но они будут требовать чуть усиленного смывания с кожи потом продуктами очищения. Химические фильтры, они превращают ультрафиолет в тепло за счет биохимической реакции. Такие фильтры, они уже будут не рекомендованы именно для чувствительной кожи, но и тот, и другой вариант сегодня представлен на рынке в широком ассортименте. Главное смотреть на то, что пометка будет UVA и UVB лучи, то есть защита санскрина от ультрафиолета типа А и типа Б. Это самые опасные лучи, которые могут провоцировать и старение, и солнечное ожог, и самое опасное – это рак кожи.
11: А вот давайте вернемся к новым родинкам и то, что вы назвали кератомы, которые появляются, опять же, после какого-то вот интенсивного отдыха на солнце. Во-первых, какое количество вот этих вот новообразований должно насторожить и отправить человека к врачу? Ну, а во-вторых, что дальше-то делать? Вот они появились, и это нужно убрать?
10: Какого-то здесь определенного количества по невусам нет, что должно нас насторожить. Это будет зависеть от фототипа кожи. У кого меньше меланина, те в группе риска, могут появляться множество этих новых элементов после активного загара. Это связано с тем, что кожа, опять-таки, экстренно пытается защитить свое ДНК от повреждения ультрафиолетом, вырабатывая меланин, наш пигмент темный в коже. Поэтому новые родинки вполне себе могут появляться после загара. Это нормальный сценарий. Но где же вот эта тонкая грань? Нормальная все-таки эта родинка или уже начались какие-то подозрительные признаки? Для этого хорошо помогает самоосмотр пациентам. Что должно напрягать? То есть, если родинка была маленькая, но вдруг ни с того ни с сего она начала резко увеличиваться, расти, или вдруг в ней появились какие-то новые цвета. Сразу несколько. Это и черные, и коричневые, красные, желтые вкрапления. Это тоже тревожный звоночек. Ну и, пожалуй, самое главное, если появились какие-то ощущения у человека. То есть, например, родинка стала чесаться, покалывать, шелушиться, может быть, кровить. Все это будет требовать диагностики, то есть проведения дерматоскопии уже в кабинете у врача-дерматолога. В основном, конечно, после загара появляются действительно доброкачественные метки. Они не опасны, это новые родинки, новая пигментация, солнечная лентига, например, это как такая леопардовая кожа в пятнах. Чаще всего она появляется на спине или на плечах, например. Это кератомы, доброкачественное разрастание, самое верхнее.
11: Вот они такие, они неровненькие, они да. Как наросты, как чешуйки.
10: Они как шероховатые, такие прилипшие кусочки, как будто бы на коже. Оттенок может быть разный, светло-коричневый, розовый, и темно-коричневый, ближе к черному. Ну, это абсолютное добро.
11: А некоторые ведь пытаются их счистить?
10: Да, некоторые пытаются их убрать и использовать какие-то методы даже самолечения, из народной медицины.
11: Можно, нет?
10: Ну, я бы не рекомендовала, потому что сам элемент может не уйти от этого. Более того, могут быть и негативные последствия, по типу как ожог химический от кислот, от чистотела всеми любимого.
11: Вот я тоже подумала про чистотел, потому что это, по-моему, все, что мы знаем там с глубокого детства,
10: да,
11: что чистотелом нужно.
10: Могут быть действительно и химические ожоги, и даже уже необратимые последствия по типу пигментации усиленной или даже рубцов. Поэтому не советую экспериментировать дома. Лучше обратить за помощью к дерматологу. На сегодняшний день кератомы, они очень быстро и легко удаляются. Здесь золотой стандарт – это их отморожение жидким азотом. И период реабилитации достаточно малый. Он в среднем занимает около 2 недель. В летний период также их можно убирать. Главная профилактика для появления новых, чтобы это предотвратить, это, конечно, нанесение солнцезащиты будет.
11: То есть весь загар у нас через вот этот вот крем должен идти?
10: Загар тем самым он прилипнет, то есть оттенок будет, но это будет безопасная доза без повреждения нашего ДНК.
11: Вот вообще к образованиям кожи в последние 2-3 года очень много внимания со стороны медицинского сообщества. Почему? Какие у нас показатели начали расти?
10: Показатели начали расти в выявляемости рака кожи, меланомы и базально-клеточной, на мой взгляд, по той причине, что и диагностика, она тоже вышла на новый уровень. На сегодняшний день появилась отличная оптика, оборудование, которое помогает ловить злокачественные опухоли на ранней стадии. Это критически важно, потому что излечение и прогноз у таких пациентов будет намного выше. Чем раньше поймана опухоль, тем лечение ее будет эффективнее. Вот. И онконастороженность со стороны самих пациентов, она тоже увеличилась. Теперь люди при малейшем подозрении на какую-то измененную родинку все-таки идут к дерматологу и спрашивают мнение специалиста.
11: Вот давайте как раз разговаривать про страшное. Рак кожи – это всегда меланома?
10: Не всегда. Если это пигментные клетки виноваты, то это меланома. Меланин продуцируется ненормально, атипично. Также бывают и немеланстарные, то есть непигментные раки кожи. Наиболее распространенный – это базально-клеточный рак. Он на сегодняшний день имеет тоже благоприятный достаточно прогноз, потому что это очень медленно растущая опухоль. Она редко когда дает метастазы, но тем не менее затягивает с лечением определенно нельзя. Выглядит такая опухоль тоже чаще всего типично. Это как такой одинокий розовый узел с блестящей поверхностью, жемчужного оттенка. Нередко даже невооруженным глазом можно заметить сосуды. То есть без даже лупы, без увеличительного пробора это видно. Чаще всего она любит располагаться на лице. То есть это открытые участки кожи, которые...
11: самые повреждаемые, по сути, солнцем.
10: Да, которые за всю жизнь у нас больше всего контактировали с ультрафиолетом. Также есть и плоскоклеточный рак кожи, уже более агрессивная опухоль. Выглядит она в основном как длительно незаживающаяся ранка, покрывающаяся вечно корочкой. Никакие подручные средства, они не помогают в заживлении. Если такие ранки сохраняются больше 3-4 недель, то это определенно требует консультации узкого специалиста.
11: Вот давайте еще немножечко про меланому, просто потому что, во-первых, она максимально на слуху, во-вторых, ведь ее боятся, потому что считается, даже вот открытые источники открываешь, меланома, она самая чуть ли не быстро растущая, очень агрессивная опухоль, и, в принципе, когда появляется эта формулировка, ну, человек может поставить на себе и крест.
10: Все так, действительно, это самая агрессивная опухоль, она без лечения очень быстро растет, и самое опасное, если опухолевые клетки уже спускаются вглубь кожи, в дерму, там у нас находятся сосуды, нервы, и есть высокая вероятность того, что опухолевые клетки могут попасть в сосуд и распространиться уже по всему организму, тем самым могут появляться метастазы. Такой прогноз уже будет, к сожалению, неблагоприятный, поэтому очень важно именно на ранней стадии поймать, найти такую опухоль.
11: Ну вот про самодиагностику давайте дальше, потому что у неврологов есть аббревиатура УДАР. Как взять и определить, что у человека состояние инсультное? У дерматологов есть АККОРД.
10: Да.
11: Давайте это расшифровывать, рассказывайте, как этот АККОРД применять.
10: Здесь по первым буквам этой аббревиатуры первое А – асимметрия, то есть если провести воображаемую линию через центр родинки, две половинки при соединении с друг дружком, они должны быть одинаковые. Если вдруг они неравномерные, то это должно нас настораживать. То есть А – асимметрия. К – край. Край – в нормальной родинке должен быть ровный, без зазубриваний. Если вдруг родинка выглядит уже атипичной, появились какие-то края, растекшиеся как будто бы.
11: То есть выступает граница над поверхностью кожи.
10: Может и выступать, может и быть плоской в форме пятна. В общем, если край получился зубчатый, размытый, то это повод насторожиться. Следующая буква аккорда – это О. Окраска, цвет, он тоже должен быть равномерным, однородным. Если вдруг появляется несколько, это нас настораживает. Далее это R, размер. Размер здесь тоже имеет значение. Элементы крупные, больше 6 мм, это как ластик на карандаше примерно, тоже должны проходить усиленную диагностику. Хоть это и не всегда показатель далеко, конечно, рака, есть и врожденные родинки, которые могут быть крупные или даже гигантские, до 20 сантиметров и больше. Они все-таки доброкачественные. Это должно нас настораживать, но не всегда критерий рака. Также существуют и маленькие, меньше 0,5 миллиметров, например, меланомы или базально-клеточные раки. Это уже считается высший пилотаж, если доктор найдет такую микроскопическую маленькую опухоль. Следующая буква нашего аккорда – это D. Динамика, пожалуй, это самый важный пункт. Если пациент замечает любые изменения в новообразовании, это его спонтанный рост или появление трещинок, шелушения, кровоточивости, зуда или болезненности, он должен показать такую родинку дерматологу для того, чтобы он провел дерматоскопию.
11: Ну, в общем, не надо ждать, когда весь аккорд этот соберется вместе. Каждая из этих букв – это повод обратиться к врачу.
10: Да, насторожиться.
11: Я напомню, что в студии Ординаторской на радиофорум у нас сегодня Алена Рыжова, врач-дерматовенеролог, косметолог и трихолог многопрофильной клиники «Здоровье 365». Ну, вот мы с вами уже задели эту тему, что самая видимая часть человека, ну, если вообще можно так сказать, у нас – это лицо. И когда возникают проблемы именно в этой области, тут кому? Тут к косметологу, конечно же, то есть такому врачу, как вы. Приходит человек с условными прыщами или какой-то вот краснотой на лице, а уходит, простите, с диагнозом, либо это будет акне или акне, как правильно?
10: Акне.
11: Акне. Или розацея, это вообще, скажем так, редкость, по крайней мере, для обывателя. Вот расскажите, что такое акне, что такое розацея?
10: Угу. Акне – это генетическое, наследственное заболевание. Оно хроническое и связано с неправильной работой сальной железы. Во-первых, она очень крупная, увеличенная по размеру, нежели сравнивать со здоровой. И она выделяет неправильное по составу клеточному кожное сало. То есть оно очень густое, ему сложно выйти на поверхность кожи, чтобы равномерно распределиться и защищать, увлажнять нашу кожу. Оно просто закупоривается внутри, и это является благоприятной средой и отличной пищей для наших бактерий, которые в норме есть у всех абсолютно на коже. Это наши защитники. Они начинают уже в большом количестве размножаться, бактерии, кутибактерии с акне, и это приводит к воспалению. Здесь нередко может встречаться порочный круг среди пациентов, которые намеренно выдавливают, травмируют эти элементы от постоянного механического воздействия, процесс воспаления будет только прогрессировать.
11: То есть только хуже будет становиться?
10: Да, конечно. И еще появится риск возникновения рубцов, которые будут необратимы в будущем. То есть тут уже понадобится настоящая косметология, процедуры, чтобы это как-то минимизировать. Поэтому здесь мой призыв, пожалуйста, ничего не давите у себя на лице или на туловище. Что касается розации, это тоже хроническое заболевание кожи, но оно уже связано с сосудами. Наше лицо, оно пронизано огромной сетью капилляров, и при розации генетически, опять-таки, связано с наследственностью, нарушен тонус этих сосудов. То есть, если в норме после там бега, тренировки, после алкоголя, бани у нас сосуд расширился, и через какое-то короткое время он пришел обратно в тонус, в норму, сузился.
11: То есть, чуть-чуть порозовели, потом пришли в обычный свой цвет.
10: Пропал, да. У человека с розацией вот этот тонус сосудов, обратно его возвращение в исходный вид, он нарушен. То есть сосуд расширился, обратно не сужается. Происходит некоторый застой крови в сосудах лица, и также в ответ на это сбегаются наши иммунные клетки, начинается воспаление. Клинически мы видим это как стойкая эритема, то есть непроходящее покраснение лица. У розации есть несколько форм заболевания. Это не только покраснение может быть, но и появление папул, пустул, то есть воспалительные элементы с красной, с белой головкой, появление даже крупных узлов, это сгруппированные воспалительные.
11: Опять же, то, что мы привыкли считать просто вот гнойниками, как уж, простите, я назову это...
10: Обычными прыщами.
11: Да.
10: Да.
11: Вы сказали, что это история наследственная, генетическая. А в какой момент это проявляется? Неужели это видно вот прям по маленькому ребенку, что вот смотришь вот на это замечательное розовое личико и понимаешь, что вот а дальше-то у нас проблемы будут?
10: Заболевание хроническое, и дебютировать оно может в любом возрасте. Чаще всего, конечно, это приходит на взрослый уже, зрелый возраст. Пациенты старше 20 лет, после пубертата, но может проявляться.
11: То есть после, именно после?
10: В основном, да, но может встречаться и в детской практике. Определенно, каких-то четких возрастных ограничений здесь нет.
11: Ну, давайте я тогда задам даже не пациентский вопрос, а чисто человеческий. Как с этим жить? Вот что с акне, что с розацией?
10: Существует лечение с помощью современной медицины. На сегодняшний день мы вполне себе можем контролировать эти состояния, как и угревую болезнь, акне, так и розацию. Для этого используется как наружная терапия, то есть нанесение лекарственных средств непосредственно на кожу в виде мазей, кремов. Это если мы говорим о легких проявлениях этих болезней, и акне, и розация. Если заболевание уже более тяжелое, распространенное, не только лицо вовлекается в патологический процесс, но и туловище, например, то мы вынуждены прибегать уже к системной терапии, то есть назначение таблеток внутрь. Как правило, лечение этих двух состояний, оно все-таки длительное. Тут не бывает какой-то волшебной таблетки, которая сможет спасти кожу за 2-3 недели. Как правило, это все-таки около года занимает активная терапия. И потом мы тоже не можем обрывать лечение одним днем, потому что так очень быстро возникнет новое обострение. Мы обычно назначаем профилактическую терапию. То есть лечение, но уже не на ежедневном формате, а поддерживающее несколько раз в неделю. Это позволяет нам добиться стойкой ремиссии, многолетней, а иногда и вовсе пожизненной.
11: Скажите, почему не лечить не вариант? Опять же, потому что что акне, что розация, наверное, как бы вот путают с какими-то такими фрагментарными историями, что ну вот сейчас там перерастем условно, или вот годик там два помучаюсь, дальше организм сам поборет.
10: Не лечить нельзя, потому что заболевания, они неуклонно прогрессируют без лечения. То есть, если не заниматься терапией, не подключать лекарственные средства, то заболевание будет потихоньку утяжеляться и переходить уже в более серьезные состояния, когда и лечение уже может быть далеко неэффективно. Могут возникнуть уже рубцовые изменения или при розации, например, появление Ринофимы – это когда нос становится разросшимся, большим, появляется бугристость на его поверхности. Точно так же может происходить с подбородком у людей. И это будет требовать уже хирургической помощи.
11: То есть именно от того, что вот это количество, оно множится, множится и множится.
10: Да, разрастается патологический процесс.
11: А вы сказали, что есть лекарственная терапия, и вы сказали, что есть наружная терапия. А какие-то вот чисто технологические? Потому что у нас сейчас медицина, она очень высокотехнологична. Логично, чисто какие-то вот технологии еще есть, которые помогают справляться или вот увести акне и разаться в ремиссию?
10: Да, есть. Это аппаратная косметология. При розации, да и при акне тоже хорошо себя зарекомендовал свет. Это фотодинамическая терапия. Она обладает некоторым противовоспалительным эффектом и выравнивает общий тон кожи, может работать с сосудами, сокращая их. За счет этого общий цвет лица, он выравнивается, приходит в норму. Но это все вспомогательные методики. Они не работают в моноварианте, то есть лечиться только косметологией не получится. То есть обязательно назначение терапии. Это либо наружное применение, либо лекарство внутрь. А косметология отлично может выходить для нас помощником, чтобы добиться ремиссии.
11: Опять же, я вернусь к началу вот именно этого блока в нашем с вами разговоре, потому что, наверное, первые, кому приходят, это все-таки, наверное, косметологу, когда проблемы какие-то касаются лица. Врач-косметолог, он сразу берет вот такого клиента, скажем, потому что я именно, скорее, наверное, сейчас говорю о косметологии как об услуге, некая такой медицина красоты. А косметолог смотрит и понимает, что вам сначала бы к дерматологу надо сходить. То есть вот если косметолог не взялся, нужно идти к дерматологу?
10: Да. Всегда нужно идти. Если врач-косметолог совмещает еще и дерматологический прием, то пациент может получить лечение первично дерматологическое, а затем продолжить работу с этим же косметологом уже в ремиссии, чтобы добить оставшиеся проблемы, постакне, например. Но если косметолог только проводит чистки, инъекции, какие-то аппаратные методики, он обязательно должен направить такого пациента за лечением к дерматологу. Здесь чистка лица – это лишь гигиеническая, эстетическая процедура. То есть она временно, очень на короткий период уберет следствие, уже забитую пору, но никак не повлияет на причину самого заболевания. Поэтому однозначно такому пациенту, как с акне, так и с розацией, первично нужно обратиться к дерматологу.
11: Вот вы сказали постакне, что это такое?
10: Постакне – это такие розовые или красные пятна. По сути, это поствоспалительная гиперпигментация в коже.
11: И с ней, ей тоже можно противостоять, с ней тоже можно бороться, восстанавливать, как бы вот кожу. Кожа способна восстановиться в этом случае.
10: Да, конечно. Мы можем корректировать такие последствия. И сама активная терапия лекарственная в некоторой степени будет уменьшать проявление постакне. И потом, когда мы уже добьемся чистой кожи, снимем полностью воспаление, мы можем подключать косметологию, это и пилинги, и лазерные методики, для того, чтобы скорректировать вот эту яркость этих элементов, сделать их более заметными, бледными. Но очень редко, когда получается добиться все-таки совсем неизмененной кожи. Все равно последствия, они будут видимы.
11: Ну, просто потому, что заболевание, оно где-то вот внутри было запрограммировано.
10: Да, и, скорее всего, потому что пациент не своевременно начал лечение. Потеряно время, и сформировались уже стойкие, необратимые последствия.
11: А вот я хочу спросить, насколько именно ваше мнение, как врача и как специалиста, насколько сейчас вообще дерматокосметология, она вариативна, скажем так, насколько широкий арсенал вот этих вот разных способов и средств есть у врача, неважно, мы говорим об акне, о розации, либо о каких-то кожных новообразованиях, то есть насколько мы сейчас высокотехнологичны, вот хотя бы в России?
10: Очень высокотехнологичны. На сегодняшний день очень много различных аппаратов, которые помогают нам и диагностировать некоторые состояния, и лечить. Например, мой самый лучший помощник в диагностике, в том числе опухолей кожи, это аппарат RDS-3. цифровой дерматоскоп, по сути своей, он выглядит как пистолет с камерой, он может прицельно фотографировать каждую родинку, хранить это в системе, базе данных, и потом, когда через год пациент придет на повторную процедуру, мы снова снимем, сфотографируем все элементы, программа, искусственный интеллект может самостоятельно сравнить элемент годовалой давности и сегодняшний, провести анализ, сравнить его размеры, изменения и даже сделать нам такую преждевременную оценку, как он считает, доброкачественное оно, подозрительное или все-таки злокачественное. Это прям суперский.
11: Искусственный интеллект не дремлет.
10: Помощник, да, да. Также есть и другие приборы, ручные дерматоскопы, которые тоже помогают нам диагностировать раннее проявление и опухолей, и доброкачественных новообразований кожи. Это и аппараты, которыми мы можем уже лечить последствия, например, удалять доброкачественные элементы, проводить биопсию. Я говорю про электрокоагуляторы. Вот. В косметологии тоже на сегодняшний день разнообразный перечень машин, аппаратов, которые помогают нам корректировать и возрастные изменения, и уже выявленные заболевания.
11: Ну, пациенты, это такие люди.

0: редко, когда назначаем анализ крови, если мы подозреваем какую-то сопутствующую патологию или пациент предъявляет какие-то другие жалобы, не касающиеся кожи, например, там сонливость, слабость, да, мы можем предположить некоторые дефициты, направить на банальные анализы, общий анализ крови, ферритин, исследование витамина D, но если мы говорим про дерматозы, здесь все-таки диагноз ставится с помощью осмотра глазом пациента. Если врач подозревает какую-то инфекцию, то здесь наш основной друг, помощник, это соскоб с кожи. Мы можем взять чешуйки, эпителия или ногтевой пластинки, например, и исследовать их на наличие гриба или бактерии, вируса, паразита, чесотки, например. То есть это в основном визуальная все-таки наука, дерматология.
1: А какое заболевание сейчас прям, ну, скажем так, вот бич времени? Не знаю, может быть, мужское, женское. Вот прямо это вот именно потому, что мы живем в 21 веке, вот в 20-е его годы. Есть какие-то исследования или мнения?
0: Сложно сказать.
1: Чего стало больше хорошо? Чего стало больше?
0: На моем приеме очень много псориаза, псориатического поражения, как и у женщин, так и у мужчин. Иногда пациенты даже ни в какое не хотят принимать свой диагноз, они не верят, что это все-таки псориаз. Годами ходят к дерматологам, мажут гормональные мази, но ничего не помогают. На сегодняшний день для лечения этой патологии, особенно если уже более тяжелые степени тяжести, может подключаться и системная терапия, есть суперсовременные биологические препараты. Конечно, они дорогостоящие, но они дают отличный эффект. Да, излечение, то есть полный регресс высыпания, мы добиваемся чистой кожи полностью. Хоть это и хроническое заболевание псориаз, как-то излечиться полностью, естественно, от него не получится, оно всегда будет сопровождать пациента. Но добиться ремиссии, то есть чистой кожи, определенно можно.
1: Ну и в любом случае, вот отметая даже все специфические термины, мы с вами ведем разговор о качестве жизни человека в первую очередь. Я напомню, что в студии Ординаторской на радиофоруме Алена Рыжова, врач-дерматовенеролог, косметолог и трихолог многопрофильной клиники здоровья 365. Еще одна наша с вами тема, она вот относится к категории совсем таких деликатных, но самое плохое, наверное, в таких ситуациях это подменять деликатность замалчиванием. Поэтому давайте говорить о дерматозах аногенитальной области. Вот что это за группа заболеваний и насколько вообще она дифференцируется сейчас?
0: Это группа заболеваний, которые поражают интимную зону, такую как вульва у женщин, половой член у мужчин. И действительно, именно из-за стеснения люди годами терпят дискомфорт в этой интимной области, могут заниматься самолечением или ходят по кругу от гинеколога к урологам, лечат несуществующие инфекции, бактерии, грибов, которые и в норме у нас присутствуют на этой коже. Конечно, важно обратиться к нужному специалисту. Это именно врач-дерматовенеролог, специализирующийся на дерматозах аногенитальной области. То есть лечить именно нужно кожу. И проблема в том, что симптомы многих кожных заболеваний в аногенитальной области, они очень похожи на проявление инфекции. Это, например, появление зуда, покраснения, шелушения, дискомфорта, выделений даже каких-то. Но причина может быть совершенно другой. Это неинфекционная причина. Без правильной диагностики и лечения эти заболевания хронические, кожные, они неуклонно прогрессируют и может приводить уже к более плачевным последствиям, тяжелым формам заболевания или даже быть предраковым состоянием.
1: А вот эти вот заболевания, они, скажем так, они могут подняться из этой аногенитальной области? Потому что когда, опять же, идет речь о том, что вот была там стадия более легкая, потом она затяжелела, есть ведь такая формулировка генерализованная форма. Вот у них что-то такое есть у этой группы заболеваний?
0: У этих заболеваний в основном мы рассматриваем склеротрофический лихен, красный плоский лишай или псориаз, нейродермит аногенитальной области. Они могут встречаться как изолированно только на коже этой локализации,

0: либо на туловище, например, как лихен может быть на туловище. Некоторые заболевания, псориаз или красные плоские, они могут поражать и ногти, например, суставы, псориатический артрит на сегодняшний день существует. Поэтому это не только заболевания конкретной этой зоны, но также они могут встречаться изолированно только на вульве, например.
1: А вот эта вот группа заболеваний, которую вы выделили, дерматоза анагенитальной области, каким образом дошла медицина до того, что выделила эти заболевания в отдельную группу, у нас диагностика улучшилась? Или просто исследования какие-то начали проводить в этой области? Если вы говорите, что годами люди ходят и залечивают, но совершенно не то, что нужно было лечить.
0: Улучшилась диагностика совершенно так, потому что появились специалисты, дерматологи, которые прошли специализированное обучение конкретно только по этой зоне. Так называемые вульвологи.
1: Но это, конечно, узкоспециальная медицина, как уж называется, что поделать, так и будем говорить.
0: Да, здесь опять-таки наши вот эти увеличительные приборы, наши главные помощники и друзья. С помощью дерматоскопии, даже такой интимной, деликатной зоны, для нас открываются новые карты, новая информация. Мы с помощью этого увеличения можем уже поставить диагноз без проведения биопсии, то есть забора кусочка, без вмешательства, без операции, мы уже можем поставить диагноз. Поэтому это значительно облегчило работу врачам и вывело дерматологию просто на новый уровень.
1: Я когда готовилась к этой теме, вот как раз впервые совершенно увидев эти диагнозы, меня больше всего насторожило и расстроило, пожалуй, в том, что я читала, что там встречаются формулировки аутоиммунные и диапатическое. То есть либо это гиперреакция иммунитета, либо мы не знаем, откуда это берется.
0: Да. И склеротрофический лихен, и красный плоский лихен, действительно, это хронические воспалительные аутоиммунные заболевания. И они идиопатические. Что это значит? Точная причина появления этих заболеваний до сих пор не изучена. Непонятно науке.
1: Если кто-то найдет, это будет Нобелевская премия.
0: Да, конечно. Да. И чем вот опасны они? То есть склеротрофический лихен, он может вызывать атрофию, истончение сильное эпидермиса, кожи, склероз тканей. Она становится очень тонкая, как папирусная бумага буквально. И это опасно тем, что на фоне такой тонкой кожи может действительно появиться и злокачественное новообразование.
1: Ну и потом такая кожа, она трескается, она постоянно мокнет. То есть это фактически,
0: да,
1: схема атрофической язвы, то, что вы сейчас...
0: Вот на язву больше похож красный плоский лишай, потому что действительно могут быть и эрозии, трещинки. Опять, длительно не заживающие ранки. Вроде бы их и бипантеном, пантенолом пациент замазывает, но никакой динамики нет. Как было жжение, дискомфорт, так он и остается. Это
1: насколько
0: должно настораживать.
1: Насколько продолжительное лечение, насколько приходится долго возвращать здоровье именно в этой области?
0: На самом деле каких-то четких рамок здесь не существует. Надо смотреть индивидуально по ответу конкретного пациента. В основном активную терапию мы назначаем на 3-4 недели, около месяца пациент ежедневно, часто в режиме даже 2 раза в день, наносит лекарственный препарат на эту зону. Далее мы смотрим на контрольном приеме динамику. А как же отвечает кожа? Если пошли уже какие-то положительные эффекты от терапии, то мы можем снижать кратность нанесения средств, период лечения. Если никакой динамики нет, то мы можем даже как-то и усиливать терапию, подключать таблетированные препараты внутрь, например. Но, как правило, здесь тоже не бывает какого-то быстрого лечения. Мы не говорим здесь про неделю, 2, 3. Все-таки это обычно месяцы.
1: Вот вы про таблетки сказали. Это, на самом деле, был мой следующий вопрос. Потому что наверняка ведь вот эта вся такая, получается, уходовая как бы терапия, она же продолжительная очень. И, наверное, человеку хочется, чтобы побыстрее включился комфорт. Доктор, дайте таблетку, я пойду.
0: Mm-hmm.
1: Так это не работает.
0: Так это не работает. По желанию пациента, конечно, мы не можем назначить таблетки, потому что должны быть четкие показания. Это тяжелые степени тяжести этих заболеваний. Препараты, они серьезные, это иммуносупрессанты, то есть они подавляют иммунный ответ. А в патогенезе этих заболеваний и главная роль отводится аутоиммунному поражению. То есть наш собственный иммунитет по какой-то причине начинает атаковать свои же клетки. Такого не должно быть в норме. Вот.
1: Насколько это тяжелые пациенты? Потому что, опять же, вы говорите про иммуносупрессанты. Это значит, что болеть-то нельзя при такой терапии. То есть вот ходить в маске, не чихайте рядом со мной и прочее вот из этого ряда. Получается так? То есть человек в некую такую себя самоизоляцию отправляет? По опыту ковида, скажем так.
0: Не совсем, конечно, все так. Действительно, общеукрепляющие рекомендации по типу здорового образа жизни, отказа от вредных привычек, полноценного сна, разнообразного питания, эти рекомендации, они всегда в приоритете для любого пациента, не только кто находится на системной терапии. Есть ряд побочных эффектов у таких препаратов, поэтому мы обязательно должны контролировать функцию печени, например, сдавать анализы.
1: Вот здесь вот анализы крови как раз начинаются.
0: Да, на старте терапии каждые 2-4 недели мы обязаны контролировать. Могут встречаться и побочные эффекты. Это нередко встречается со стороны желудочно-кишечного тракта, нарушения пищеварения, стула, например, или головная боль, общая слабость. Поэтому мы всегда взвешиваем, сравниваем пользу от препарата и его риски. И от этого уже определяется дальнейшая тактика конкретно у этого пациента.
1: Ну и вот чтобы как-то подытожить тему дерматозов анагенитальной области, наверное, главное, что стоит еще раз повторить, это если инфекции, пролечиваемые у гинекологов и урологов, как бы становятся неизлечимыми и постоянно возвращаются, рецидивируют, то неплохо было бы дайте это дерматовенеролога.
0: Совершенно так. Вы перечислили основные правила, что если лечим инфекции, ничего не происходит, обязательно обращаемся к дерматологу. Здесь три простых правила от меня. Первое – это не терпите. То есть если беспокоит зуд, дискомфорт или высыпание в интимной зоне, это не норма. Не занимайтесь самолечением, особенно гормональными мазями. Без назначения врача длительное применение гормонов могут привести к атрофии, истончению, и потом будем иметь очень негативные последствия от этого. Ну и третье – это идите к профильному специалисту. Обратитесь именно к дерматологу, который разбирается в дерматозах анагенитальной области. Ранняя диагностика и правильное лечение – это залог здоровья и качества жизни. Нередко, кстати, узкие специалисты, и урологи, и гинекологи, они подключаются в совместное ведение таких пациентов, и, как правило, это прям междисциплинарная работа. Совместно консультируем и ведем одного и того же пациента.
1: В финале нашей беседы 2 или 3 самых важных таких правил или 2-3 самых важных рекомендации врача, дерматовенеролога и косметолога для слушателей. Но я уже к началу вернусь, вот до конца лета и на бархатный сезон. Вот для того, чтобы максимально мы сохранили здоровье своей кожи, что нужно сделать вот прямо сейчас, прямо этим летом?
0: Подводя итог, хочу сказать самое главное, что солнце – это все-таки наш друг, но дружить с ним нужно по правилам. СПФ каждый день, тень в полдень, в опасные часы. И раз в год это визит к дерматологу, чтобы проводить дерматоскопию всех новообразований. Что касается акне и розация, тоже не терпите, не занимайтесь самолечением. Это хронические заболевания, но они отлично контролируются современной медициной, современной терапией.
1: Алена Рыжова, врач-дерматовенеролог, косметолог и трихолог многопрофильной клиники здоровья 365, была в программе «Ординаторская». Спасибо большое.
0: Спасибо большое. Всего доброго.
2: «Ординаторская» на 104,5 FM. Беседы с ведущими медицинскими специалистами города и области. «Экономика и бизнес».
3: Здравствуйте, у микрофона Милена Грагезова.
2: Бизнес-статистика.
3: Пассажиропоток Кольцова за полгода вырос на 3%. Аэропорт обслужил 3 840 тысяч пассажиров. Показатель вырос в основном за счет увеличения числа пассажиров на международных рейсах. Лидерами по числу перевезенных пассажиров стали внутренние направления Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Среди популярных маршрутов страны дальнего зарубежья – турецкая Алания, египетский Шарм-эль-Шейх и вьетнамский Нячанг. Активно летали уральцы и гости регионов Душанбе, Ереван и Ташкент. Впервые аэропорт принял рейсы авиакомпании, самолеты которых ранее не летали в Екатеринбург. Это Fly One Asia с рейсами в Узбекистан и Nesma Airlines с рейсами на курорты Египта.
2: Банк России.
3: Рост цен в Свердловской области в июне ускорился до 6,9%. Главная причина – подорожание бензина. В мае инфляция в регионе составила 6,3%, рассказал эксперт Уральского главного управления Банка России Михаил Зинков.
4: Рост цен на моторное топливо был связан с повышенным сезонным спросом, который совпал с временным сокращением предложения из-за ремонтов на некоторых нефтеперерабатывающих заводах. Также в июне подорожали услуги, в том числе сотовая связь. Причин несколько. Перенос цен расходов на модернизацию сети, а также увеличившийся спрос на голосовую связь из-за ограничения работы мобильного интернета. Кроме того, летом традиционно растут расходы на путешествия. В этом году стоимость поездок на зарубежные курорты выросла сильнее, чем обычно.
3: На Среднем Урале в июне подешевели некоторые продукты, в том числе яйца, молочные продукты и сыры. Также снизились цены на бытовую технику, телевизоры, электродрели.
2: Рынки. Банковский сектор.
3: Жители Свердловской области в июне этого года оформили больше 3500 автокредитов на общую сумму более 5,5 миллиардов рублей. Это на 8% больше как по количеству, так и по объему выдач по сравнению с маем этого года. Об этом пишет Объединенное кредитное бюро. Средний чек по автокредиту в регионе остался стабильным и составил 1 540 000 рублей, что близко к среднероссийскому показателю. При этом жители Урала склонны брать кредиты на чуть более длительный срок. В среднем договор заключается на 73 месяца. Популярностью новых автокредитов в регионе оцениваются в 4,2 договора на каждую 1000 жителей, что свидетельствует о сохранившемся умеренном спросе на заемные средства для покупки транспорта. Эксперты ОКБ отмечают, что текущий рост во многом носит формальный характер и объясняется эффектом низкой базы первого полугодия прошлого года. Эксперты предупреждают также и о возможной временной коррекции рынка во втором полугодии. Несмотря на некоторое удешевление кредитов из-за снижения ключевой ставки, их рост ограничивают строгие регуляторные требования. Дополнительным сдерживающим фактором может стать ситуация с ценами на бензин, которая снижает мотивацию к покупке первого автомобиля в кредит. На этом пока все. До встречи в следующих выпусках.
2: Фабрика идей.
5: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
2: Полезно и важно.
5: Сегодня в Домне стартовала бесплатная онлайн-программа на тему «Цифровизация и цифровые помощники бизнеса». Проводит ее Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На курсах вместе со спикерами участники разберут реальные инструменты цифровизации для роста прибыли. Узнают, как внедрить современные технологии в маркетинг и аналитику для оптимизации бизнес-процессов, создания чат-ботов и цифровых помощников. Особое внимание будет уделено работе с искусственным интеллектом, чтобы научиться писать идеальные промпты для создания контента и анализа данных. Программа поможет не только улучшить тексты, но и быстро определять интересы целевой аудитории. Онлайн-занятия ведут Евгений Летов, основатель и директор компании «Промоэксперт», сертифицированный партнер по обучению Яндекс, опыт его работы в интернет-маркетинге с 2005 года, а также Мария Ермакова. С 2017 года работают в сфере интернет-маркетинга. Спикер курсов Академии Target Hunter. Программа «Цифровизация и цифровые помощники» ориентирована в первую очередь на сотрудников и руководителей предприятий малого и среднего бизнеса Свердловской области, а также индивидуальных предпринимателей. Участие в ней бесплатное.
2: Семинар.
6: семинары и тренинги.
5: А с 27 по 30 июля Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства проводит еще один бесплатный онлайн-курс «Основы электронной коммерции». В его программе 7 основных модулей, таких как правовые и налоговые аспекты электронной коммерции, законодательство, защита прав потребителей, персональные данные, а также создание и настройка интернет-магазина, маркетинг и продвижение, основы работы на маркетплейсах и другие. Своими знаниями на эти темы поделятся, опять же, Евгений Летов, спикер региональных и федеральных отраслевых конференций, эксперт по цифровизации, искусственному интеллекту и личной эффективности Алексей Аносов, эксперт по развитию продаж на маркетплейсах Анастасия Дейна и юрист Анастасия Крутилина. Участие в онлайн-курсах бесплатное, обязательно регистрация, мероприятия проходят в онлайн-формате.
6: Мастер-классы.
5: Как попасть в кино и нужно ли тебе это? Такой Open Talk состоится в креативном кластере у Макаровского во вторник, 21 июля. Проведет его руководитель школы кино Свердловской киностудии Екатерина Самарина и выпускники школы кино. В нее сейчас как раз объявлен очередной набор так называемых специалистов второго состава съемочной группы. Обучать будут по четырем направлениям: ассистент художника по гриму, административный персонал, монтажер трейлеров и локейшн-менеджер. На встрече во вторник покажут бэкстейдж со съемок настоящего фильма, знакомят с людьми, которые после обучения в школе кино попали в съемочные группы. Начало в 19 часов, вход в лекторий у Макаровского свободный. Находится он на Челюскинцев, 60.
6: Прямой эфир.
5: И последнее в этом выпуске. Очередной эфир, посвященный займам, 29 июля проведут в Домне. В ходе эфира расскажут о всех видах финансовой поддержки, которую предоставляет областной фонд поддержки предпринимательства. Эфир, кстати, посвящен реальным вопросам бизнесменов, которые фонд получал в соцсетях и в онлайн-чате в этом году. На вопросы ответит заместитель директора фонда Сергей Кисеев. Он расскажет, на что может взять заем предприниматель, открывший бизнес менее 2 лет назад, что нужно предоставить в залог и как досрочно закрыть договор займа. Также участники эфира разберут, что будет, если не сдать отчет о расходовании денег, обзор текущих условий и перспектив программ займов фонда и разбор свыше 20 реальных бизнес-ситуаций. Эфир состоится 29 июля в 11 часов. Смотреть его можно на сайте студии прямых эфиров softlife.ru и в соцсетях Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства.
6: Фабрика идей. В эфире «Люди Урала» о выдающихся уральцах, составляющих гордость нашей страны. Уральские мастера в истории России.
7: Дмитрий Николаевич Петунин. Как гласит табличка на его родине, в Верхней Туре, автор уникальных поделок. Это так, Дмитрий Николаевич, не имея специального образования, был примером ремесленной смекалки, которая всегда спасала в особо сложные моменты нашей истории. Родился в 1877 году в рабочей семье, с 1903 работал на Верхнетуринском заводе, с которым всю остальную жизнь свою и связывал. Первое крупное изобретение Петунина родилось в начале Первой мировой, когда завод испытывал нехватку лошадей для перевозки дров. Дмитрий Николаевич создал моторную телегу. Конструкция в 3,5 метра длины и 2 ширины по большей части была собрана из деревянных деталей, как говорили, топором без единого гвоздя. В одноцилиндровом моторе некоторые части тоже были деревянными, а блок цилиндра был собран из батарей парового отопления. Телега с трехступенчатой коробкой передач разгонялась до 10 км в час и могла перевозить более 300 кг груза. Изобретение прослужило 40 лет и во время Великой Отечественной было, так сказать, модернизировано Петуниным. Поскольку теперь нужно было решать проблему нехватки бензина, машина была оснащена газогенератором и стала передвигаться на древесных чурках. К этому моменту Дмитрий Николаевич уже технолог Верхнетуринского завода и отвечает в том числе за производство боеприпасов для Красной Армии. Отвечает успешно и в сентябре 45-го получает орден Красной Звезды. Но Петунин не только рационализатор, который трудится на благо завода и страны. Он создает поделки ради развлечения. Такой была его миниатюрная паровая машина, которая умещалась под наперстком, весила меньше 5 граммов, а котел вмещал 3 капли воды, и для безопасности семьи. В годы войны для своей младшей дочери Маргариты Петунин сделал 2-ствольный пистолет, действующий, чтобы она спокойно ходила за хлебом, не боясь быть ограбленной. Ну а коль поделка была для дочери, то и украсил ее Петунин соответственно, и приклад и ствол были с гравировкой. Сейчас какие-то изобретения Дмитрия Николаевича можно увидеть в музеях, как, например, моторную телегу. Что-то хранится в сейфах завода управления, как мини-ружье. Но главное, сохранилась память об изобретателе-самоучке, авторе уникальных поделок, миниатюрной паровой машины, автомобиля и моторной лодки, как гласит мемориальная доска.
6: Люди Урала. О наших выдающихся земляках.
8: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
9: Здравствуйте. В Подмосковье после атаки беспилотника загорелся еще один складской комплекс. Это Южные врата в Домодедово, пишет Коммерсант со ссылкой на власти округа. По данным чиновников, возгорание уже локализовано и продолжается его тушение. Также власти Домодедово подтвердили информацию о пострадавших, которые поступили в местную больницу с минно-взрывными травмами. Ранения они получили в одном случае в частном доме, на который упали обломки дрона, в другом случае беспилотник рухнул рядом с машиной на трассе М4. В поселке Верхнеевинском в выходные вдвое увеличили сброс воды с плотины. Гидротехническое сооружение принадлежит Уральскому электрохиму. Как пишет «Новый день» со ссылкой на власти Новоуральска, в субботу и воскресенье поэтапно сброс вырос с 12 до 20 кубометров в секунду. Решение приняли, чтобы из-за прибывающей воды в Нееве не произошло переполнение водохранилища. Власти призвали людей не ночевать в садовых товариществах, которые могут попасть в зону потенциального подтопления. Свердловская область стала 13-й во всероссийском рейтинге по развитию ипотеки. За год с июня прошлого года по июнь нынешнего количество выданных займов под залог жилья на 1000 населения составило 19,4. Средний размер ипотеки в Свердловской области сейчас составляет 3 миллиона 820 тысяч рублей. Доля просроченной задолженности 0,93%, пишет агентство ЯН со ссылкой на РИА Рейтинг. Анталья ждет до 4 миллионов российских туристов к концу этого года. С января по июль турецкие курорты уже посетили больше 1 300 000 путешественников из России. В отрасли связывают показатели не только со спросом, но также с числом рейсов, курсами валюты, общей геополитической обстановкой. В Средиземноморской ассоциации отельеров добавили, что российский рынок по-прежнему остается для Анталии одним из ключевых. Главным соперником россиян за первую строчку в турецком турпоказе потоки остаются граждане Германии. В музее Детройта обнаружили утраченную картину Веласкеса. Это портрет графа-герцога Оливареса, написанный в 1626 году. Художник изобразил фаворита короля Филиппа IV, который в свое время помог юному Веласкесу занять пост придворного художника. Картину считали пропавшей на протяжении столетий. Похожий портрет нашелся на реставрации в Мадриде, после чего директор музея Детройта настоял на экспертизе. Она и подтвердила подлинность, пишет ТАСС. Официальный доллар на сегодня 78.40, евро 89.90.
10: Спонсор выпуска ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
7: Сегодня в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, временами дождь, возможно гроза. Ветер северо-восточный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха днем около 20 градусов выше 0.
11: Информация на правах рекламы.

0: Автомобили Теннет по закупочной цене в наличии. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33. Акция до конца июля текущего года.
1: Повтор программы.
2: Программа «Адекватные люди». Ищем нормальность в себе и в окружающих с психологом Анной Цоколовой и ведущим Павлом Рубцовым.
3: Присоединяйтесь к «Адекватным людям» сегодня в 12 часов на частоте 104,5 FM.
4: Для лиц старше 12 лет.
5: На радиофорум на частоте 104,5 FM продолжается большой интерактив. Это программа «Адекватные люди». В студии Павел Рубцов и психолог, гештальт-терапевт Анна Цоколова.
6: Всем привет.
5: Привет. Сегодня про отдых поговорим. Лето, хочется отдыхать, но мы поговорим не про отпуск, а про отдых именно. Угу. Отдых с психологической точки зрения. Что для вас отдых? Как вы отдыхаете, еще раз, не отпуск, а именно отдых, который бывает у нас...
6: Вечером, выходные.
5: Неизвестно когда.
6: Обычно.
5: Ну,
6: то есть людей вот, выходные и вечером.
5: Психология отдыха. В чем заключается? Что такое отдых?
6: Отдых – это перезагрузка и освобождение от ненужного и получение нужного. То есть ресурсов, бодрости, легкости, радости. И самое главное заключается в том, что после отдыха человек должен чувствовать себя легким, счастливым, заряженным и готовым к новым свершениям. К сожалению, в эпоху стресса, какова у нас сейчас, и в эпоху перегрузов и выгорания, иногда даже качественный, правильно проведенный отдых не дает полноценную зарядку по одной простой причине – не хватает времени. Потому что если человек работал раньше, с 8 до 4, до 5 на заводе, у него оставался весь вечер как минимум 5-6 часов, чтобы отдыхать. И потом еще 2 полноценных выходных, в которых он не думал о том, что там у него горит на работе. Сейчас человек, как правило, возвращается с работы 8-9 часов, иногда вместе с пробками, если мы говорим. А в выходные задачи его голову не отпускают. И даже если он пытается как следует отдохнуть, он думает о своей работе, а иногда даже дергают по работе. Есть такие, да,
5: мы говорим процессы. О разных сферах, да? То есть то, что ты сейчас называла, раньше работали, как ты говоришь, с определенного времени до определенного, это все-таки заводы.
6: Да.
5: А те руководители, они тем же самым занимались. Но почему-то выгорание у них было меньше.
6: Мы медленнее жили. Вот это то, о чем я всегда говорю. Mm-hmm. Сейчас на наших эфирах регулярно вспоминаю и напоминаю нам, что мы медленнее жили. И вот это социальное ожидание человека было меньше, чем сейчас. Сейчас вот это слово страшное саморазвитие, оно вызывает стресс и тревогу, и ощущение неполноценности практически у каждого, мне кажется, человека, особенно у человека, который хочет отдохнуть в выходные и свободное время. А социум говорит в виде СМИ, интернета, людей, подружек и друзей, что ты просто сидишь дома, а вот я, и начинается везде, опять же, транслируется, хожу на танцы, вышивать, английский, китайский, риторика, а еще, не знаю, учусь боулингу и так далее. Ну, то есть, постоянное саморазвитие.
5: Зачем?
6: Мы сегодня говорим про отдых. Зачем?
5: Потому что саморазвитие время, не получается. Мы смотрим на современный мир, и люди не саморазвиваются. Они занимают себя всякой ерундой, думают, что они саморазвиваются, на самом деле ничего не получается. Потому что люди становятся хуже.
6: Вопрос философский, а не психологический. Угу. Почему мы стали такими? И социальный вопрос. Не знаю, почему мы стали более тревожны? Почему время ускоряется? Почему претензии к себе у человека повышаются?
5: Придумать какую-нибудь теорию.
6: Я тоже думаю, что мы можем с тобой, но мы же сейчас про отдых. Я просто всегда вспоминаю своих родителей. Классическая пара до определенного возраста, времени были, которые приходили с работы. Ни один из них не работал на заводе, но тем не менее они приходили. и они не саморазвивались. Они
5: зато
6: читали
5: они
6: газеты, читали книги.
5: Домашними делами.
6: Домашние дела, да. Ну вот, по крайней мере, мои родители были высокоинтеллектуальными людьми, и они, правда, каждый день, вечер читали книги. То есть перед сном они читали книги, у них всегда на тумбочке. Сейчас читают ленту, и это совсем не то же самое, что и прочитать книгу. Потому что, ну, все мы понимаем, что лента – это быстрая смена, вот это то самое клиповое мышление. То есть мы не берем одну большую книгу и не читаем ее от начала до конца. Я не говорю, что все, я знаю, что люди все-таки читают сейчас книги, к счастью, но, как правило, все-таки выбирают легкий контент.
5: Первый так называемый point – это время. Отдых – это время, которое должно быть проведено определенным
6: каким-то
5: способом.
6: Да.
5: Таким, которым тебе нравится.
6: Именно. Давай начнем от противного. То есть самое распространенное сейчас время отдыха, то есть действие в отдыхе, это скроллинг, то есть просматривание ленты интернета и сериалы. И то, и другое является такой дофаминовой вспышкой. Это очень легко. То есть мозг получает вознаграждение в виде дофамина очень быстро. Посмотрел мемчик, смешно, весело, дофамин. Посмотрел сериал, там какие-то эмоции вызвались разные.
5: А чем сериал от книжки отличается?
6: Сериал от книжки случае. Отличается более простым изложением, как
5: смотря
6: правило.
5: Смотря какой?
6: Как правило. Мы же говорим о традиционном, да, то есть не, ну, может быть, кто-то смотрит какие-то очень сложные сериалы, но, как правило, все-таки на сейчас, я даже видела информацию о том, что сейчас сериалы специально делают таким образом, чтобы контент сериала, то есть вот этот сюжет, можно было не потерять, даже если ты параллельно смотришь телефон. То есть ты смотришь в телефоне
5: есть такие,
6: ленту.
5: Естественно, да.
6: Да, и ты смотришь параллельно сериал и не теряешься. То есть есть сериалы, под которые действительно, если ты посмотрел ленту, поскроллил, то ты уже потерял сюжет. Но таких становится все меньше. И смотрите, чем опасен такой отдых. Он вызывает ощущение отдыха. На самом деле, если это там непродолжительное время, то действительно, мы же с вами понимаем, мы в течение дня постоянно решаем задачи. У нас постоянно есть запрос на то, чтобы мы что-то решили. От минимального до максимального. Не буду даже уже перечислять. Имею в виду, что и сложные задачи, и легкие задачи. Но наш мозг в постоянном напряжении. Мы все время должны что-то решать. Что нам дает просмотр ленты? Отсутствие решений и вот этот белый шум, как так называемый, да, когда вроде информация поступает, но она такая легкая и короткая, что мозг ее очень быстро обрабатывает, заканчивает, получает дофамин опять. Обрабатывает, закончил обрабатывать, получил дофамин. И вот так много-много-много раз. И если это там 20 минут после тяжелого дня, то считается, что это, в общем, неплохо. Но потом нужно переключиться на что-то еще. Если это час, два, три, четыре, то в психологии, в социологии это называется воровство у себя же ресурсов. Потому что, как правило, после этого есть ощущение разбитости, пустоты. И мои клиенты про это рассказывают, что вот вроде бы я ложусь с этим своим телефоном, да, скроллю ленту или там масс-маркеты смотрю или еще что-то, и потом возникает вот это отвратительное, тошнотворное ощущение от себя, что я потеряла много времени, я ничего не сделала, не отдохнула, и самое главное, что тело разбитое, мозг переутомленный.
5: Подожди. Вот смотри, вот те самые ощущения, про саморазвитие мы говорили, то есть вот они накладывают в том числе на людей такие ограничения, когда они думают, что я ничего не сделал. Я знаю людей старой закалки, которые, ну с чего ты лежишь? Вот у тебя выходной, ты мог бы там, не знаю,
6: прибраться. Генеральную уборку.
5: Да-да-да, прибить полочку, там еще что-нибудь, почему ты ничего не делаешь? Вот этот вот самый вопрос
6: досуга.
5: Слушай,
6: это не старая закалка.
5: Старая.
6: Это и сейчас так
5: сейчас
6: люди.
5: Есть, да.
6: Ну, то есть,
5: только
6: вот
5: по-другому.
6: Смотри, я, реальная история, я провела выходные и так и не разобрала балкон от вещей. Вот это реальная история. Да? Вот так мы все сейчас мыслим.
5: Ну, балкон есть.
6: Придумал.
5: Вещи есть.
6: Человек придумал, что так хочу сделать. Ну, потому что вообще-то Это тяжелый дофамин, так называемый. То есть, когда это сделано, то дофамина выделяется гораздо больше.
5: Разные, да.
6: Но тяжелый. Вот смотри, легкий дофамин быстро заканчивается и вызывает зависимость. Так же, как и алкоголь и другие средства.
5: И углероды. Быстрые. Ладно, это шутка.
6: Тяжелый дофамин – это спорт. Это, ну, сделать что-то сложное.
5: Как может человек отдыхать в спорте? Хорошо, там гимнастику сделал.
6: Он не отдыхает физически, он отдыхает умственно. Я хожу в спортзал, и я могу сказать, и мне не дадут соврать те, кто занимается серьезно спортом. Ну, я имею в виду не большим спортом, а именно не просто там сходила, чтобы показать новые леггинсы, а вот прям занимается. Что во время спорта вообще ни о чем не можешь думать. Совсем. То есть, если поначалу еще все еще крутится мысль, то потом, когда с тебя десятый пот уже сходит, то ты действительно не думаешь ни о своих дедлайнах, заботах, работах и детях, и домашних делах. И это позволяет мозгу перезагрузиться. Ты как бы обновленный выходишь. Да, тело устало, но при этом мозг отдохнул. Поэтому, ну и плюс дофамин, который выделяется, серотонин тоже во время спорта выделяется. Ну, то есть достаточно много таких гормонов, ну, так называемых гормонов, на самом деле, нейромедиаторов, которые нас награждают. Разобрать балкон, да, я с этого начала, это большое сложное дело,
5: это
6: которое
5: утомляет.
6: После окончания даст не только физическое утомление или там умственное, но и большую порцию дофамина, которая быстро не закончится. Да, то есть это достаточно продолжительное чувство удовлетворения.
5: Для тебя это должно быть важно.
6: Естественно, важно, потому что если для тебя не важно, ты даже бы не задался вопросом, почему я этого не сделал. Естественно, что тебя это... Ты, ну вот смотрите, например, приборка, она вообще такая интересная штука, что если человек замечает, что у него не прибрано, то эта мысль будет жрать у него энергию.
5: Если ему вот, важно.
6: Я про это и говорю, да. Если важно. Естественно, что есть люди, которым абсолютно не важно, что у них бардак, и якобы это... Хотя есть уже исследования о том, что вот этот визуальный шум тоже потребляет энергию, то есть когда у тебя много-много всего валяется, все грязное, якобы это мозг тоже напрягает. Почему? Потому что биологически мы так созданы, что мы обращаем внимание на все. Ну, то есть нам на всякий случай нужно предупреждать опасность. И чем больше мы видим предметов, тем больше мозг их обрабатывает. А не опасен ли этот предмет? И это такое фоновое напряжение, которое человек не считывает. И поэтому человеку в хорошо прибранном, убранном помещении, где не валяется
5: скучно.
6: Все, ему легче отдохнуть.
5: Ему скучно.
6: Может быть, скучно,
5: может быть,
6: но
5: скучно.
6: Отдохнуть легче.
5: Опять, что такое отдых? Получается, отдых весь завязан на мозге. Вот из твоих слов, весь отдых связан с мозгом.
6: Конечно,
5: либо
6: нет.
5: Его отключить, либо его подключить, потому что про досуг мы уже начали говорить. Тот же Аристотель считал, что досуг нужен свободному человеку, не рабу, для того, чтобы размышлять. Ходить и размышлять. Вот надо загружать мозг не какими-то там повседневными вещами, а именно...
6: Вот он прямо слово «досуг», да?
5: Да,
6: в переводе.
5: Ну, практически.
6: Потому что досуг сейчас – это заполнение свободного времени.
5: Вот, это вот перевернутая концепция, потому что что такое свободное? Все время свободно. Вот по идее, вот есть как про стакан, да, полон или пуст, получается, у нас либо все время свободное, мы его иногда загружаем работой, либо у нас только работа, а потом появляется свободное время. И это извращение индустриального общества.
6: В котором мы живем.
5: Да.
6: И ничего с этим не можем сделать, поэтому адаптируемся под него. И в нем есть несколько видов отдыха. Перезагрузка, смена деятельности, физический отдых, ментальный отдых, сенсорный отдых. Mm-hmm. Ну, то есть, есть вообще 4 вида отдыха. Ну, вот я сейчас сказала. Mm-hmm. Это умственный, физический, эмоциональный и сенсорный.
5: Сенсорный – это что? Это вообще погрузиться в ванну, это температура 36,6 с солью?
6: Почти. Почти. Например, сходить в лес, где из шумов только естественные. Это сенсорный отдых. То есть посмотреть на воду.
5: Органы чувств, которые больше всего напряжены.
6: Сенсорика – это что? Зрение, слух, кинестетика, прикосновение. Ну, то есть поплавать в приятной воде, походить по траве или по песочку, кому что больше нравится, послушать пение птицы, шелестение листочков, послушать дождь в этом году прекрасно. У нас возможность.
5: Спасибо, конечно, да, за эту возможность.
6: Пожалуйста. Мне кажется, это не я его придумала,
5: но воспринимает как отдых. Но тем не
6: менее. На самом деле спать во время дождя гораздо приятнее. Вот я не люблю дождь, но спать во время дождя мне больше нравится. Во-первых, на улице меньше народу, а значит, они не шумят, не кричат под окнами. А во-вторых, вот этот белый шум, который помогает мозгу расслабиться.
5: Капли, да, которые бьют почему.
6: Тоже мне помогает.
5: То есть второй поинт, это не только мозг, это еще и отойти от тех привычных
6: паттернов, напрягающих,
5: да, которые тебя, ну, постоянно с тобой присутствуют, переключиться.
6: Да. Да. Физически, само собой, что физически тоже мы иногда устаем, просто мы физически редко устаем. И по-хорошему физическое напряжение можно отдохнуть от физического перенапряжения, можно только поменяв это физическое напряжение на растяжение, например.
5: То есть не обязательно на диван лечь и все?
6: Не обязательно, даже хуже того. Ну, на диван лечь это тоже хорошо,
5: это
6: особенно
5: хорошо.
6: Если ножки поднять вверх, чтобы кровь перетекла туда, ближе к тазу и к мозгу, к сердцу. Вообще очень рекомендуют после любого дня, любого вечером, каждого дня лечь возле стеночки и поднять ноги туда, желательно таз тоже немножко выше сердца сделать, то есть подложить подушечку под таз и ноги вверх. И так полежать хотя бы минут 5. Причем вы можете, если уж сильно хочется, скроллить ленту в этот момент, зато у вас хотя бы ваше физическое тело будет немножко отдыхать. Но что такое усталость физическая в нашем мире, как правило, когда мы не пашем, не копаем, да, потому что те, кто это делает, они, естественно, знают, как отдыхать. Они просто легли пластом и отдыхают, и у них прекрасно это получается. Я считаю, что у них не возникает вопроса, как мне отдохнуть. Возникает вопрос, как мне отдохнуть, когда непонятно, что со мной, почему я так устал. Ну, например, вот я не знаю, как ты, но у меня сидячая работа, я сижу, слушаю людей. Я ничего не делаю, киваю, как люди говорят, психологи как работают, просто кивают и говорят угу. И там... перестань плакать.
5: Хватит,
6: да, стоп. И вроде как казалось бы, а чего я устала? Я не полола грядки, я не копала, я не таскала тяжести, я очень устала физически. Физически тело устает тогда, когда мы в одном положении находимся. Стоим, сидим, да, даже если лежим. Тело не предназначено быть в одном и том же положении долгое время.
5: Согласен, когда читаешь лекцию, например, за кафедрой и долго стоишь, ну, просто за кафедрой никуда не ходишь, это гораздо напряженнее, чем ты передвигаешься по аудитории.
6: Слушай, сидеть точно так же.
5: Ну,
6: сидеть
5: неважно,
6: очень тяжело. Ну, просто стоять, казалось бы, нужно стоять, ноги напрягаются, но сидеть тоже сложно, потому что мышцы одни и те же напрягаются, другие одни в тонусе, другие в гипотонусе. И от этого тело очень устает. Поэтому нужно, наоборот, делать такой, так называемый, релиз, сейчас принято говорить. То есть это покрутить суставами, сделать маленькую разминочку. Недаром, помните, в начальных классах у нас, по крайней мере, всегда были разминки физически. Мы вставали, что-то руками, ногами, прыгали, приседали. И во время перемен... положено было бегать. Это сейчас запрещено бегать почему-то.
5: Почему не запрещено?
6: Ну, в некоторых школах. Но вообще-то положено было бегать, потому что тогда как будто бы мы со своей биологией больше дружили. Ну, наши нейрофизиологи хорошо об этом говорили. И педагоги про это знали, что ребенку необходимо двигаться, чтобы он не переутомлялся. Также и взрослому необходимо двигаться. И причем не одно и то же движение, вот эти пресловутые 10 тысяч шагов. Да нет же, не про них речь.
5: Шагов – это мифология.
6: Мифология, да.
5: Маркетинг,
6: я надеюсь,
5: ход,
6: уже
5: да,
6: все знают,
5: уже знают
6: про это. Но если вы ляжете на пол и, не знаю, покрутитесь, пораскрываете руки, ноги, поделаете...
5: Тело само подсказывает, на самом деле.
6: Да.
5: Вот так вот, если прислушаться к телу, то
6: шею,
5: хочешь...
6: Шею, плечи покрутить. То есть вот это все необходимо делать и в течение дня, и обязательно вечером. Потому что тело перенапрягается от статичности. перенапрягается от этого, и утомление идет в, ну, сигналы в мозг идет. Дальше. Про физическое поняли. Вот умственное. Это самое сложное утомление, во-первых, потому что мозг потребляет одно из самых, ну, это одно из самых энергозатратных частей нашего организма. Мозг потребляет, ну, и лимбическая система, которая эмоции вызывает, про эмоции отдельно скажу, больше, чем квадрицепс, одна из самых больших, то есть самая большая мышца нашего тела, это квадрицепс, и мозг потребляет гораздо больше энергии, и поэтому его нужно разгружать, раз, и второе, стресс. Стресс, кортизол, это все вызывает огромное напряжение в человеке, во всем, и в теле, и в ментальном, в его ментальности.
5: Первый поинт. Мозг все-таки важнее разгружать, чем тело.
6: Вот смотри, в наше время важнее разгружать мозг. Ну, вот да, мы про это все-таки говорим. Потому что, еще раз, если человек работает грузчиком, то, ну, я не думаю, что ему мозг надо как-то сильно отдыхать.
5: Почему он думает в это время о чем-нибудь?
6: Может
5: важном?
6: Быть, конечно. Но он, у него свободно течет мысль. Угу. А когда ты думаешь над тем, что тебе необходимо думать, это совсем другое напряжение уже.
5: Мышцу используешь мозг, когда тебе нужно что-то сделать.
6: И вот в этом месте опять возникает такое ложное ощущение, что сейчас я поскроллю ленту, посмотрю легкий сериальчик, и мне станет легче. Действительно становится легче. Но ненадолго.
5: Потупить это называется.
6: Да. Но ненадолго. И потом может возникнуть ощущение пустоты и, ну, такой депрессивности. Не всегда, но у многих это возникает. Еще раз говорю, так как я работаю с большим количеством людей, у меня есть выборка, да, то есть люди, которые мне об этом говорят, рапортуют о том, что когда я туплю, я вроде отдыхаю, но потом мне плохо.
5: А почему? Потому что вот это вот засело в мозгах, что надо чем-то продуктивным заниматься.
6: Нет, ты знаешь,
5: заниматься.
6: Не только поэтому. Еще и потому, что когда мы смотрим сериал, мы все равно напрягаемся. У нас напрягаются глаза, у нас напрягается мозг, и мы опять вынуждены думать и обрабатывать информацию.
5: Тогда идеальный отдых, прости, тогда выйти на речку, сесть и просто смотреть, как течет вода.
6: Вообще, да.
5: Ну, где ж такое сейчас получишь?
6: Ну, вот, к сожалению, почти нигде. Но, например, послушать музыку и никуда не глядя.
5: У тебя ухи, уши.
6: Если эта музыка приятная, то это как раз разгружает.
5: Тут тоже вопрос.
6: Но человек не будет неприятную музыку слушать.
5: Ну, что такое неприятное?
6: Ну, которая его напрягает, шумит.
5: Это то же самое, как сериал. Есть же сложный, есть простой. И музыка такая же бывает.
6: Я говорю про то, что контент, поступаемая информация, поступаемая через зрение, потребляет тоже достаточно много энергии.
5: Усилий
6: энергии, да, мозга. Потому что больше отделов мозга задействовано в этот момент, чем когда ты лежишь с закрытыми глазами или сидишь, или ходишь с открытыми.
5: А кто сейчас ходит глазами? С открытыми глазами, с закрытыми? Или лежит с закрытыми глазами?
6: Полежать и послушать музыку. Полежать и послушать книгу, подкаст. И это даст больше отдыха, чем просмотр чего-то в телефоне или на компьютере. Потому что сенсорики меньше задействовано. Вот и все. Только поэтому.
5: Ну ладно, а перерывы? Вот просто вот в тишине, когда надо побывать?
6: Всегда.
5: Всегда. Лучше побывать всегда в тишине. Все.
6: Мы так много устаем от шумов, особенно в городе.
5: Это да.
6: Да, это, ну вот я, по крайней мере, сейчас понимаю, что все, я уже на пределе, живя в центре Екатеринбурга, мне очень тяжело от количества шумов. Причем оно не заканчивается нигде. Это вот придумали ведь вот этот флуатинг, когда... закрытая
5: вот
6: камера,
5: вот
6: да,
5: водичка соляная,
6: и тишина.
5: Да, да.
6: Полная тишина, депривация. Ну, то есть это сенсорная комната сенсорной депривации.
5: Да, родилось из исследования ЛСД, на самом деле.
6: Да.
5: Извините за употребление этого слова.
6: Нельзя.
5: Наркотики – зло.
6: Да, но сенсорная депривация – не зло. Ни разу не пробовала. Но все ближе к тому, чтобы как будто бы попробовать стоит. Потому что, правда, устаешь от шума. Ну вот я больше всего устаю от шума постоянного. Я постоянно что-то
5: слышу. То же самое, это же все шум. Не зря это называют там шумом, да, информационный шум и так далее, и так далее. То есть мозг, он постоянно что-то считывает. Это и то, что ленту постоянно человек скроллит.
6: Мы постоянно должны обрабатывать информацию. Вот сейчас у нас будет перерыв.
5: перерыв должен быть.
6: Вот и после него я хочу рассказать о том, почему кому-то важен вот все-таки про отпуск пляжный отдых, а кому-то хайкинг и походы.
5: Вот, это очень важная вещь.
6: Этот спор извечный.
5: Да, ну, это то же самое про почему ты лежишь дома в выходные, а не прибил полочку.
6: Ну, или не пошел...
5: Не помыл посуду всю.
6: В падл играть.
5: Ну, неважно. То есть не активничаешь, а просто тупо лежишь. Ничего не делаешь.
6: Ничего
5: не делаешь. Вот. Сейчас прервемся, потом вернемся. Не переключайтесь.
7: Время информационно-оздоровительной зарядки. Если хочешь быть здоров.
8: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
9: На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров» у микрофона Александра Короткова. Вместе со мной сегодня в этой студии Алена Рыжова, врач-дерматовенеролог, косметолог и трихолог многопрофильной клиники «Здоровье 365». Алена Сергеевна, здравствуйте.
10: Добрый день, уважаемые слушатели.
9: У нас с вами середина лета на дворе, а лето – это такое время, когда на Урале, ну, не всегда, скажем так, очень одеваются, иногда нам везет и с температурой, и солнышком. Давайте как раз вот здоровье кожи сегодня обсуждать и начнем вот с этого главного атрибута лета, то есть солнца. Все-таки скажите именно как врач, как специалист, много солнца – это хорошо или не очень?
10: Много солнца – это определенно не очень. Солнце хорошо, когда его мало. Это терапевтические дозы, это безопасные часы, утренние до 11 утра и уже вечерние после 16 вечера. Солнце – прекрасный друг, потому что мы получаем от него хорошее настроение, заряд энергии. От ультрафиолета мы получаем витамин D. Но если дозы уже превышают терапевтически, то солнце – это наш враг, потому что из-за него мы стареем намного быстрее. И самое опасное – ультрафиолет провоцирует развитие рака кожи.
9: А вот как посчитать эту терапевтическую дозу солнца? Сколько надо минут? Часов.
10: Здесь хорошо помогает ультрафиолетовый индекс. Его можно всегда отследить на любом смартфоне в приложении «Погода». Если он невысокий, то солнце достаточно безопасно. Особенно в утренние и вечерние часы можно смело на нем находиться. Но если пик солнечной активности, дневное время и ультрафиолетовый индекс уже высокий, то солнце становится опасно.
9: Тогда объясните, пожалуйста, сам механизм фотостарения и в каких случаях оно идет быстрее, например, чем могло бы быть?
10: В ответ на ультрафиолет наши клетки в коже, они начинают усиленно делиться, пытаясь защитить свои ДНК, и за счет этого получается гиперкератоз на коже, то есть нарастание отмерзших клеток в большом количестве, и сам ультрафиолет влияет на наши белки структурные в дерме, он их разрушает, то есть наш каркас, из-за счет чего у нас получается ровный подтянутый овал лица, он со временем начинает истощаться. Волокна коллагена, эластина под прямыми ультрафиолетовыми лучами разрушается, тем самым видим преждевременное появление морщинок на лице, пигментации, потеря тургора, плотности кожи. Все это самостоятельно, преждевременно добавляем себе, находясь на солнце без защиты.
9: Спасибо большое. Мне остается напомнить, что в этой студии была Алена Рыжова, врач-дерматовенеролог, косметолог и трихолог многопрофильной клиники «Здоровье 365».
7: Если хочешь быть здоров.
11: Реклама. Привет, Екатеринбург! МТС приглашает вас на свою развлекательную площадку на Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа. Отдыхай, соревнуйся в играх и квизах или наслаждайся музыкой на закате. Всех ждут подарки. Подробнее на сайте mts-leto.ru. Категория 18+.
8: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
2: Адекватные люди. Ищем нормальность в себе и в окружающих с психологом Анной Цоколовой и ведущим Павлом Рубцовым.
4: Лиц старше 12 лет.
5: А радиофорум на частоте 104.5 FM. Продолжается программа «Адекватные люди». В студии Павел Рубцов и психолог, гештальт-терапевт Анна Цоколова. Еще раз привет.
6: Всем привет.
5: Про отдых мы рассуждаем. Что такое отдых с психологической точки зрения? Что нужно разгружать? Как нужно разгружать? И отпуск, и отдых. Как мы понимаем, разные вещи. Хотя про отпуск мы еще тоже поговорим. Но это такой целенаправленный отдых. Да, да. Такой целенаправленный, многодневный, чаще всего, да, отдых, который человек сам себе придумывает. И что он там делать будет в этом отпуске, это тоже вопрос человека. То же самое, что он будет делать на выходные, например. Вот я просто несколько сообщений прочитаю. Или у тебя есть что сказать?
6: У меня есть что сказать. Я вспомнила, почему люди хотят чем-то заниматься в свои выходные, и почему они так расстраиваются.
5: Человеку не хватает себя?
6: Нет, я расскажу сейчас, почему это происходит. Потому что, когда у нас с утра до вечера, 5 дней в неделю работа, а в выходные надо успеть, там, не знаю, что-то приготовить, прибраться. И просто полежать, то у человека очень часто возникает ощущение, что он не живет. Потому что ведь на работе он делает целенаправленно, как мы уже обсуждали, какую-то деятельность, которая не конкретно для него.
5: Да,
6: то есть не потому, что он этого хочет, а потому, что ему нужны деньги. Даже если это его работа любимая и так далее. Но ведь это рутина, которая утомляет своей своим постоянством.
5: Повторяемостью.
6: Да.
5: Рутинизация.
6: И хочется каких-то впечатлений человеку, как правило, хочется впечатлений. И когда он как-то находит себя в том, что вот прошло там 3 месяца, а я за 3 месяца 5 дней работал, 2 дня лежал на сериалах, под сериалами, перед сериалами. Где-то
5: под сериалами мне больше нравится.
6: Да, ну там что-то успел сходить, не знаю, в магазин, что-то приготовил себе на понедельник, а потом опять 5 дней работы, где вечером вообще нет сил, и человек говорит: слушайте, а жизнь проходит, а я ее не живу. И вот это ощущение проживания своей жизни, кстати, по-моему, в каком-то из комментариев было про это, что...

0: конкретное занятие, ты идешь на работу, ты делаешь эту самую работу. Остальное это время свободно.
1: Какое? Вот эти 2 часа перед сном?
0: Ну, какие 2 часа перед... Ну, даже 2 часа перед сном.
1: Так человек настолько утомлен, и ему надо успеть покушать, помыться, собаку выгулять или, не дай бог, еще
0: можно
1: книжку почитать.
0: Делать. Потому что время свободно, что хочешь, что и делаешь.
1: Ты сейчас говоришь какие-то вещи, которые мне не понять.
0: Я как киник говорю, как панк и так далее.
1: Да, а я говорю, как обычные люди живут.
0: Я знаю, как обычные люди. Мне жалко.
1: У них 2 часа. Ну, мне тоже
0: нас
1: жалко.
0: Нас всех.
1: Но мы же живем в реальности, как мы уже с тобой обсуждали. Ну. И когда мы приходим в 7-8 часов домой, а у нас ребенок, с которым надо сделать уроки, потом еще перед сном почитать ему, потом еще подготовить
0: Зачем?
1: Одежду на завтра, чтобы жить.
0: Это не жизнь.
1: А куда ты его денешь, ребенка?
0: Сам пусть работает. Над домашним заданием.
1: Павел, мы сейчас говорим о реальной жизни.
0: Я, конечно, шучу.
1: Ты сейчас не помогаешь моим слушателям.
0: Это философские размышления. На самом деле, просто понимаешь, вспомнилось.
1: Давай поговорим о реальности.
0: Вот когда говорят про аграрные общества, что там люди работали, не переставая. На самом деле, человек занимался делом, вот этой работой, ну, 40% своего времени. Остальное время у него было свободное. По-другому все было устроено.
1: Класс.
0: Вот, и
1: как
0: поздний
1: это нам
0: Маркс
1: сейчас
0: об этом
1: должен,
0: тот же
1: как нам
0: говорил.
1: Сегодня.
0: Как
1: в 26-м году это должно
0: нормально,
1: помочь.
0: К нормальному функционированию
1: вот сегодня
0: времени.
1: Мои клиенты с утра пошли на работу. Ну. Чаще всего эта работа высокострессовая, стрессогенная.
0: То есть они сами себе стресс устраивают?
1: Нет.
0: Да? Потому что они все эти вот потребности, которые на них сваливаются, они воспринимают как серьезность. Как человек устает? Он устает от серьезности, а не от того, что у него есть возможность, не знаю, там что-нибудь, сериал этот, под сериалом посидеть и так
1: Смотри,
0: далее.
1: Смотри, это длительная психологическая работа. На самом деле, то, что ты говоришь, я с этим частично согласна, что я задаю вопрос, а вам точно нужна такая работа, которая высасывает вообще всю энергию? Но часто бывает так, что и правда нужна, потому что нужно платить за ипотеку и так далее. Можно уехать в тайгу, жить в хижине? Можно. Но все-таки мы живем в современном мире.
0: Я сейчас не об этом немного говорил, а о том, что люди переоценивают все давление, которое на них происходит, да, они воспринимают слишком серьезно все вообще, абсолютно, все инструкции, все давление. Отсюда бюрократизм нашей жизни.
1: Давай вернемся все-таки к реальности.
0: Ладно, все, хорошо. Давай вернемся
1: Потому
0: к реальности.
1: Потому что то, что ты сейчас говоришь, нереализуемо для 90% людей.
0: Я хотел.
1: Вот прямо здесь и сейчас.
0: Хорошо.
1: Сегодня это сделать практически невозможно. Долгие-долгие часы психотерапии нужны для того, чтобы дойти до того дзена, который ты, Павел, вероятно, имеешь сегодня.
0: Я тоже устаю частенько.
1: И мы говорим о том, что человек приходит на работу, и даже если она ему нравится, есть стресс, есть желание. Да, ты совершенно прав. Мы сами это выбираем. Но это не наш выбор осознанный, это наш выбор от безысходности. Потому что я хочу жить, не знаю, качественно. Я хочу отдыхать качественно. Я вынужден зарабатывать деньги. Чтобы зарабатывать деньги, я должен эти дедлайны, эти продукты выпустить вовремя. Неважно, что
0: Согласен.
1: Я делаю. И если у меня не получается, меня может даже никто не ругать. Я сам понимаю, что мне это надо, чтобы получить
0: зарплату. Вот, а это как раз самая точка, откуда начинаются всякие разногласия. Я сам понимаю, я сам себя нагружаю, почему самозанятые больше всего страдают.
1: Это правда,
0: потому
1: мы про это говорили.
0: Потому что они нагружают на себя дополнительно не только то, что им надо, а еще то, что от них требуется,
1: еще
0: то,
1: хотелось
0: что
1: бы.
0: Хотелось бы и так далее. Да. То есть они сами себя
1: претензии,
0: погружают
1: как,
0: в это.
1: С чего я начала? Претензии к себе высокие. Очень.
0: Вот поэтому.
1: И 90% людей живут именно так. И давайте поговорим все-таки, если вот я такой человек, как мне все-таки отдохнуть? Я не Павел Рубцов, который панк. Да? Я все-таки, ну не знаю, Анна Цоколова и кто-нибудь другой, который волнуется о том, какой у меня будет доход и как я буду выглядеть и так далее. Как мне отдохнуть? Отдыхать нужно, переключаясь. Переключаясь желательно на что-то совершенно не похоже на вашу предыдущую деятельность. Хотя и это тоже неправда.
0: Вот есть же, да, лучший отдых это

0: смена деятельности.
1: Да, смена деятельности. И это тоже не всегда так. Mm-hmm. С одной стороны, да, это так. Но, например, чем я работаю? Тем, что я разговариваю с людьми, mm-hmm. я слушаю людей. Как я люблю отдыхать эмоционально? Общаться с людьми. Вот представляете, да. Никто, мне кажется, мало кто меня понимает вообще в моем вот этом процессе, но мой отдых – это общение с людьми.
0: Несмотря на то, что ты постоянно с ними общаешься, да. У тебя это работа.
1: Да, потому что моя работа – это общаться целенаправленно, конкретно и только про клиента. Я про себя говорю только в пользу клиента. Mm-hmm. То есть, если я считаю, что моя история ему как-то поможет, а не потому, что я хочу рассказать эту историю. Я
0: а так хочется вся... всем рассказать.
1: Очень хочется. Вот. Всем хочется о себе говорить. Всем и психологам в том числе. И моя работа заключается в том, что я смотрю на человека, я весь час времени только о нем думаю и о его жизни. Потом приходит следующий, я думаю только о нем, о его жизни, о его сложностях и как ему. Чем отличается мой отдых в виде общения? Я, наконец-то, могу говорить о себе. Я могу говорить о чем-то смешном, веселом, несуразном или серьезном и интересном, но совершенно не развивающим моего
0: может и развивающий
1: собеседника.
0: Быть, да.
1: Ну, я, по крайней мере, не забочусь об этом.
0: Вот, без
1: не забочусь.
0: Без заботы.
1: И если для меня... Да, кстати, это тоже важно. Вот ты так долго рассуждал о том, что никому сейчас не поможет, что я боюсь не успеть сказать то, что может помочь. То есть, если вы человек, который любит общаться, во-первых, признайте это, полюбите это и осознайте, как вы любите общаться. Фокусируйте это именно так. То есть, я годами научилась говорить. Ты знаешь, мне было сейчас мало ответа на то, что я рассказала. То есть вот я рассказала подруге что-то, она такая, ага, и о чем-то своем говорит. И я могу вернуть ее и сказать, слушай, погоди, я что-то
0: не доуслышала
1: от тебя, пожалуйста, поговори со мной на эту тему. И я горжусь тем, что я научилась так разговаривать с людьми, что мне важно, чтобы я услышала твое мнение. Это первое. Второе. Осознайте, с кем вам нравится общаться, потому что это тоже важно. Далеко не с каждым человеком вам хочется общаться, даже если вы высокосоциальный человек и очень любите общение, как я, например. Да? Я далеко не с каждым человеком хочу общаться, когда мне дается свободное время. Второе. Если вы не любите общаться, значит, ваш отдых – это побыть наедине с собой.
0: Это экстраверты, интроверты,
1: ну, да,
0: примерно.
1: Если грубо. Условно. Да, грубо, условно. Да. Экстраверты и интроверты. Если вам не хочется, если вас утомляет это, то делайте это реже. Да, общение все равно интересно даже интровертам, но только с еще более узким числом людей, чем экстравертам. Побольше позволяйте себе быть наедине и в тишине. Это и сенсорно, и эмоционально будет вас разгружать. Дальше. Почему некоторые люди любят активный отдых, а некоторые пассивный отдых.
0: Да, и некоторые, которые любят активный отдых, напрягают людей, которые любят пассивный отдых.
1: Да, и наоборот.
0: Потому что почему-то они думают, что надо в компании проводить это.
1: Вообще, ты знаешь, вот эти социальные установки и шаблоны, например, что вставать полезно рано, а ложиться тоже рано. А те, кто поздно встает и поздно ложится, жаворонки и совы.
0: Диктатура, тоталитаризм.
1: Вот это шаблон. На самом деле полезно просто соблюдать один и тот же режим. Вот это полезно. То есть, если человек ложится в 2 ночи, а встает в 10 утра, количество часов сна ему хватает, и он это делает ежедневно, это полезно. Ну и плюс в темноте спит, и в свободное... когда он бодрствует, светло. Да, это важно. Дальше.
0: Ну, подожди, когда завтрак оплачен, уже все равно, кто ты там.
1: Хочешь спать или не хочешь? Нет, ты знаешь, у меня есть подруга, которая вообще, мне кажется, не знает, что есть.
0: До этого тоже надо дойти.
1: Завтраки в отеле.
0: Вот, до этого надо.
1: Вот она, по-моему, вообще я не видела, чтобы она ходила на завтрак.
0: Кто покупает all inclusive, все-таки встают, будильник заводят специально, чтобы позавтракать.
1: Да. У меня, кстати, бывают отели, в которых самая вкусная еда – это завтрак. Так я, конечно, жалею пропустить его. Там блинчики мои любимые.
0: Вот-вот-вот началось.
1: А там дальше какие-то овощи, мясо. Я вот это все не очень люблю. Всю вот эту полезную вашу пищу. Я люблю блинчики. И поэтому я встаю по будильнику, чтобы покушать блинчиков. Вечером мне дают блинчики. обидно. А да. Вот эта подруга моя, я восхищаюсь ей, она просто никогда не ходит. Я говорю, ты хоть знаешь, что у тебя включен завтрак? Она говорит, ну, наверное.
0: Где-то там.
1: Где-то там, да.
0: Беззаботность.
1: Да. Кстати говоря, вот было сообщение про то, что я делаю, что хочу.
0: Да, есть у нас несколько сообщений. Отдых – это когда делаешь то, что хочешь всем сердцем, выгуливать внутреннего ребенка на полную катушку, Екатерина пишет. Для меня отдых – это сменить офис на сцену, уехать в другую страну с любимым и вместе изучать новые маршруты. И спать, спать, спать, еще раз спать. Получается, первое и второе. Или третье?
1: Третье. Да. Пока ездить не получается.
0: Ездить не получается, да. Ну, все правильно.
1: Спать, то есть, когда... спать, спать. На самом деле, правда, очень часто современный человек не высыпается. Вы знаете, я сейчас... Вот, смотрите, мне много терапевтических лет уже. То есть я себя очень хорошо понимаю. И мне все еще немножко стыдно говорить о том, что, во-первых, я сова, и терпеть не могу вставать рано утром. Для меня это день потерян, если я встала рано утром. А во-вторых, для меня норма сна – это 10 часов. 10 часов. Представляете, мне так обидно, что мне нужно столько часов, чтобы выспаться.
0: Зачем обидно-то?
1: Да, ну, потому что хочется, потому что я веселая.
0: Потому что я веселая. На тебя давление.
1: Мне хочется общаться, там, не знаю, что-то поделать, походить, но мне надо спать. И вот я столько сплю. И если я, допустим, такой человек, благо у меня работа, которая мне это позволяет, как правило, но если бы я работала в офисе с 8 утра, я полагаю, мне бы не хватало количества часов сна. Ну, 10 часов, это там надо еще умудриться вот это вот выбрать столько часов. Особенно, если ты вечером еще хочешь чем-то приятным позаниматься, а не просто прийти поесть и свалиться спать. Вот это вот очень обижает людей в современном мире, что у них нет времени на досуг, у них нет времени на развлечения, у них нет времени на общение, у них нет времени на что-то, что на правда себя. Всем сердцем любишь. Дальше. Еще, мне кажется, один из важных симптомов, признаков отдыха, это как раз отсутствие плана. Вот очень многие... планируют свой отдых. Буквально режим дня. Угу. Вот во столько мы идем сюда, вот во столько мы... И
0: а
1: отпуск,
0: это же забота.
1: То же самое. И вот для кого-то это ощущение стабильности. Смотрите, мозг ведь устает от чего? От хаоса, от непредсказуемости. Чем предсказуемая ситуация, тем спокойнее лимбическая система. Это аксиома. То есть для человека должно быть все предсказуемо. И для кого-то не иметь план отдыха – это стресс. Он не понимает, куда себя девать. Он тревожится. Вот такой у него мозг. Да? Ему важно знать, что в 3 часа мы пойдем вот туда, в 5 часов мы вот в аквапарк, там, а в 7 часов у нас ужин. Mm-hmm. И вот ему, и ей, как правило, важно именно вот такое расписание. Но для других людей, вот таких, как Екатерина писала, я, например, мне важно не иметь плана.
0: И она иметь... и пишет не, без плана. Время без плана.
1: Да, то есть когда я вот захотела прямо сейчас почитать. Я свалилась на кровать и читаю. А потом я захотела вдруг погулять пойти, и там, например, нет дождя.
0: Что сложно.
1: Редко, да, в этом году.
0: Современные ситуации, да.
1: Кстати, да, тут выставляла в Телеграме этот рилс, как я вышла погулять, а там гроза началась. Вот, ну, продолжала гулять под крышей. Тем не менее, подышала влажным воздухом, что тоже очень полезно.
0: Тут и в доме можно было влажным воздухом подышать.
1: В доме,
0: время.
1: Да, сейчас.
0: В любом.
1: Абсолютно, точно. Так, что-то я вспомнила дождь и забыла про все остальное.
0: Так погрузилась. Кстати, погулять под дождем – это тоже отдых. Это же другое. Это переключение.
1: Другая сенсорная
0: реакция организма. Же любят прям гулять под дождем. Потому что
1: если правильно одеться и взять, не знаю, зонтик.
0: Если тепло и дождь, то можно и не одеваться никак.
1: Да.
0: Ты можешь промокнуть. Вот люди ходили.
1: Столько людей, сейчас ходили босиком. Ну, только аккуратно в городе все-таки опасненько босиком ходить. Но, по крайней мере, без дождевиков и без зонтиков. Идти и промокнуть под теплым дождем, это же, да, это такая очень интересная сенсорный опыт.
0: Детство,
1: интересный.
0: Да.
1: Вот, и попрыгать по лужам, например, мне кажется, это тоже прикольно.
0: Почему
1: как раз выгулить своего детского.
0: Да, потому детского. Что детского детенка, потому что дети-то любят по лужам.
1: Да,
0: и взрослые любят, но себя сдерживают.
1: Да, мы еще устаем от того, что себя сдерживаем, точно. И вот это вот ощущение без плана, когда захотела туда, захотел сюда, и я вот очень люблю такой отдых. Дальше. Почему некоторые любят активный отдых, а некоторые пассивный, так называемый? Разная психика. Люди с высоким порогом реакции, им чтобы почувствовать себя живым, нужно больше сенсорной стимуляции. Больше стимуляции. То есть им надо пойти в поход, устать, не знаю, промокнуть. Им нужна стимуляция, чтобы почувствовать себя живым. И когда такой человек лежит на диване, он ощущает себя замороженным, нечувствительным, да, неживым, и это утомляет его. Утомляет, поэтому он так бесится от того, что его, ну, там, порой кто-то заставляет лежать на лежаке и, ну, вот в all-inclusive, и никуда не ходить, потому что он в этот момент не отдыхает, он устает от того, что он постоянно в напряжении, где я, кто я, где мои границы, то есть вот высокий вот этот порог психический, да, это нормально, просто люди разные, вот такой высокий порог возбуждения, им надо много чего-то возбуждающего, чтобы возбудиться, давайте так, им надо гораздо больше.
0: Условные, да,
1: дальше.
0: Люди, которые, ну ладно.
1: Люди, у которых сенсорная система, ну такая психическая система, правильнее сказать, там в целом она вся, более остро реагирует на раздражители, для них чем меньше раздражителей, тем спокойнее.
0: Гомеостаз.
1: Да, то есть это как раз обратный отдыха, да. Вариант от первого. Там нужно очень много, чтобы почувствовать себя счастливым и, ну, живым. А здесь нужно как можно меньше. Вот эта норка, спрятаться, вот эта комната сенсорной депривации, где все предсказуемо. И вот отельный отдых, он как раз для таких людей. Все предсказуемо. Нет вообще никакого стресса. Утречком завтрак, в обед обед, вечером ужин, потом дискотека посмотреть можно тихонечко на нее, либо издалека, либо внутри. И ты просто лежишь на пляже и читаешь книжку. Или слушаешь музыку, или море слушаешь
0: просто
1: и молчишь.
0: Просто ничего не делаешь.
1: Да, и чем меньше сенсорной привации, чем меньше раздражителей, тем спокойнее этому человеку. Именно поэтому самое забавное, обидное, грустное и смешное одновременно все, это то, что пара, как правило, собирается
0: из двух разных
1: противоположностей. Один с высоким порогом, а другой, наоборот, с сенсорной вот такой гиперчувствительностью. И поэтому им очень трудно договориться. И я за то, чтобы отпуски время от времени люди проводили раздельно. Да, особенно, если они разные. И, к счастью, такие пары существуют, когда один прется в горы, да, где-то там устает, натирает мозоли, а другой или другая лежит на пляже.
0: Так не надо навязывать, вот и все.
1: Да,
0: даже если вместе приехали, не надо навязывать свой стиль.
1: Другой момент, что все-таки у пары должно быть что-то общее.
0: Дискотека и ужин, завтрак. Море.
1: Чтобы, ну вот, все-таки пара была парой. То есть общее впечатление, общее, ну, что-то среднее.
0: Это же не целый день раздельно.
1: Нет, не обязательно, же, да. И не весь, человек. И не каждый отдых, например, да. Это точно. Но
0: то есть
1: этот,
0: надо тоже думать, что человек может по-другому воспринимать
1: отдых. Да, главное запомнить, что это разная нервная система у людей. Вот и все. Это не потому, что один ленивый, а другой трудолюбивый.
0: Так обычно говорят.
1: Да. Это просто разная сенсорная, ну, вот эта нервная система. Поэтому это очень важно. И, ну, там, двигатели восстанавливаются, расходуя энергию, а приемники, наоборот, накапливая это. Ну,
0: приемник,
1: вот есть такие, да, которые накапливают его.
0: Хорошо.
1: Есть люди, которые любят и то, и другое, кстати
0: вот,
1: говоря.
0: А есть люди, которым все равно.
1: Ну, не вот все захотел, равно, вот опять в разное время.
0: Да, да, когда беззаботность, тогда я захотел, пошел,
1: да.
0: Не захотел,
1: не
0: лег,
1: пошел.
0: Не пошел,
1: да.
0: И все. Вот это тоже надо воспринимать, это третий вариант, потому что есть реально люди, у которых
1: только
0: стандарт,
1: да.
0: Есть отпуска, отдыха, как, какие ты описала, а есть люди, ну вот, которые,
1: и
0: которым
1: так,
0: все
1: и
0: равно.
1: Могут.
0: Чем меньше вариантов принуждения, скажем так, да, к отпуску, тем лучше. У нас есть сообщение. Когда-то раньше для меня отпуском были новые впечатления, путешествия, смена деятельности, хобби. Сейчас для меня отдых, когда ничего не происходит. Желательно даже не общаться, Светлана пишет.
1: То есть сенсорный перегруз. Да, интеллектуальный сенсорный перегруз произошел у человека. И это то, о чем я говорю сегодня вот, в течение всего часа. Потому что у нас действительно много сейчас напряжения. И плюс это все-таки связано с возрастом.
0: Вот Светлана примерно об этом и пишет, что, конечно, меняется впечатление о том, что нужно делать в разном возрасте на отдыхе.
1: Все-таки, да, это про возраст в том числе, потому что если там в 20, в 30 ты еще скачешь по горам и получаешь от этого удовольствие, то, наверное, в 60-70
0: некоторые остаются.
1: Но чаще все-таки хочется поспокойней, постабильней, ну и тело немножко, физика другая.
0: Но все-таки, да, поспокойнее, постабильнее. Такие люди, которые всю дорогу, да, всю свою жизнь занимались активным отдыхом, они так или иначе будут активничать. Вот ты правильно писала, два разных совершенно психотипа, который один прям активничает, ну все, не могу я больше этим заниматься, лежанием на диване, а другой, ну все, лежим давай еще на диване.
1: Да. Мне кажется, вот сейчас уже немножко близимся к концу передачи. И мне хочется какой-то посыл, да, дать людям, как отдыхать. Важно, естественно, слушать себя. И я считаю, что любому человеку с любой нервной системой нужно все-таки миксовать отдых. Иногда хоть что-то такое возбуждающее делать, то есть какие-то новые места посмотреть, прогуляться хотя бы или съездить в соседний город, посмотреть что-нибудь там. А иногда полежать, сделать разминочку легкую, послушать музыку, посмотреть сериальчик. Только вот осознанно, не гнобя себя за это, а кайфуя от возможности ничего себя не заставлять делать. Вот именно это и называется отдых, когда ты не заставляешь. Потому что у нас есть абсолютно ограниченное количество силы воли. Это тоже научно доказано, не буду сейчас время тратить, но сила воли заканчивается, и на каждый ваш день дается определенное количество этой силы воли. И если вы очень много ее тратите на работе, что в принципе нормально, потому что вы делаете не то, что вам вот прям сейчас захотелось, да, вы делаете то, что необходимо, то, естественно, вечером заставить себя делать что-то, ну, вот против своей вот этой воли, практически невозможно. Поэтому не ругайте себя за это. Старайтесь меньше смотреть контента, ну, такого короткого, потому что мозг все равно устает от этого. Лучше послушайте музыку, лучше полежите в тишине, лучше, походите по квартире, что-то попереставляйте.
0: Вот ты говоришь про общение, кстати, я сейчас вспомнил, да, когда ты натыкаешься на интересную книжку, ну, я сейчас про научную литературу говорю в основном, даже про себя, и все, и ты залипаешь. И это хорошо. И ты потом ощущаешь себя, ну, удовлетворенным. Не то, чтобы ты отдохнул, как ты вот сейчас говоришь, вот просто так, да, ничего не делая. Ты сделал и получил удовольствие.
1: Да, отдыхайте
0: кино и сериалы,
1: так,
0: кстати,
1: чтобы вам это нравилось, кайфуйте, и главное, ни в коем случае не корите себя ни за какой вид отдыха. Пусть это вам доставляет только удовольствие.
0: Спасибо большое. У нас есть сообщение, как люди проводят отпуск. Вот как раз Илья за активный отпуск с Эльбруса вернулся, только что пишет, да. А Ирен пишет, что после офиса лучший отдых – это прогулка, дача, обустройство дома. Раньше был шопинг, но теперь он ушел в онлайн. Не злоупотребляйте.
1: Кайфуйте.
0: И будьте беззаботными, когда вы отдыхаете. Спасибо большое. Это была программа «Адекватные люди». В студии были Павел Рубцов и психолог, гештальт-терапевт Анна Цоколова. До новых встреч.
1: До свидания.
2: С вами были «Адекватные люди». Все будет нормально. Учим китайский вместе с рубрикой «Макс Авто».
3: Чанган. В переводе с китайского название марки означает «надежность, проверенная временем». Чанган.
2: «Макс Авто» на радиофорум. Делаем вещи понятнее. Все об автомобилях. Каждое буднее утро после 10 часов.
4: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
5: Здравствуйте. Власти Сочи заявили о разрушении 17 километров пляжей. Причиной чиновники называют сезонные штормы и ветровую нагрузку, которые ускоряют деградацию береговой полосы. Также в мэрии курортного города называют стратегической задачей расширение пляжных территорий, а не их сокращение. Береговая полоса Черного моря в Сочи имеет протяженность около 96 километров, и на 2/3 этого расстояния купание запрещено. На этих территориях отсутствует от подъезда к морю есть риск оползней, либо уже произошло разрушение берега, пишет Интерфакс. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело о загрязнении водохранилища в Верхней Салде. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в приемную руководителя СКР поступили обращения от жителей. Александру Бастрыкину рассказали не только о том, что единственный источник питьевой воды загрязнен отходами местной птицефабрики, но и о том, что на время ликвидации ЧП в городе не соблюдают установленный график подвоза питьевой воды. Ян напоминает, что с пятницы из-за превышение уровня аммиака в Верхней Салде запрещено использовать воду из водопровода. Еще один новый путепровод на развязке Калины откроют осенью этого года. Портал Е1 пишет об этом со ссылкой на заявление первого замглавы Екатеринбурга Рустама Галямова. По словам чиновника, у объекта высокая степень готовности. Галямов не исключил, что строительство путепровода между двумя уже действующими эстакадами завершится в сентябре. Полностью развязка будет готова к концу года, а после открытия движения подрядчик будет заниматься благоустройством. Туроператоры назвали пятерку направлений, которые оказались популярны у россиян в предстоящий бархатный сезон. Туристы поедут в Приморье, Калининградскую область, а также в Санкт-Петербург, Москву и на Кубань. По данным сервисов бронирования, Краснодарский край выбирают в каждом пятом случае, на втором и третьем местах Москва и Санкт-Петербург. На Балтику в Калининградскую область полетят не больше 6% путешественников. В топ-5 в этом году не попал Казахстан. На аукционе Сотбис будет продан самый дорогой автомобиль McLaren в истории. Суперкар эксперты оценивают в 35 миллионов долларов. Гоночная версия была переделана для использования на дорогах общего пользования. Оригинальная ливрея автомобиля выполнена в стиле поп-арт. К продаже ее полностью восстановили. В-третьих, с конца 90-х суперкар принадлежит барабанщику Pink Floyd Нику Мейсону. Торги за уникальный McLaren состоятся в середине августа, сообщает Авто.ру онлайн. Официальный доллар на сегодня 78.40, евро 89.90.
2: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
6: Сегодня в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, временами дождь, возможно гроза. Ветер северо-восточный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха днем около 20 градусов выше нуля.
7: Информация на правах рекламы.
8: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
9: Только в июле. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
8: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
9: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
10: ООО «Специализированный застройщик Sinara Development». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года.
2: Внимание! Говорит и показывает 104.5 FM. Работают все политологи и экономисты волны.
11: Мнения и прогнозы экспертов в аналитической программе «Говорит и показывает». Слушайте каждый понедельник и вторник после 13.00. Смотрите ВКонтакте на странице «Радиофорум 104.5».
12: 16+.
13: Вы слушаете радиофорум на частоте 104.5 FM. У микрофона Маргарита Балакирская. Эта программа «Говорит и показывает». На связи со студией финансовый аналитик, руководитель школы переговоров Константин Селянин. Константин, здравствуйте.
14: Здравствуйте.
13: Уважаемые слушатели и зрители, конечно, мы уже начали трансляцию, видеотрансляцию на странице радиофорум 104.5 ВКонтакте. Добро пожаловать. Там можно оставлять ваши комментарии, присылать вопросы или туда, или на номер плюс 7-908-909-104.5. Все мессенджеры работают. Мы по традиции с Константином начинаем с задачки, пожалуйста.
14: Итак, новая задачка из области поведенческой экономики. Представьте себе, что вы управляете сетью частных стоматологических клиник в Екатеринбурге, и вам нужно внедрить программу комплексной гигиены полости рта по подписке. Визит раз в полгода. Какая формулировка на стойке регистрации заставит пациентов охотнее оформлять эту услугу? Первый вариант. Оформите абонемент на гигиену, вы платите 10 тысяч рублей в год и получаете две процедуры со скидкой 20%. Второй вариант. Наш доктор завел для вас медицинский паспорт здоровья зубов. Чтобы он оставался активированным и вы не потеряли гарантию на прошлые пломбы, вам нужно подтвердить следующий визит через 6 месяцев. И вариант 3. Запишитесь на чистку прямо сейчас, ведь 80% жителей Екатеринбурга страдают от кариеса из-за особенностей местной мягкой воды. Итак, вам надо побудить пациентов проходить гигиену полости рта раз в полгода. И 3 варианта. Первое. Предложить оформить абонемент на гигиену, платите 10 тысяч и скидка 20%. Второе. Наш доктор завел на ваш медицинский паспорт здоровья зубов. Чтобы он остался активирован, вы не потеряли гарантию на прошлые пломбы, вам нужно подтвердить следующий визит через 6 месяцев. И третье. Запишитесь на чистку зубов прямо сейчас, ведь 80% жителей Екатеринбурга страдают от кариеса из-за особенностей местной мягкой воды.
13: Константин, классный вопрос, только у меня еще один есть вопрос дополнительный по второму пункту. А это, на секундочку, не нарушение закона о правах потребителей. Что значит, если вы не активируете какой-то там паспорт зубов, вы потеряете? Как же там фраза была? Вы потеряете гарантию?
14: Гарантию на прошлую пломбу.
13: Гарантия либо есть, либо нет. Если она уже есть, вы не можете ее потерять. Это что такое?
14: Давайте добавим к этому слову дополнительную гарантию.
13: И потому что иначе это вот к нашей дорогой Янине Голубевой в программу «Потребсоюз» было бы.
14: Я с вами согласен, потому что есть гарантия, которую обязана давать на пломбу, но никто не мешает стоматологической клинике давать расширенную дополнительную гарантию.
13: Пусть
14: давайте
13: ладно,
14: введем слово «дополнительную
13: такое,
14: гарантию».
13: Чтобы без возмущений. Если у наших слушателей, зрителей есть свои варианты какие-то, или вы выбрали один из трех, присылайте какой вариант. Плюс 7-908-909-104-5. Почувствую себя бизнесменом от стоматологии. Можно также присылать варианты под нашу видеотрансляцию, которая продолжается на странице Радиофорум ВКонтакте. Мы, конечно, сейчас пробежимся по новостям, поговорим на главные экономические темы. Ну, одна из основных, в принципе, федеральных тем – это атака беспилотников на склады Wildberries. Эксперты оценивают ущерб, ну, например, я сошлюсь на издание «Коммерсант», 20-35 миллиардов рублей. И около 7% логистических мощностей были выведены из строя. Будут последствия для всего рынка?
14: Будут, но я бы назвал самое главное последствие, которое показывает вот именно этот случай, это абсолютную неприспособленность современной экономики к средневековью, к ведению военных действий. Безусловно, Wildberries, как ответственная компания, строила свои склады. Они новые, в 2020 году построены разбомбленные склады со всеми требованиями современной пожарной безопасности, противодымленные устройства и так далее. Но вряд ли кому-то приходило в голову строить склады, обычные склады, с учетом атак беспилотников, и вряд ли кому-то придет в голову расставлять ПВО около складов вот этих маркетплейсов. Вот это, наверное, главный урок. Это абсолютно несовместимые вещи — иметь нормальную, цивилизованную, современную экономику и военные действия. Вот этот итог, который я бы сделал главным. Если говорить в цифрах, действительно, пострадало 350 тысяч примерно площадь складов, 250 в Электростали и 108 в Тамбовской области, в Котовске. Сколько из них пригодно, непонятно осталось. Возможно, какая-то часть и осталась. Убытки оцениваются, действительно, я видел цифры от 20 до 50 миллиардов
13: рублей. Да, кто-то 50 пишет, конечно, при этом пресс-служба Wildberries, ну, там объединенная компания, пишет о том, что сейчас, я цитирую, сервисы, пункты выдачи и логистические объекты Wildberries работают в штатном режиме. Но это пресс-служба, понятно.
14: Да. Но мне удалось найти, допустим, цифру, что на возведение объекта в Электростали, вот одного из двух атакованных, потратили 12,5 миллиардов рублей, поэтому я бы отталкивался все-таки от цифры, по крайней мере, 30-35 миллиардов рублей с учетом и стоимости сгоревших складов, и товара, который там находился.
13: Но это все-таки убытки, которые касаются конкретной компании, ну и главное, конечно, мы сейчас про деньги, а главное это то, что погибли там 8 человек. человек, 86 получили ранения. Вот что главное. Но поскольку у нас экономическая программа, мы сейчас говорим все-таки, извините, о финансах. Я спросила в самом начале про последствия для всего рынка. Будут ли они? Вот что.
14: Давайте посмотрим, какие практически будут последствия. Ну, допустим, ежедневно на этих двух складах грузилось от 2 до 2,5 тысяч автомобилей с товаром. Это те товары, которые не получат, которые утратили те самые селлеры, это десятки тысяч людей. Это те товары, которые не прибудут вовремя в пункты выдачи заказов. Это тысячи предпринимателей, а может быть десятки тысяч мелких предприятий, которые в результате этого раззавились, потому что, как правило, были взяты кредиты на покупку этого товара, и, как мы знаем, никто не собирается компенсировать трату этого товара. Это потеря рабочих мест, как на самих вот этих складах, где были сотни человек задействованы, так и рабочих мест, которые так или иначе обеспечивают эту логистику. И самое главное, к сожалению, это может продолжаться. Вот сейчас уже вышла информация, пока не проверенная, о том, что вроде бы еще снова атаковали один из складов Вальдберрис. Понятно, что...
13: Там была эвакуация, потом всех вернули на свои места. Все нормально.
14: Ну, я и говорю, непроверенная. Слава богу, что это не оказалось все-таки не так страшно. Но, тем не менее, это показывает то, что, вот еще раз я повторю, абсолютно все объекты современной инфраструктуры экономической, они беззащитны. И никому не приходит в голову, там, не знаю, защищать там, не знаю, базы данных какие-то, которые тоже где-то хранятся, склады, не только Валберес, не знаю, не говоря уже о каких-то серьезных логистических точках, такие как аэропорты, вокзалы и так далее. Поэтому, конечно, это показывает вот самое главное уязвимость и вообще неприспособленность современной экономики вот к такому ведению боевых действий.
13: Очень интересная история с изменением условий оферт. Как утверждают продавцы, я думаю, что вы читали, вот два самых крупных маркетплейса в стране практически синхронно изменили условия оферт. То есть зеркально переложили все финансовые риски от атак беспилотников на продавцов. И причем московский «Комсомолец», например, пишет, что произошло это за 11 дней до атаки. Ну, то есть, когда прописан пункт о форс-мажоре, и Marketplace говорит, я полностью освобождаю себя от ответственности за порчу или утрату товара, если это, например, произошло от последствий атак дронов. И вот есть, например, член экспертного совета Комитета Госдумы по защите конкуренции Дмитрий Тортьев, который призвал Федеральную антимонопольную службу вмешаться. Как вы думаете, у селлеров есть шанс, что компании как-то компенсируют им потери? Или все-таки с деньгами можно навсегда попрощаться?
14: Ну, я вот специально изучил историю этих оферт. Дело в том, что оферта за последние 6 месяцев менялась 12 раз. И предыдущая оферта отличается от нынешней действительно только тем, что вот этот пункт о форс-мажоре расписан максимально подробно. Там указаны БПЛА, осколки и так далее. Но что касается юридической практики, да и вообще смысла юридического понятия форс-мажор, безусловно, атака беспилотников, на мой взгляд, с вероятностью близкой к 100% была бы признана форс-мажором. Поэтому я бы не стал здесь напирать на то, что вот это изменилось только сейчас. Атака беспилотников, военные действия – это безусловный форс-мажор. Он был таковым и остается сейчас. А вот что касается действий скоординированных, явно скоординированных действий вот этих маркетплейсов, это действительно повод для антимонопольной службы разобраться в наличии картеля. И, на мой взгляд, такой картель очевидно существует. Когда три компании – Валберес, Озон и Яндекс контролируют более 80% рынка. Безусловно, они даже, может быть, и не встречаясь друг с другом, но, что называется, льют воду на мельницу друг друга, то есть действуют скоординированно только потому, что их интересы абсолютно совпадают.
13: Ну, а что касается компенсации, их не ждать, раз это форс-мажор,
14: правильно? Я думаю, что вероятность этого близка к нулю, ежели только сама компания не расщедрится на какие-то компенсации. Но я напомню, что, допустим, утрата для самой компании, вот эти 30-50 миллиардов, это примерно от четверти до трети годовой прибыли. Поэтому будет ли Валберис, особенно в условиях, когда продолжаются или могут быть продолжены эти атаки, пойдет ли она какой-то щедрый шаг, может ли она это себе позволить, большой вопрос.
13: Пока Татьяна Ким сказала, что семьям погибших выплатят 2 миллиона рублей, пострадавшим, которые находятся в тяжелом состоянии, 1 миллион рублей. Ну, еще, например, в ближайшие 45 минут обещают ввести для продавцов скидки на хранение товаров на некоторых складах. Ну, плюс еще отсрочку погашения долга. Вот что пообещали, не знаю, для кого-то это спасение, для кого-то нет, конечно же. Но вопрос вот в чем. Как вы думаете, следует ждать перетока продавцов на другие площадки, уже не маркетплейсов?
14: Вы знаете, отчасти. Тут, что называется, время покажет. Но вот эта модель маркетплейсов, которая себя отлично зарекомендовала, которая получила широкое распространение, она явно получила вот такой очень серьезный удар. И если раньше были два явных преимущества маркетплейсов, это налоговый режим, напомню, что они не платили те налоги и пошлины при ввозе товаров из-за границы, которые платят обычные торговцы. И вторая – это скорость доставки. Так вот, скорость доставки сейчас под большим сомнением. Поэтому я думаю, что действительно традиционная торговля получила шанс отвоевать назад какую-то долю, которую ранее завоевали вот эти маркетплейсы.
13: Ну, вот как раз сегодня в «Ведомости» публикуют статью о том, что российские торговые центры за 7 лет потеряли более четверти посетителей на фоне, ну, скажем, дипломатично сберегательной модели поведения потребителей, ну и развития сегмента онлайн-торговли. Вы думаете, что случится переток продавцов, ну и, соответственно, покупателей обратно в торговые центры?
14: Я бы сказал, может случиться, потому что это зависит от того, как отреагируют маркетплейсы, будут ли продолжаться атаки на них, или будут атакованы склады обычных продавцов, это, у них же тоже есть склады, и так далее, и так далее. Поэтому сейчас говорить об этом рано, но предпосылки для этого есть.
13: Я сегодня уже утром в нашей интерактивной программе «Горожане. Разговор» цитировала одну женщину, которая поговорила, опять же, с коллегами. Арина ее зовут. Вот у нее свой магазин одежды. Она утверждает, что российское, то есть собственное производство. И была одежда на одном из складов. И она сказала, что потеряли больше 600 тысяч рублей. И сейчас подумывают продавать не через маркетплейс, а через собственный сайт. Потому что, и даже сказали, цена для покупателей может быть даже ниже, чем на Wildberries, а мы будем больше зарабатывать. И главное, даже дело не в складах, а дело в том, что, ну и не в атаке беспилотников. Она рассказала, для нас, как для предпринимателей, критичным оказалось то, что повысили комиссию на 10% 7 июля. А уведомили только 1 июля. Ну, в общем, это уже детали такие. Но к тому же, то могут перетечь с маркетплейсов на официальные сайты продавцы. Но насколько это будет эффективно для торговли и удобно для покупателя?
14: Я думаю, это будет не очень удобно для покупателей, потому что маркетплейсы на той маркетплейсе, что они концентрируют предложение, и зайдя на маркетплейс, вы можете выбрать ту блузку, эту блузку, одного производителя, другого, отечественного, неотечественного, все размеры и так далее. Но если вы зайдете на сайт конкретного магазина, то выбор у вас будет в десятки раз меньше.
13: И поэтому, более того, а как я должна вообще узнать о существовании конкретного магазина? Я знать не знаю. Ну, что это у Арины за магазин, чтобы зайти, найти. Это вот разве что сарафанное радио. Или ей придется такую бомбардировку устраивать рекламу. Да, да, рекламы, и в нее вкладываться. Не исключено, что получится то на это.
14: Ну, эта модель, напомню, она есть. Она ведь была и раньше, и сейчас существует. Кто-то продает и через сайты. Но еще раз подчеркну, что у маркетплейса в этом плане есть вот этот гигантский плюс за счет концентрации спроса, за счет известности и так далее. Поэтому в этой гонке выиграть частному магазину, который продает через сайт, на мой взгляд, невозможно.
13: Ну, как правило, сейчас такие дублирующие функции есть. То есть есть и продажи через сайт, но покупатель должен понимать, что ему потом еще нужно будет связываться с тем, кто со службой, которая это все будет доставлять, перевозить. Это может быть долго, хлопотно и неотлажно. Давайте к другим темам перейдем и поговорим про ключевую ставку. Она должна снизиться, судя по макроэкономическим показателям, заявил президент Владимир Путин. Причем заявил он это на встрече с главой Якутии, где Айсен Николаев сказал, что вот я говорил с Набиуллиной, и она, по словам Николаева, обещает, что ставка все-таки будет снижаться достаточно уверенно. Сильный рубль хорошо, но в меру. И Путин ответил, валюта меньше нужна, не нужна так, как раньше. Какой вывод можно сделать из этого диалога? Понизят ключ или нет?
14: Ну, очень сложно сделать вывод, потому что Путин не назвал, какие именно показатели, по его мнению, указывают на возможность снижения ставки. Но я могу назвать несколько показателей, которые прямо и, ну, что называется, однозначно показывают на необходимость ее роста. Ну, во-первых, это усилившаяся инфляция. Если говорят о том, что она усилилась там с 5,5% до 6,9%, как вот в Свердловской области, к примеру, да, а бензин якобы добавил в цене порядка 2-3%, то верится в это с трудом. Мы все видим цены на заправках, мы все ходим в магазины и так далее. Поэтому, конечно же, вот этот рост цены на бензин, который уже состоялся и продолжается, он уже один ставит крест на какой-либо возможности понижения ставки. А сейчас к этому добавились, обратите внимание, что вот если говорить о том, а кто же заплатит эти 35-50 миллиардов рублей, которые были утрачены в результате сгоревших складов, обычные люди, потому что это все будет перенесено в цены, комиссии и так далее. Поэтому я не вижу просто ни одного макроэкономического фактора, который указывал бы на необходимость снижения ставки, и вижу массу факторов, главное я назвал, которые указывают на необходимость ее повышения.
13: Ну, ближайшее заседание ЦБ 24 июля, и многие издания публикуют консенсус-прогнозы. И РБК, и «Ведомости» в первую очередь. И большинство экспертов утверждают, что ЦБ сохранит ставку на уровне 14,25. Вот беру я, открываю «Ведомости». 14 из 20 опрошенных говорят, что, скорее всего, пока так, 14,25. Правда, один из опрошенных сказал, что до 13, уменьшить до 13. Как вы думаете, все-таки, какое решение будет принято 24 июля?
14: Ну, экономическое решение здесь только одно – поднимать ставку. Все остальное…
13: Подождите, вы хотите сказать, что есть возможность, в смысле, вероятность того, что даже поднимут, не только не оставят на 14-25?
14: Значит, есть вероятность и есть экономическая логика, которую я назвал, который всегда руководствовался ЦБ. Логика такая – рост инфляции, рост инфляционных ожиданий приводит к росту ставки. Это значит, что если Центральный банк не откажется от этой логики, то ставка должна быть повышена. Все остальное будет очень большим внеэкономическим, подчеркну, компромиссом. Политическим, там, дворцовым, каким угодно называйте, но не экономическим. Экономический закон, по крайней мере, та парадигма, в которой действовал Центральный банк последний, там, ну, всегда при Набиуллиной уже больше 10 лет, это повышение ставки.
13: Ну, повысит, может быть, и не повысит, но, может быть, все-таки оставит на том уровне, на котором
14: есть сейчас. Это в России все возможно. То есть мы видели массу в последнее время решений, влияющих на экономики, принятых абсолютно по внеэкономическим соображениям.
13: Да, но если посмотреть на риторику представителей ЦБ, они все-таки напирают на топливный кризис, на то, что рост цен в июне уже произошел. Я говорю про Алексея Заботкина, зампредседателя Банка России, который заявил, что закрыть глаза на цены топлива и инфляционные ожидания ЦБ не вправе. Понятно, к чему это он сказал, к тому, что уж точно ставка снижаться не будет в ближайшее время. Кстати, а представим себе, что если ставка будет все-таки понижена, ну, представим себе, вдруг это произойдет в угоду каким-то, вот как вы сказали, дворцовым нюансам. Что происходит дальше?
14: Я думаю, что дальше произойдет, судя по всему, отставка Эльвиры Набиуллиной, поскольку явно ситуация зашла очень далеко, когда мы видим прямо противоречивые заявления от Путина и от представителей Центрального банка, зачастую над самой Набиуллиной. И мы видим, что, ну, наверное, такое противостояние, оно невозможно. Кому-то придется уйти, и, конечно же, это будет, к сожалению, Эльвира Набиуллина.
13: Между тем, что касается бензина, Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение 14 участникам топливного рынка. Сами понимаете, почему? Потому что цены задраны. Кстати, сегодня на портале Е1 большая статья о том, как топливо на заправках в Свердловской области продолжает дорожать. Например, вот корреспонденты проехались по Рижевскому тракту, сфотографировали несколько заправок, и самый дорогой бензин оказался вот на одной из заправок, там 110 рублей за 92 и 95. И то на большинстве АЗС по тракту топлива не обнаружили вообще. Что будет дальше?
14: Ну, как я и предсказывал, что мы получим два рынка. Один рынок официальный, где цены действительно подросли очень немного, на 2-3-4%. Это будут АЗС, принадлежащие вертикально интегрированным компаниям, а другим частным компаниям ничего просто не остается, кроме как поднимать эти ценники до этих уровней. Я напомню разницу между ними. Винки, вертикально интегрированные компании, получают демпфер. То есть, фактически, они получают ту же самую рыночную стоимость. Там 110, может быть, 120 рублей, но только часть платит государство в виде демпфера из наших с вами налогов. А частники это не получают. Поэтому, а как иначе быть частником? Они не могут себе в убыток продавать. Поэтому это закон экономики. Мы видим вот такую парадоксальную и, честно говоря, очень уродливую структуру, когда есть фактически два рынка нефтепродуктов с разными правилами игры и, как следствие, с разными ценами и разной длиной очередей.
13: А что будет с долларом, Константин? ЦБ ведь установил официальный курс на выходные на сегодняшний день. Там больше 78 рублей. Произойдет резкое ослабление рубля, ну, например, в конце августа?
14: Ну, опять-таки, здесь, если говорить о валютном рынке, необходимо вспомнить, что нет валютного рынка в России уже два года, да. И, конечно же, здесь курс устанавливается достаточно, я скажу так, произвольно Центральным банком. Безусловно, Центральный банк давит те же экспортеры, которые заинтересованы в ослаблении рубля, тот же Минфин, который еще более заинтересован в ослаблении рубля, чтобы закрыть хотя бы часть вот этих дыр бюджетных, да, дефицита бюджета и так далее. Поэтому все зависит от устойчивости Центрального банка, а именно первых лиц Центрального банка Эльвиры Набиуллиной. Если такую устойчивость она проявит, то курс сильно никуда не двинется. Будет в пределах там 78-79 рублей за доллар, вряд ли выше, ну, ближайшие, по крайней мере, пару недель. Однако, если эту ситуацию удастся прогнуть или заменить Эльвиру Набиуллину и сегодняшнюю, как следствие, сегодняшнюю логику действий Центрального банка, тогда может быть все, что угодно, в том числе и обвал рубля там до 120-130 рублей за доллар, которое требует экспортер.
13: Ну, в общем, это непрогнозируемо, поняла я по вашим словам, потому что зависит от политики.
14: Я поправлю, это прогнозируемо, но есть разные варианты, да. И эти варианты, к сожалению, зависят не столько от экономики, сколько от политических решений.
13: Ну, кстати, первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков в интервью «Ведомостям» спрогнозировал, что на конец года доллар будет где-то 88-90. Хотя, опять же, другие эксперты говорят про 80-85, так что поживем, увидим. Ну и напоследок, перед тем, как вы озвучите правильный ответ на вопрос вашей задачки, нельзя не пройти мимо Григория Лепса, певца. Вот никогда не думала, что в нашей программе мы будем цитировать Константин, певца Григория Лепса. Но он дал интервью, где посочувствовал нуждающимся семьям. Здесь комментировать только портить, поэтому я просто его процитирую. Есть семьи, и их большинство в нашей стране, и не только в нашей стране, где доход семейный составляет от 200 до 300 тысяч рублей. Они умудряются кормить двоих детей, одевать, обувать себя, детей, отправлять их в школу. А есть семьи, кто зарабатывает 1 миллион долларов в день, и тем не менее им мало. В общем, он посочувствовал тем семьям, которые получают от 200 до 300 тысяч рублей, видимо, в месяц, и таких большинство. А теперь объясните, Константин, мне, почему хейтят все Лепса за это, а не Росстат?
14: Ну, во-первых, Росстат, я думаю, тоже хейтят, но на протяжении же массы времени это, что называется, размазывается. Конечно же, цифры, которые Лепс назвал, для многих семей 200-300 тысяч, это было бы, ну, скажем так, феноменальным ростом доходов. Я напомню, что даже согласно Росстату сейчас не дотягивает, ну, за исключением Москвы, ни один регион до 100 тысяч на работающего.
13: Слушайте, а газета.ру, да? Газета.ру пишет тоже, опять же, со ссылкой, видимо, на официальные данные, что в апреле средняя зарплата, я читаю, составила 109 тысяч 52 рубля до вычета налогов. Так что два человека, ну, вот, с таким заработком принесут дом около 218 тысяч рублей, все сходится.
14: Это калибристик. Ну, не, конечно, принесут, калибристика. Потому что есть подоходный налог, есть завышенные вот эти расчеты. Есть опять пресловутая это средняя зарплата, которую складывает зарплату Миллера и бабушки и так далее.
13: А есть не пресловутая медианная зарплата. И вот последняя подробная оценка Росстата, если брать медианную, там уже другие суммы. 73 тысячи с хвостиком. До вычета налогов. До вычета налогов еще.
14: Да. Я думаю, вот об этой истории с Лепсом, ну, вот, понимаете, я не знаю, какой он певец, не очень понимаю его жанр, но он не слишком умный человек, потому что он говорит о людях, которые платят деньги ему. Это именно те люди, которые ходят на его концерты, и благодаря которым он может так высокомерно рассуждать.
13: Почему высокомерно? Поэтому... Он, наоборот, посочувствовал. Он просто... Нет, здесь же пафос в том, что он сочувствует людям, не зная на самом деле, сколько их реальные доходы. Он думает, что 200-300 тысяч рублей в месяц – это очень мало, и он сочувствует этим несчастным. В чем здесь высокомерие? Он просто
14: поэтому отдалился от земли. Высокомерием. Это, представляете, как, наверное, королева Антуанетта. У них нет хлеба. Пусть едят пирожные.
13: Ну, давайте вот не будем забывать, что это исторический анекдот неподтвержденный, но тем не менее.
14: Но тем не менее, это выглядит очень правдоподобно. Люди, которые настолько оторвались от народа, я бы их назвал высокомерными, потому что, ну, мне кажется, это очень плохая черта отрываться от реальной жизни, от людей, даже если вы можете себе это позволить.
13: Да, сложно, опять же, себе это не позволить. Та же газета «Ру» напоминает, что ранее Лепс рассказывал, что для комфортной жизни ему требуется 10-15 миллионов рублей в месяц. Но чего желаем мы, наверное, каждому из наших слушателей и зрителей, чтобы когда-нибудь приблизиться. Боюсь, что только это невозможно. И мы сейчас с вами приближаемся к тому, с чего начинали, к нашей задачке и ответу правильному.
14: Итак, задача из области поведенческой экономики. Вы управляете сетью частных стоматологических клиник в Екатеринбурге. Вам нужно внедрить программу комплексной гигиены полости рта по подписке, визит раз в полгода. Какая формулировка на стойке регистрации заставит пациентов охотнее оформить эту услугу? Первый вариант. Оформите абонемент на гигиену. Вы платите 10 тысяч рублей в год, получаете две процедуры со скидкой 20%. Второе. Наш доктор завел для вас медицинский паспорт здоровья зубов, чтобы он оставался активированным, и вы не потеряли дополнительную, подчеркну, гарантию за прошлые пломбы, вам нужно подтвердить следующий визит через 6 месяцев. И третье. Запишитесь на чистку прямо сейчас, ведь 80% жителей Екатеринбурга страдают от кариеса из-за особенностей местной мягкой воды. Ну и правильный ответ – это второй ответ. о том, что остался активированным. Это очень сильно активирует так называемую систему номер один, быстрое мышление, согласно Дэниела Канемана. А эта система не привыкла терять все, что считается им владением. Поэтому само упоминание об угрозе какой-то утери, пусть даже это какой-то паспорт зубов и так далее, приводит к тому, что с большей вероятностью именно на вот такой призыв люди отреагируют. Ну и то же самое подтверждает Роберт Чалдини, поскольку он считает, что здесь будет задействован принцип последовательности. Раз человек завел уже этот паспорт зубов, и раз один раз по нему явился, значит, он явится и второй раз.
13: Спасибо большое, Константин. Но чтобы было на что лечиться, в частности, в стоматологиях. Финансовый аналитик, руководитель школы переговоров Константин Селянин на радиофорум в программе «Говорит и показывает». До свидания.
14: До свидания.
2: «Говорит и показывает» радио 104.5 FM. Слушает и смотрит Екатеринбург.
15: Время информационно-оздоровительной зарядки. Если хочешь быть здоров.
16: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
17: На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров» у микрофона Александра Короткова. Вместе со мной сегодня в этой студии Алена Рыжова, врач-дерматовенеролог, косметолог и трихолог многопрофильной клиники «Здоровье 365».

0: от него хорошее настроение, заряд энергии. От ультрафиолета мы получаем витамин D. Но если дозы уже превышают терапевтически, то солнце – это наш враг. Потому что из-за него мы стареем намного быстрее. И самое опасное – ультрафиолет провоцирует развитие рака кожи.
1: А вот как посчитать эту терапевтическую дозу солнца? Сколько надо минут? Часов.
0: Здесь хорошо помогает ультрафиолетовый индекс. Его можно всегда отследить на любом смартфоне в приложении «Погода». Если он невысокий, то солнце достаточно безопасно. Особенно в утренние и вечерние часы можно смело на нем находиться. Но если пик солнечной активности, дневное время и ультрафиолетовый индекс уже высокий, то солнце становится опасно.
1: Тогда объясните, пожалуйста, сам механизм фотостарения и в каких случаях оно идет быстрее, например, чем могло бы быть?
0: В ответ на ультрафиолет наши клетки в коже, они начинают усиленно делиться, пытаясь защитить свои ДНК, и за счет этого получается гиперкератоз на коже, то есть нарастание отмерзшей клеток в большом количестве, и сам ультрафиолет влияет на наши белки структурные в дерме, он их разрушает. То есть наш каркас, из-за счет чего у нас получается ровный подтянутый овал лица, он со временем начинает истощаться. Волокна коллагена, эластина под прямыми ультрафиолетовыми лучами разрушаются, тем самым видим преждевременное появление морщинок на лице, пигментации, потери тургора, плотности кожи. Все это самостоятельно, преждевременно добавляем себе, находясь на солнце без защиты.
2: Спасибо большое. Мне остается напомнить, что в этой студии была Алена Рыжова, врач-дерматовенеролог, косметолог и трихолог многопрофильной клиники «Здоровье 365».
3: Если хочешь быть здоров.
4: Реклама.
5: Привет, Екатеринбург! МТС приглашает вас на свою развлекательную площадку на Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа. Отдыхай, соревнуйся в играх и квизах или наслаждайся музыкой на закате. Всех ждут подарки. Подробнее на сайте mts-leto.ru.
6: Категория 18+.
7: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
8: Макс Авто Плюс. Избранная из рубрики Макс Авто.
9: Про Калину. В сентябре, в общем-то, по словам Рустама Галямова, замглавы Екатеринбурга, будет закончен и будет запущено движение на развязке у Калины, там, где путепровод, который соединяет эстакады. Вот тот самый, да, где постоянно затык, скажем так, он будет открыт, а к концу 26-го года вроде как вообще все будет завершено на развязке у Калины, кроме благоустройства.
10: Я так понимаю, что вот в сентябре самый важный участок откроется, который, в принципе, уже позволит более-менее по-человечески как-то ездить и уберет вот эту напряженность, которая там присутствует. А напряженность, знаешь, вот я ехал под этим вот строящимся мостом Калины, когда, да, вот был неделю назад в Екатеринбурге, я там проезжал, там непонятная схема развязки, я ехал на такси, таксист сказал, что вчера все было по-другому, вот что ж они тут делают.
9: Непонятно, потому что меняется.
10: Там была безумная пробка, потому что там небольшой перекресток, где была огромнейшая яма просто. Ее никто, естественно, не засыпал, водители снижают скорость до 5 км в час, одна полоса движения в этом направлении, все, получаем пробку. На ровном месте абсолютно, всего лишь что надо сделать, надо засыпать яму. Или вот по пути обратно мы ехали, да, вот там поворот на улицу Декабристов, поворот на, ну, Сибирск, на, да, налево в какие-то там, да, офисы, там вот большой квартал. Да, вот туда отдельная полоса. И отдельная секция светофора. Да, вот все стоят, ждут, пока повернут налево, потому что люди не могут прямо проехать. Если там больше 3 машин скапливается. Рядом стоят бетонные блоки. Да. Вот ты сдвинь их просто на 10 метров раньше. Все, не будет пробки. Но почему это никому не надо, да? Вот элементарно выехать, посмотреть. Вот, и
9: потому что никому не надо.
10: За три копейки можно все это оптимизировать, там яму засыпать, блоки сдвинуть чуть подальше. Все,
9: им не надо ездить там, они работают.
10: Ну, вот есть же администрация города, которая должна у нас за...
9: А для этого...

0: администрации сказать администрации, что смотрите, у меня так есть вот рациональное предложение.
1: Надо сказать, а где комитет, там, департамент, извините, транспорта?
0: Сколько их?
1: Должен отслеживать такие вот истории все-таки. Яндекс.Карты открыли, даже ехать не надо. Смотрят, пробка каждый день, да, вот почему же интересно? Сели на автобус и приехали в пробку эту, например, посмотрели своими глазами, там, какие-то внесли рациональные предложения.
0: Будем считать, что сейчас мы сообщили о проблеме.
1: Будем считать, да.
0: Потому
1: ну,
0: что...
1: она, может, ее уже нет. Она
0: может, ее, назад была. Павел Зиверт пишет, какое же это ровное место, если там яма?
1: Ну, вот...
0: Это не на ровном месте, а на месте ямы.
1: Это выражение, устойчивое выражение.
2: Избранное из рубрики «Макс Авто».
0: Сервис карты «Навигатор Яндекса» начали показывать пользователям маршруты, где тратится меньше топлива. Об этом сообщили в пресс-службе. Они могут быть дольше маршрута, имеется в виду, чем самые быстрые, но за счет плавного скоростного режима и меньшего числа светофоров позволяют сэкономить топливо.
1: Ой, ты не поверишь, что эту функцию даже вчера рекламировали в перерыве между таймами.
0: Да ты что?
1: Чемпионат мира в трансляции, да, такая реклама Яндекса, Яндекс.Карты именно была, да, о том, что
0: вы можете теперь сэкономить.
1: Ну, я вчера днем, откровенно говоря, хотел посмотреть, как все это работает, включил навигатор, все, думаю, посмотреть хоть как все это выглядит, и ты знаешь, что-то у меня ничего не получилось. Вот я... То ли не разобрался, то ли приложение, может быть, ну, обновить надо было, я не посмотрел. Вот, что-то как-то вот... у меня, по-моему, навигатор какой был, такой и остался, собственно. Никаких новых функций я там не приметил.
0: Ты не нашел ту кнопочку, которую нужно нажать.
1: Может быть. Может быть, там есть отдельная какая-то менюшка с заправки. Ну, не знаю. В общем, я не смог пока.
0: Если кто-то смог, напишите нам.
1: Смогу, расскажу, да.
0: Да, плюс,
1: ну, кстати, быть, вообще, кто-то... все банки выпустили практически такие сервисы. Два популярнейших навигатора, 2GIS и Яндекс, раз уж начали по названиям говорить, да, тоже выпустили такие приложения.
2: Избранные из рубрики «Макс Авто».
0: По итогам 6 месяцев 2026 года количество аварий с пострадавшими велосипедистами выросло почти на 25%. ГАИ подсчитали аварии, и вообще аварии с велосипедами и с СИМами, количество их растет, оказывается.
1: Ну, слушай, бензина нет, люди пересели на альтернативный транспорт.
0: Они, знаешь, альтернативные люди давно уже на альтернативном транспорте.
1: Естественно, это шутка на самом деле, да, вот, ну, такая актуальная шутка. Этим можно объяснить, по крайней мере, что-то логически. Ну, не будем вдаваться дальше, потому что ты же сам знаешь мое отношение к этой автомобильной статистике, я не знаю, какие выводы из этого можно сделать. Велосипедистам более аккуратными, наверное, надо быть, да.
0: Надо.
1: Там, водителям смотреть, что там велосипедист может быть рядом, да, дороги. Велосипедистам иногда вот не мешало бы, конечно, себя выделить как-то, да, жилеточку там салатовую одеть, например, ну, чтобы видно было.
0: Я сегодня заметил...
1: Велосипед должен быть оборудован ближним светом фар, да, то есть фара спереди должна гореть вот все-таки. Вот у кого из есть это, да, практически, ну, редкость, это скорее исключение, чем правило.
0: Я сегодня заметил, потому что по моему маршруту столько велосипедистов, что жуть какая-то. Я в последнее время их боюсь больше, чем симщиков, потому что, ну, симщики, ну, все, уже привык.
1: Самое злое — это электровелосипеды. Вот,
0: и электровелосипеды, и обычные велосипеды без всяких трещоток, они очень тихие и подбираются незаметно. Они в шлемах. Но, тем не менее, они нарушают все правила, то есть и не спешиваются, и едут очень быстро по тротуару, и вот на перекрестках это вообще жуть какая-то, потому что боишься, что тебя собьют. Ну вот, пожалуйста.
1: Согласен, да, согласен.
0: Их расслабились по поводу велосипедов. Симщиков, как ты говоришь, приструняют. Ты же говорил, что тебе теперь не так страшно ходить из-за симщиков.
1: Ну, возможно, не знаю почему, но как-то... Как будто их стало меньше, вот, как будто бы на моих маршрутах, по крайней мере. Но курьеры никуда не делись. Вот курьеры, вот эти безумные, которые ездят на этих электровелосипедах, как они говорят, да, вот, ну, вот их надо с тротуаров явно убирать, конечно.
2: Учим китайский вместе с рубрикой «Макс Авто».
3: Чанган. В переводе с китайского название марки означает «надежность, проверенная временем». Чанган.
2: «Макс Авто» на радиофорум. Делаем вещи понятнее. Все об автомобилях. Каждое буднее утро после 10 часов.
4: Экономика и бизнес.
5: Здравствуйте, у микрофона Милена Грагезова.
2: Бизнес-статистика.
4: Пассажиропоток «Кольцов» за полгода вырос на 3%. Аэропорт обслужил 3 миллиона 840 тысяч пассажиров. Показатель вырос в основном за счет увеличения числа пассажиров на международных рейсах. Лидерами по числу перевезенных пассажиров стали внутренние направления Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Среди популярных маршрутов страны дальнего зарубежья – турецкая «Алания», египетский «Шарм-эль-Шейх» и вьетнамский «Нячанг». Активно летали уральцы и гости регионов Душанбе, Ереван и Ташкент. Впервые аэропорт принял рейсы авиакомпании, самолеты которых ранее не летали в Екатеринбург. Это Fly One Asia с рейсами в Узбекистан и Nesma Airlines с рейсами на курорты Египта.
2: Банк России.
4: Рост цен в Свердловской области в июне ускорился до 6,9%. Главная причина – подорожание бензина. В мае инфляция в регионе составила 6,3%, рассказал эксперт Уральского главного управления Банка России Михаил Зенков.
5: Рост цен на моторное топливо был связан с повышенным сезонным спросом, который совпал с временным сокращением предложения из-за ремонтов на некоторых нефтеперерабатывающих заводах. Также в июне подорожали услуги, в том числе сотовая связь. Причин несколько – перенос цену расходов на модернизацию сети, а также увеличившийся спрос на голосовую связь из-за ограничения работы мобильного интернета. Кроме того, летом традиционно растут расходы на путешествия. В этом году стоимость поездок на зарубежные курорты выросла сильнее, чем обычно.
4: На Среднем Урале в июне подешевели некоторые продукты, в том числе яйца, молочные продукты и сыры. Также снизились цены на бытовую технику, телевизоры, электродрели.
2: Рынки. Банковский сектор.
4: Жители Свердловской области в июне этого года оформили больше 3500 автокредитов на общую сумму более 5,5 миллиардов рублей. Это на 8% больше как по количеству, так и по объему выдач по сравнению с маем этого года. Об этом пишет Объединенное кредитное бюро. Средний чек по автокредиту в регионе остался стабильным и составил 1 540 000 рублей, что близко к среднероссийскому показателю. При этом жители Урала склонны брать кредиты на чуть более длительный срок. В среднем договор заключается на 73 месяца. Популярностью новых автокредитов в регионе оцениваются в 4,2 договора на каждую 1000 жителей, что свидетельствует о сохранившемся умеренном спросе на заемные средства для покупки транспорта. Эксперты ОКБ отмечают, что текущий рост во многом носит формальный характер и объясняется эффектом низкой базы первого полугодия прошлого года. Эксперты предупреждают также о возможной временной коррекции рынка во втором полугодии. Несмотря на некоторое удешевление кредитов из-за снижения ключевой ставки, их рост ограничивают строгие регуляторные требования. Дополнительным сдерживающим фактором может стать ситуация с ценами на бензин, которая снижает мотивацию к покупке первого автомобиля в кредит. На этом пока все. До встречи в следующих выпусках.
2: Культпоход.
6: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
2: Концерты.
6: На летней эстраде литературного квартала сегодня состоится концерт группы «Нагерс. Духовой фанк», перенесенный с прошлого четверга в связи с проведением царских дней. «Духовой фанк» – это очередной музыкальный вечер фестиваля «Воздухфест», который проводит Дом музыки. Начало концерта в 19 часов, билеты стоят 700 рублей.
2: Кроме того,
6: в музее андеграунда в эту пятницу пройдет очередной, уже 7-й по счету, квартирник в рамках празднования 40-летия Свердловского рок-клуба. На этот раз героем квартирника станет дедушка уральского рока, композитор и музыкант Александр Пантыкин. Он расскажет, как в Свердловске появились первые группы, игравшие не чужие хиты, а собственную музыку, что объединяло молодых музыкантов задолго до появления Свердловского рок-клуба, и как из творческой лаборатории «Сонанс» выросли легендарные коллективы «Урфин Джуз» и «Трек». Это будет не лекция по истории музыки, а рассказ очевидца и непосредственного участника о том времени, когда рок создавался буквально с нуля, о первых репетициях, поисках собственного звучания, музыкантах, идеях и людях, благодаря которым и возникло явление, известное сегодня как «Уральский рок». В течение вечера в камерной обстановке рок-зала музея андеграунда прозвучат и песни в исполнении Александра Пантыкина. Начало в этот четверг в 19 часов, входной билет 1500 рублей.
2: Выставки.
6: Музей наивного искусства открывает на этой неделе новую выставку «Остров Тарабаровых. Наив и не только». Из московского собрания Сергея Тарабарова и его супруги Евгении Черепниной. Название отсылает к основанному ими общественному фонду наивного искусства «Остров Тарабаров» и одноименной картине художника Сергея Леонова, представленной в экспозиции. Сергей Тарабаров – один из первых российских галеристов, основатель галереи наивного искусства «Дар», инициатор более 120 выставок и автор многочисленных публикаций о наивном искусстве. Его не стало в 2020 году, и сегодня коллекцию хранит Евгения Черепнина. Дата открытия выставки 24 июля выбрана не случайно. Это день рождения коллекционера Сергея Тарабарова и одновременно день наивного искусства, который он учредил. На выставке будет представлено почти 100 произведений 21 автора. Это живопись, графика, деревянная скульптура и керамика. И впервые в Екатеринбургском музее наивного искусства в одном пространстве будут соседствовать наивные художники и профессиональные живописцы, черпавшие в наиве вдохновение. Главная особенность выставки – ее личный тон. Почти все представленные художники были друзьями галеристов Тарабарова и Черепниной, люди, с которыми их связывали многолетние отношения. Кстати, в эту субботу, 25 июля, заведующая Музеем наивного искусства Елена Тимошенко проведет кураторскую экскурсию по выставке «Добро пожаловать на остров Тарабаров». Ее начало в 13 часов. Вход по билету в музей. И на этом попрощаюсь. Ирина Киселева. Культ поход.
2: В эфире «Люди Урала» о выдающихся уральцах, составляющих гордость нашей страны. Уральские политики в истории России.
7: Говорить о Борисе Ельцине, тем более в Екатеринбурге, непросто. Он наш, свой, здешний. В честь него в 2015 году был открыт президентский центр, в народе Ельцин-центр, а в нем целый музей первого президента России. Так что сказать о Ельцине что-то новое вряд ли получится. К тому же многие были знакомы с ним лично и помнят Бориса Николаевича еще не президентом, а первым секретарем обкома партии. Для молодых поясню, что это примерно как губернатор сейчас, с поправкой на нюансы советского строя. Ну вот что-то обобщить, вспомнить и проговорить для себя и для вас все-таки попробую. Главой области Ельцин был около 10 лет, с 76 по 85 годы, а строительство в регионе он курировал с 68 года, так что именно при Ельцине в Екатеринбурге, тогда Свердловске, разумеется, появилось множество сооружений, которые по сей день определяют лицо нашего города. Кажется, что и здесь Борис Николаевич проявился как яркая и мощная, но при этом противоречивая фигура, все ровно так же, как и в его президентском десятилетии. Близкие Ельцина говорят, что в своем Свердловском периоде он особенно гордился строительством двух объектов – цеха холодной прокатки «Виза» и цирка. ЦХП начал действовать в 1973 году, цирк – в 80-м. Они оба работают по сей день. Кстати, если вы не знали, на «Вистале» действует первая в истории мировой черной металлургии безотходная система водного хозяйства. Она была разработана и внедрена как раз при строительстве цеха холодной прокатки. Про цирк, наверное, и говорить ничего не нужно. Каждый житель города бывал там и не единожды, а его модернистский купол стал одним из символов Екатеринбурга. Его почти всегда изображают на символических видах городской панорамы. Раньше пару цирку составляла разрушенная ныне телебашня, которую начинали строить также при Ельцине. Еще одним символом эпохи Ельцина на Урале стала автодорога Екатеринбург-Серов с эталонным по тем временам односторонним куском до Нижнего Тагила. Во многом благодаря тогдашнему Персеку в Свердловске началось строительство метро. Ельцин долго пробивал этот вопрос в Москве, но преуспел в этом значительно больше современных политиков, которые никак не могут решить вопрос с финансированием второй ветки подземки. Наше метро начали строить в августе 1980-го, а Борис Николаевич так объяснял выбор маршрута. Уралмашевцы заслужили право возвращаться домой с Первомайской и Октябрьской демонстрацией на метро. Ну, разумеется, тогда он был образцовым коммунистом. Открывали метро уже без Ельцина, без пяти минут президента, в апреле 91 года в количестве трех станций. Примерно в то же время, в конце 70-х, первый секретарь обкома принял решение, которое ему до сих пор ставят в вину – о сносе дома инженера Ипатьева, где был расстрелян Николай II со своей семьей и слугами. Сам Ельцин впоследствии говорил, что лишь выполнял секретное постановление ЦК КПСС и никак не мог этому противиться. В книге «Президентский марафон» Ельцин вспоминал те события так: «Не выполнить постановление заседание Политбюро, я, как первый секретарь обкома, даже представить себе этого не мог. Но если бы даже и ослушался, остался бы без работы, не говоря уж про все остальное. А новый первый секретарь обкома, который бы пришел на освободившееся место, все равно бы выполнил приказ. Дом Ипатьева снесли летом 1977 года, а в 1998 на его месте построили храм на крови. Вот так всю свою жизнь Ельцин был стихией, порой неуправляемой и непредсказуемой, сносил и строил. И чего он сделал больше, каждый волен решать сам. Ельцин, как Пушкин, по выражению Цветаевой, у каждого свой. И как бы ни менялось отношение к Ельцину и оценка его работы, он навсегда останется нашим, уральским, своим.
2: Люди Урала. О наших выдающихся земляках.
8: Что такое свага?
9: В чем разница между нормисом, скуфом и офником?
10: Кто твоя бести?
9: А гэтсбингом хоть раз занимались?
10: Не надо агриться. К вам уже выезжает пояснительная бригада с радиофорум. Программа «Не то слово» и Маргарита Балакирская помогут отцам и детям найти общий язык и расскажут все о лексиконе зумеров. Это несложно. Это изи на 104.5 FM.
11: Сегодня разбираем слово «тюбик». И нет, мы не про тот, что толковый словарь обозначает как небольшое пластмассовое или металлическое вместилище в форме трубочки с крышкой. Тюбик на молодежном сленге – это обидное прозвище для парня. Он худощав, не уверен в себе и инфантилен. Любит перекладывать ответственность на других, не умеет принимать решения. Тюбик из тех, кто устраивает истерики и предлагает девушке разделить счет в ресторане пополам, если вообще ее туда позовет. Мемом слово стало в феврале 23-го благодаря посту блогера Дарьи Зарыковской. Дарья рассказала подписчикам об удачном свидании с парнем, который работает в компании Google, и заодно о своем негативном опыте.
12: И вспоминаю, как полжизни икшалась с какими-то тюбиками, которые в минус 20 звали по парку гулять.
11: Своего нового парня Дарья назвала «чечиком» от слова «человек». Нейтральное обозначение того, кто в целом приятен в общении, но особых эмоций не вызывает. Игру в классификацию мужчин подхватили другие девушки. Популярность обрело, в общем-то, не новое слово «масик». Так теперь ласково называют того, кто умеет заботиться и красиво ухаживать. Милый, добрый, обходительный. И слово «штрих» в зумерский сленг, оно пришло из блатного жаргона и означает «опасного человека, который способен на насилие». Тюбиками, чечиками, масиками и штрихами начали называть литературных персонажей и киногероев. Досталось сериалу «Бригада», саги о Гарри Поттере, хоббитам из «Властелина колец» и даже королевским мушкетерам.

0: спонсор выпуска ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Хонч» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
1: Итак, на завтра, 21 июля, синоптики в Екатеринбурге обещают преимущественно ясную погоду без осадков и температуру воздуха плюс 26 градусов.
2: Информация на правах рекламы.
3: Элегантный кроссовер Honchi HS3. Это яркая динамика каждого дня. Двухлитровый турбированный двигатель, комфортный кожаный салон. С премиальным кроссовером Honchi HS3 ты всегда будешь в центре событий.
4: От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в официальный дилерский центр Honchi «Автоцентр Уникум» на Бебеля 33. Звоните 328-400.
5: Акция до конца июля текущего года. Указана стоимость на Honchi HS3.
6: Музыка мирового класса.
7: Эрик Клэп.

0: Реклама. Внимание, друзья! Joypub приглашает сразу на два ярких события. 25 июля в 19:00 первый день рождения проекта «Музыкальный марафон». На сцене «Эхо помех», «Юльчи», «Рыба-пила» и «Романс Блюз Бэнд». 26 июля в 20:00 концерт легендарных «Блюз Докторс». Живой блюз, драйв и незабываемая атмосфера. 25 июля в 19:00 «Музыкальный марафон». 26 июля в 20:00 «Блюз Докторс». Билеты в кассах города. Joypub, ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+. Rock
1: and talk. Алексей Коршун и наш дорогой гость. Все это значит лишь одно, что
2: скоро кончится должно. Все. В ближайший четверг, 21:00, в гостях у программы Rock and Talk музыкант Герман Корнилов, наш земляк, который записал альбом-трибьют, посвященный группе Orphan Juice.
3: Я думал, что он меня убьет после этой песни, после «Последний день воды». И эта песня как раз Пантыкину понравилась. Rock and
4: talk. Полчаса и без рекламы на «Арсенале».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смертельный ужас».

Привет вам, невидимые арсенальцы! На голосовании ВКонтакте выставлены 10 песен малоизвестных артистов. Выбирайте, кого оставить в эфире. Спасибо!

все 104,5 реальная картинка в нашей жизни. Что главное? Загрузиться, а затем перезагрузиться. Да, ведь The Daisies — одна из самых высокопрофессиональных хард-команд современности, супергруппа Luck and Loud. Ну, для тех, кто к новым стартам в понедельник готов. Рок-арсенал здесь, Виолетта. Классная подборка. Впереди будут Oasis, Kiss. И уже сейчас сегодняшний именинник, 79-й. День рождения сегодня встречает выдающийся гитарист, художественный руководитель коллектива под своим именем, лауреат многочисленных премий Грэмми и бесконечной любви меломанов Карлос Сантана отмечает свой день рождения именинником. Привет! Ну а уж сейчас песня для самодостаточных.

самое подходящее для обмена, так сказать, любезностями. Кис, нетленочка, Дьюз. Ну, я надеюсь, те, кто смотрел финал чемпионата мира по футболу, видели, как обменялись этими любезностями Испания и Аргентина. Ну, я, конечно, за Месси, за аргентинцев болела. Жаль, конечно, но на добавочном забили-то всего один гол. Не надо плакать. Лионелюшка, конечно, хотелось бы, чтобы золотой мячик был у него в руках. Но все, мне кажется, по справедливости. Испанцы тоже молодцы. Это я к тому, что у нас вот в эту пятницу, по моему предложению, будет постфутбольный драйв. Вот такая тема. Я надеюсь, те, кто интересуется футболом, да и вообще вот эмоциональными переживаниями во время любых спортивных зрелищ, я надеюсь, будут принимать активное участие в составлении нашего совместного плейлиста для пятничной программы «Полезные ископаемые». Тем более, что предложения у меня уже набираются. Очень прошу песню «Аргентина, Ямайка» от группы «Чай», в которую мы крутим в эфире «Рок-Арсенала», всем не предлагать. Я надеюсь, не обязательно песни про футбол, про состояние, про эмоции, про накал страстей. Но в любом случае жду от вас музыкальные предложения на поражение мне на адрес vilka@rockarsenal.ru для этой пятницы. Постфутбольный драйв. Сделаем, что ли? Назарет, Кинг Кримзон, а в рубрике «Сделано на ура» здесь смысловые галлюцинации. Вот такие планы. Здесь Виолетта. За окном все равно лето. Сегодня дождик такой прошел. Тина Тернер для самых лучших, для нас. The best.

0: релизы на Рок-Арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней круче, чем когда-либо.

0: Здравствуйте. СМИ сообщили о смене настроений в Германии в пользу переговоров с Россией. По данным британской «Таймс», которая ссылается на источники, уже предприняты некоторые нескоординированные усилия по налаживанию каналов связи. Возможным посредником возобновления диалога журналисты называют бывшего сопредседателя форума «Петербургский диалог» Рональда Пофала. Экс-глава ведомства канцлера ФРГ поддерживает отношения с российской стороной, пишет ТАСС. Ранее немецкие СМИ сообщали о подготовке переговоров с Россией, которая идет несколько недель. В Свердловской области наконец пообещали сухую и теплую неделю. Ливни, которые задержались в регионе больше, чем на неделю, уходят на восток и сохранятся только сегодня по югу и юго-востоку области. Со вторника осадки прекратятся, а средние суточные температуры будут превышать норму на величину до 5 градусов. Влияние антициклона и отсутствие значительных осадков может сохраниться до конца этого месяца, сообщает телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге. Из уральской столицы стало проще добираться в Абхазию. Из Кольцова в Сухум на прошлой неделе начала летать авиакомпания «Нордвинд». Первый рейс отправился из аэропорта Екатеринбурга в воскресенье. Время в пути составляет 3 часа и 45 минут. Между Екатеринбургом и Сухумом перевозчик планирует летать дважды в неделю, по средам и воскресеньям. Обратно из Абхазии на Урал туристы будут возвращаться по вторникам и субботам, пишет «Коммерсант Урал». В Кольцово напомнили, что с 1 июля прямые рейсы в Абхазию начал выполнять и базовый перевозчик аэропорта – «Уральские авиалинии». Банк России на этой неделе снова вернется к обсуждению вопроса ключевой ставки. Самым вероятным сценарием эксперты называют сохранение показателя на уровне 14,25%. Если это произойдет, то заседание 24 июля станет первой паузой в текущем цикле смягчения денежно-кредитной политики. РБК напоминает, что ключевую ставку Банк России снижал от заседания к заседанию, начиная с июня 2025 года. Врачи-косметологи предупредили об опасности бьюти-трендов из соцсетей. Советы любителей относительно серьезных медицинских препаратов или процедур могут сказаться не только на внешности, но и серьезно повредить здоровье. Например, врачи говорят о недопустимости введения ботокса косметологами в область спины. Диагностика и лечение должны здесь осуществляться неврологами. Не принесут пользы и авторские коктейли из препаратов, пишет газета «Ру» со ссылкой на экспертов. Официальный доллар на сегодня 78.40, евро 89.90.
1: Прогноз погоды на Урале, на Цинале, на Цинале.
2: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
3: Итак, на завтра, 21 июля, синоптики в Екатеринбурге обещают преимущественно ясную погоду и без осадков, а температура воздуха в течение дня плюс 28 градусов.
4: Информация на правах рекламы. Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
5: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
4: Только в июле скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Проектная декорация на сайте nashtodom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Екатеринбург.
7: Музыка мирового класса.

нашей жизни все начинается с мечты, даже понедельник, да, ведь это был британский коллектив Tintings, Dreamin'. Надеюсь, как прекрасный стимул для всех ваших, как минимум, планов на сегодня. Рок-арсенал здесь, Виолетта, на наших студийных, начало четвертого. Продолжение будут Beatles, ZZ Top, Electric Light Orchestra. Уже сейчас сегодняшний рок-именинник мог бы отметить сегодня свой день рождения. Культовый американский музыкант, вокалист, автор, известен как фронтмен групп Soundgarden, Audioslave, являлся фронтменом Temple of the Dog, обладатель сольной дискографии Крис Корнелл. Ну и одна из самых презентабельных песен в его дискографии. Ты знаешь, как меня зовут? You know.

0: реклама. Внимание, друзья! Joypub приглашает сразу на два ярких события. 25 июля в 19:00 первый день рождения проекта «Музыкальный марафон». На сцене «Эхо помех», «Юльчи», «Рыба-пила» и «Романс Блюз Бэнд». 26 июля в 20:00 концерт легендарных «Блюз Докторс». Живой блюз, драйв и незабываемая атмосфера. 25 июля в 19:00 «Музыкальный марафон». 26 июля в 20:00 «Блюз Докторс». Билеты в кассах города. Joypub, ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+. Rock
1: and talk. Алексей Коршун и наш дорогой гость. Все это значит лишь одно, что
2: скоро кончится должно. Все. В ближайший четверг, 21:00, в гостях у программы Rock and Talk музыкант Герман Корнилов, наш земляк, который записал альбом-трибьют, посвященный группе Orphan Juice.
3: Я думал, что он меня убьет после этой песни, после «Последний день воды». И эта песня как раз Пантыке не понравилась. Rock.
4: Rock and talk. На рок-арсенале.

всем блеске Electric Light Orchestra, не песня, а счастье, к Xanadu. Это была версия 2000-го композиции, была написана специально для одноименной киноленты 80-го года. В отличие от фильма, который в прокате провалился, эта композиция получила вначале негативные отзывы, затем саундтрек имел коммерческий успех, но с годами эта песня приобрела, конечно же, лощеный блеск ввиду того, что Electric Light Orchestra тусклую музыку писать априори не могут. Отдельный привет тем, кто прибавлял. В продолжении нашей музыкальной программы «Новинка от Europe» Том Петти не за горами. И у нас на всю катушку идет голосование этой недели. Малоизвестные артисты. Мне кажется, это особо интересно не за имена цепляться, а за музыку, чтобы оценить классные треки для нашего радиоэфира. Так что спасибо тем, кто голосует, где можно это сделать. Как всегда, по традиции, в группе ВКонтакте и на сайте rockarsenal.ru в разделе «Оцените музыку». Здорово, что продолжаете улучшать наш радиоэфир. Уже сейчас для тех, кто красиво после выходных вышел в люди, несмотря на сегодняшний очень сильный дождик, я лично попала. White Snake, Here I Go Again.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа «Европа» с песней «Культ невежества».

Привет вам, невидимые арсенальцы! На голосовании ВКонтакте выставлены 10 песен малоизвестных артистов. Выбирайте, кого оставить в эфире. Спасибо!

да, как ни крутите, истерика – это сверхэмоция человеческая, без которой человек вообще не человек. Def Leppard и филармонический оркестр «Хистерия», их знаменитая хард-композиция вот в такой красивой аранжировке. Нынче Def Leppard концертируют и уже выпустили новый сингл под названием «Rejoice», композиция, которая имеет еще и видеоверсию в лайве, и обещают либо в конце 2026, либо в начале 2027 выпустить новый альбом. Музыканты утверждают, что 18 готовых песен уже имеется для задела нового релиза. Так что надеемся, верим и ждем. Rammstein, Bay City Rollers, а в рубрике «Целлофан» и Гарик Сукачев. Вот такие планы. Здесь Виолетта. Распрекрасного лета. Мотли Крю в продолжении для самой красивой части нашей аудитории. Girls.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру». Монстры, патриархи и легенды, а именно группа Deep Purple с песней «Взмах крыльев».

0: Спонсор ООО «Респект». Официальный дилер «Нордкросс». Металлургов 78.
1: Срочные новости. Автомобильный премиальный бренд «Линд энд Ко» теперь официально в России под названием «Нордкросс». В Екатеринбурге – «Ваками премиум» на «Металлургов 78». Уже в продаже семиместные кроссоверы на платформе «Вольво». Полный привод – классический восьмиступенчатый автомат. Знакомьтесь с премиальными кроссоверами «Линд энд Ко», они же «Нордкросс», в официальном дилерском центре «Аками премиум» на «Металлургов 78». Звоните 222-1414. Реклама не оферта. О, респект.
2: Национальный продукт на рок-арсенале.

0: Спонсор выпуска ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
1: Итак, на завтра, 21 июля, синоптики в Екатеринбурге обещают преимущественно ясную погоду и без осадков. А температура воздуха в течение дня плюс 28 градусов.
2: Информация на правах рекламы.

0: Автомобили Теннет по закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33.
1: Акция до конца июля текущего года.

парадоксально звучит ночная музыка, которая днем ободряет. Все это шотландские монументалисты Simple Minds, Night Music. Ну, для тех, кто этой ночью не спал, смотрел финал чемпионата мира по футболу. Ну, Месси, кстати, сказал, все-таки испанцы играли лучше. Я тоже так считаю, несмотря на то, что я за Месси из Аргентины болела. Да, вообще футбол – это красивое зрелище. Точно такое же, как лучшая музыка, которая звучит на рок-арсенале. Да, ведь это Виолетта. Ну, а что касается продолжения лета, надеемся, что завтра у нас точно будет без осадков. Как уверяют синоптики, плюс 27-28 градусов. Впереди коллектив Modern Nomad, будут Queen. Сегодня, кстати, свой день рождения отмечают в прошлом клавишник коллектива Simple Minds. Это Мик Макнейл. У него интересная сольная дискография. А Simple Minds обещают либо в этом году, либо в следующем новенькие альбомы, имейте в виду. Ну, а вот парни, которых вы узнаете с первой ноты, в этом году порадовали пластинкой «Wow Signal». Заценить можно в нашей группе ВКонтакте. Конечно, это «Muse». Ну, их умопомрачительный шедевр.

0: Реклама. Внимание, друзья! Joypub приглашает сразу на два ярких события. 25 июля в 19:00 первый день рождения проекта «Музыкальный марафон». На сцене «Эхо помех», «Юльчи», «Рыба-пила» и «Романс Блюз Бэнд». 26 июля в 20:00 концерт легендарных «Блюз Докторс». Живой блюз, драйв и незабываемая атмосфера. 25 июля в 19:00 «Музыкальный марафон». 26 июля в 20:00 «Блюз Докторс». Билеты в кассах города. Joypub, ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
1: Привет вам, новогодние арсенальцы! На странице Арсенала ВКонтакте идет голосование за 10 лирических песен. Уделите пару минут, проголосуйте. Спасибо!

нашей жизни так бывает, когда гром грянет и среди ясного неба. Hammer to Fall, Queen, вообще эта композиция напитана не только мощным звучанием, но и философским размышлением на предмет мира во всем мире. Это композиция с альбома Works, автор произведения Брайан Мэй, гитарист коллектива. Эта композиция не только вошла в сборник лучших сочинений коллектива, но и вошла в сет-лист концертных выступлений коллектива. Заглядывайте в нашей группе ВКонтакте, есть что заценить. Nickelback собираются выпустить альбом, теперь это уже точно известно. А еще у нас имеется розыгрыш. В группе ВКонтакте можно выиграть билеты на трибьют-концерт Николая Носкова «Иван» с оркестром. Как это сделать? В группе ВКонтакте все подробности найдете. Ну и я от души желаю вам удачи. Впереди новинка. Сэр Пол Маккартни не за горами. И уже сейчас с Бон Джови. Еще одно пожелание. Делать, что можешь, и будет тебе счастье. Do

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Эванесенс» с песней «А это все про нас».

Да, пока лето, души любовью. Об этом знаменитая композиция Love is in the Air. Австралийский музыкант Джон Пол Янг эта композиция сошла с его альбома 77 года. И, кстати, в 2017 году песня была отобрана для сохранения коллекции звуки Австралии, Национального архива кино и звука. Ну, а что касается нашей летней коллекции, это прекрасные мотивы, воодушевляющее настроение и на 104.5 FM лучшее звучание. Depeche Mode очень скоро Foreigner в продолжении в рубрике «Национальный продукт». Группа «Король и Шут». Вот такие планы здесь все лето. Отличного лета. Личных успехов. Guns N' Roses. Нетленная. Случайно. Мань.

0: Арсенал. Новости.
1: Добрый вечер. Уровень воды в реке Туре в районе города Туринска поднялся выше опасной отметки в 850 сантиметров. Он на 1 сантиметр выше, сообщил сегодня глава города Владимир Моисеев на своей странице в сети ВКонтакте. В районе подтоплено 46 приусадебных и придомовых территорий. Эвакуации людей пока не требуется, но городские власти подготовили пункт временного размещения на 100 мест. Жители просят сохранять спокойствие, отслеживать официальные сообщения, пишет «Новый день». Напомню, наиболее пострадавшим от дождевого паводка в регионе стал Ирбитский район. С 14 июля там введен режим ЧС. Под водой почти 460 домов. Погиб урожай в огородах, пишет Урал-24. Между тем, глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело о загрязнении водохранилища в Верхней Салде в Свердловской области. В приемную руководителя СКР поступило обращение от жителей. Единственный источник питьевой воды оказался загрязнен отходами местной птицефабрики. На время ликвидации ЧП в городе не соблюдают установленный график подвоза питьевой воды, пишет агентство ИАН. И напоминает о том, что с пятницы из-за превышения уровня аммиака в Верхней Салде запрещено пользоваться водой из водопровода. В Екатеринбурге напротив ТЮЗа снесли ветхую двухэтажку. Дом больше 10 лет был обнесен забором и постепенно разрушался. Идет речь о здании на Шевченко-1, стоящем на участке почти в 2000 квадратных метров. Сейчас там пустырь. Несколько лет назад здание выставляли на продажу за 205 миллионов рублей, причем вместе с проектом бизнес-центра, который можно построить на этом месте. В горадминистрации сообщили, что на этом участке планируют установить зону С1. Это общественная деловая зона. Соответствующий вопрос вынесен на рассмотрение комиссии по правилам застройки и землепользования, пишет Е1. Король Великобритании Карл III принял отставку премьер-министра Кира Стармера. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Букингемского дворца. Новым премьер-министром страны стал Энди Бернем. До этого он был известен как мэр Большого Манчестера и лидер лейбористской партии. Вскоре король примет его в Букингемском дворце, чтобы сформировать правительство. Затем Бернем выступит с речью на Даунинг-стрит. Отставка Кира Стармера означает, что в настоящее время осталось 9 ныне живущих бывших премьер-министров Великобритании. Это рекордное число, отмечает BBC News. Россияне испытывают повышенный интерес к секонд-хендам и желание быть уникальными. Об этом рассказал дизайнер Игорь Гуляев в интервью Национальной службе новостей. По его словам, винтаж не теряет актуальности, и стилисты активно применяют его в работе. Молодежь не задумывается над тем, что это секонд-хенд, просто ищет что-то необычное для создания образа. Поэтому магазинов подержанной одежды в России много. Дизайнер отмечает, что этот тренд в меньшей степени связан с экономией, хотя это желание тоже присутствует в непростое время. При этом россияне покупают и новую одежду, а в секонд-хендах ищут дополнительные детали и стиль, пишет Лента.ру. Официальный доллар 78.40, евро 89.90.
2: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синар Девелопмент».
3: Итак, на завтра, 21 июля, синоптики в Екатеринбурге обещают преимущественно ясную погоду и без осадков. А температура воздуха в течение дня плюс 28 градусов.
4: Информация на правах рекламы. Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
5: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
4: Только в июле скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: Специализированный застройщик «Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте nasto.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года.

Ну, считайте, это репетиция для всех живущих на Урале. Завтра встретить день без осадков. Так, синоптики обещают на завтра погоду солнечную, плюс 27. А это были Aerosmith, Sunny Side of Love, летняя и о любви. Горячее пламенное, это рок-арсенал здесь, Виолетта, на наших студийных начало 6 вечера с концертной площадки Металлика, группа Кларкс. Заглядывайте в группу ВКонтакте. Есть новинки, ждут ваших оценок. Ну, а я поздравляю с днем рождения тех, кто сегодня отмечает вместе с вами свой 64-й день рождения. Встречает английский музыкант, драмер культовой группы Talk Talk Ли Харрис. С его участием лучшие сопроводители открыть для себя новые миры. Living in another world.

Привет вам, невидимые арсенальцы! На голосовании ВКонтакте выставлены 10 песен малоизвестных артистов. Выбирайте, кого оставить в эфире. Спасибо!

А как вы хотели к славе только так, через тернии прямо к звездам. Об этом Foo Fighters и почти об этом их песня Long Road to Ruin. На самом деле музыканты каждый раз добавляют себе новых заданий для того, чтобы покорять и предлагать новые идеи для своих работ. Ну и я надеюсь, что заценили свеженький альбом этого года под названием «Я твоя любимая игрушка». Успевают еще и концертировать. Дополнительный пламенный тем, кто проштурмовал нашу подборку для голосования. Все это малоизвестные артисты, хотя вот для меня некоторые очень известные, особенно под номером, не буду уточнять, я просто обожаю этого гениального деятеля. Его песни не так часто звучат в эфире рок-арсенала, но тем не менее звучат. Так что зацените 10 композиций в группе ВКонтакте на сайте rockarsenal.ru. В разделе «Оцените музыку» найдете. Спасибо тем, кто голосует и собирается это делать. Новинка очень скоро. Крис Ри, «Летнее настроение», будут Doors. Ну а уже сейчас Билли Айдол на одном дыхании свою нетленную исполнит «One Breath Away».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Бренди Карлайл и песня как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».

0: реклама.
1: Привет, Екатеринбург! МТС приглашает вас на свою развлекательную площадку на Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа. Отдыхай, соревнуйся в играх и квизах или наслаждайся музыкой на закате. Всех ждут подарки. Подробнее на сайте mts-leto.ru. Категория 18+.
2: Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике «Здоровье 365» окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами.
3: Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов.
2: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Внимание, друзья! Joypub приглашает сразу на два ярких события. 25 июля в 19:00 первый день рождения проекта «Музыкальный марафон». На сцене «Эхо помех», «Юльчи», «Рыба пила» и «Романс Блюз Бенд». 26 июля в 20:00

0: посвященной группе Orphan Juice.
1: Я думал, что он меня убьет после этой песни, после последний день воды. И эта песня как раз Пантыкину понравилась.
2: Rock and talk. На рок-арсенале.
3: Полчаса и без рекламы на арсенале.

конечно, когда мужчина говорит женщине, не сковывай мне сердце, это означает только одно. Отвяжись от меня, легендарнейшая группа Toto, Don't Chain My Heart. Кстати, до сих пор некоторые спрашивают, почему вы назвали свой коллектив именно так странно, Toto. Некоторые считают, что барабанщик Джефф Паркара писал это слово на коробках с демозаписями, чтобы их не путали с чужими. Другой вариант, группа рассказывала, что назвала себя в честь собаки Toto из волшебника страны Оз. Читали, конечно, многие. Но в итоге официально приняли версию, что название происходит от латинского выражения in toto, в целом, все вместе. Ну и вот все вместе они делают абсолютно гениально, особенно на концертах, потому что приглашают в качестве сессионных музыкантов очень опытных артистов. Среди них участники даже Steely Dan были. Так что отдельный привет всем, кто, может быть, хотя бы разок побывал на их живом выступлении, но в инете можно лайвы их найти. У нас впереди Джо Кокер, прекраснейший дуэт «Америка» и «Летнее настроение», а в рубрике «Сделано на Урале» на «Наутилус Помпилиус». Здесь Виолетта. Желаю прекрасного вечера, классного лета. Тасебин про то, что, может, вновь закрутим былое заводное. Let's roll just like we

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру». Монстры, патриархи и легенды, а именно группа Deep Purple с песней «Взмах крыльев».

0: Спонсор ООО «Респект». Официальный дилер «Нордкросс». Металлургов 78.
1: Срочные новости. Автомобильный премиальный бренд Lind & Co теперь официально в России под названием Nordcross. В Екатеринбурге в Акаме премиум на Металлургов 78. Уже в продаже семиместные кроссоверы на платформе Volvo. Полный привод, классический восьмиступенчатый автомат. Знакомьтесь с премиальными кроссоверами Lind & Co, они же Nordcross, в официальном дилерском центре Акаме премиум на Металлургов 78. Звоните 222 14 14. Реклама не оферта. ООО «Респект».
2: Сделано на Урале. Звучит на Арсенале.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Хончи» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
1: Итак, на завтра, 21 июля, синоптики в Екатеринбурге обещают преимущественно ясную погоду и без осадков. А температура воздуха в течение дня плюс 28 градусов.
2: Информация на правах рекламы.
3: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
4: Акция до конца июля текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.

Вот это была в 2015 году британская группа Muse, и эта композиция с гитарным рифом, которую они обозначили 03050030, вошла в пластинку под названием «Дроны». Как говорит Мэтью Беллами, концепция этой композиции, да, собственно говоря, всего альбома, это метафорические психопаты, которые позволяют поведению без какой-либо ответственности. Собственно говоря, так они и летают. Как не страшно это звучит в 2026 году. Ну а что касается Muse, выпустили альбом концептуальный вновь под названием «Wow Signal». Надежда на то, что услышит тот, кто попытается услышать. Всем привет, это Rock Arsenal, здесь Виолетта. У меня подборочка «Что надо», британская группа Suede, будут Deep Purple. Ну а уже сейчас группа, от которой мы очень

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Монстры, патриархи и легенды, а именно группа Deep Purple с песней «Взмах крыльев».

Роберт Медзуке, Close to Me, та самая песня, которая гласит народную мудрость, не бывает худо без добра. Роберт Смит писал ее, когда вспоминал свои детские страхи. Ну, что к тебе ближе, то и дороже, согласитесь. Это композиция 85-го года. Нынче музыканты концертируют и уже ходят слухи, что группа может выпустить новый альбом. 13 композиций во время концертных туров успели придумать. Я уверена, что ждать нам придется, как всегда, пару-тройку лет. Ну а что касается наших планов, ловите очень скоро YouTube, Red Hot Chili Peppers и уже сейчас инструментал легендарнейший гитарист-виртуоз Гэри Мур для самостоятельных произведений «Одиночка».

0: Реклама.
1: Привет, Екатеринбург! МТС приглашает вас на свою развлекательную площадку на Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа. Отдыхай, соревнуйся в играх и квизах или наслаждайся музыкой на закате. Всех ждут подарки. Подробнее на сайте mts-leto.ru. Категория 18+.
2: Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике «Здоровье 365» окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами.
3: Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов.
2: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Внимание, друзья! Joypub приглашает сразу на два ярких события. 25 июля в 19:00 первый день рождения проекта «Музыкальный марафон». На сцене «Эхо помех», «Юльчи», «Рыба-пила» и «Романс Блюз Бэнд». 26 июля в 20:00 концерт легендарных «Блюз Докторс». Живой блюз, драйв и незабываемая атмосфера. 25 июля в 19:00 «Музыкальный марафон». 26 июля в 20:00 «Блюз Докторс». Билеты в кассах города. Joypub, ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+. Rock
5: and talk. Алексей Коршун и наш дорогой гость.
6: Все это значит лишь одно, что скоро кончится должно все.
7: В ближайший четверг, 21:00, в гостях у программы Rock and Talk музыкант Герман Корнилов, наш земляк, который записал альбом-трибьют, посвященный группе Orphan Juice.
8: Я думал, что он меня убьет после этой песни, после «Последний день воды». И эта песня как раз Пантыкину понравилась.
9: Rock and talk.
10: На рок-арсенале.

Да, эта песня однозначно для тех, кого расшатать невозможно, разве что расшевелить. Чамба-вамба, там something. Кстати, дискография коллектива очень даже зовет послушать, что у них интересненького есть. Драйвовые, например, для нашего пятничного выпуска программы «Полезные ископаемые». Драйв, постфутбольные. Вот такая тема у нас для нашего пятничного выпуска программы «Полезные ископаемые». Глеб мне только что прислал вообще зачетную композицию. Ну, в любом случае, я надеюсь, что эмоции, которые кого-то одолели в эти чемпионатские дни, наверняка все еще не отпускают. И так что спешите прислать ваши раритеты, которые еще не звучали на рок-арсенале. Постфутбольный драйв. Я думаю, что не обязательно песни про футбол искать. Хотя вот некоторые пытаются это сделать. В любом случае, жду ваши музыкальные предложения на поражение для нашего пятничного выпуска программы «Полезные ископаемые». Мой адрес, не забывайте, vilka@rockarsenal.ru. Боб Марли из нашей летней коллекции очень скоро. Рамштайн. А еще будут Крэмберы за в рубрике «Национальный продукт. Группа кино». Здесь Виолетта, классного настроения в этот вечер. Алабама Шейкс. Лучше сопроводительное. Вновь не падать.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней круче, чем когда-либо.

hast. Du hast mich. Du hast mich.

0: Рок Арсенал. Новости.
1: Добрый вечер. На Крымском мосту временно ограничили движение транспорта, сообщает оперативный канал по ситуации на автоподходах к Крымскому мосту. Находящихся на мосту, а также в зоне досмотра, попросили сохранить спокойствие, следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, пишет газета «Ру». И напоминает, что публикации об ограничении проезда появились в 15.14 по московскому времени. О перекрытии сообщается второй раз за день. В первый раз Крымский мост закрыли около 11 утра по московскому времени. Открыли спустя примерно 40 минут. На Среднем Урале затоплены 28 муниципалитетов, сообщает сегодня телеграм-канал «База». Дожди почти не прекращаются с начала июня. К концу первого месяца лета был побит рекорд по осадкам 1986 года. В июле дожди продолжились. Как объясняют синоптики, над регионом установилась область пониженного атмосферного давления. Высотный циклон объединился с системой Атлантического циклона, формировал мощные дождевые облака. Тяжелая ситуация в целом ряде городов, в их числе Полевской, Ирбит, Кушва, Первый Уральск, Ревда и другие. В Каменске, Уральском затопило единственный роддом. В области работают 8 пунктов временного размещения, в них живут 86 человек. С потопленных территорий эвакуировано более 400 жителей, сообщает телеграм-канал «База», пишет газета.ру. Среди главных хедлайнеров Дня города в Екатеринбурге будет мировая легенда – канадский певец Камаро. Большой концерт с его участием, а также Тимати, Нилетто и Ивон Амур пройдет 1 августа на площадке РМК «Экстрим», пишет Е1. Напомню, Камаро – автор известных R&B-хитов 2000-х «Femme Like You», «Sule de Lon» и других. Он до сих пор собирает полные стадионы в Европе, Канаде и Латинской Америке. Ивон Амур – это псевдоним Александра Романова, одного из самых ярких представителей новой волны электронной музыки. На «Платинке» в День города выступят группа «Урфин Джуз», Настя Полева, Сергей Бабунец и другие музыканты. На площади 5-го года в Екатеринбурге начали монтировать падл-корты. Чтобы не повредить историческую брусчатку, 4 игровые площадки разместят на специальной платформе. Покрытие сделают из цветной искусственной травы, синей и розовой, с добавлением кварцевого песка для безопасности. Часть сеансов в будни будут бесплатными либо льготными, отмечает «Новый день». Одиозный кинорежиссер Валерия Гай Германика готова снять в кино неизвестного человека, но за деньги. Об этом она сообщила в телеграм-канале. По словам режиссера, она возмущена просьбами неизвестных и непрофессиональных людей, желанием сниматься в фильмах. «Чтобы я вас взяла в кино, вы должны мне заплатить 1 000 000 рублей. Или пройдите, пожалуйста, длинный большой путь. Окончите все университеты, докажите свой талант, заберите внимание зрителя, мы вас снимем в кино», цитирует режиссера Лента.ру. Напомню, Валерия Гай Германика – автор нашумевшего фильма «Все умрут, а я останусь», сериалов «Школа» и «Обоюдное согласие». Официальный доллар 78.40, евро 89.90.
2: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
3: Итак, на завтра, 21 июля, синоптики в Екатеринбурге обещают преимущественно ясную погоду и без осадков, а температура воздуха в течение дня плюс 28 градусов.
4: Информация на правах рекламы. Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
5: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
4: Только в июле скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: Специализированный застройщик «Синара Девелопмент». Проектная декорация на сайте «Наш.дом.рф». Подробные условия на сайте «Синара Девелопмент.ру». Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Екатеринбург.

еще один шанс. One More Shot, Rolling Stones выпускали в 2012 году, когда отмечали 50-летие своей творческой деятельности. Нынче, я уверена, у всех на слуху их пластинка 2026-го «Иностранные языки». Спасибо тем, кто, может быть, личные рецензии уже составил. Можете, например, с нами поделиться. У нас на сайте rockarsenal.ru в разделе «Чат» всегда можно выразить невыразимое. Кстати, заглядывайте в группе ВКонтакте. У нас розыгрыш. Есть замечательная возможность побывать на трибют-концерте Николаю Носкову. Как сделать свое счастье реалистичным в группе ВКонтакте и узнаете. Так что я желаю вам удачи. Ричард Эшкрофт, Evanescence. Продолжение очень скоро. Ну а уже сейчас сегодняшний рок-именинник, герой зала славы рок-н-ролла, мог бы сегодня отметить свой день рождения. Английский музыкант, бас-гитарист, вокалист и автор многих известных песен прок-группы The Moody Blues Джон Лодж. Родился 20 июня в 1943 году. И с его участием композиция под названием «Ветеран космического рока» «The Moody Blues».

Привет вам, невидимые арсенальцы! На голосовании ВКонтакте выставлены 10 песен малоизвестных артистов. Выбирайте, кого оставить в эфире. Спасибо!

Позвони, когда протрезвеешь, ну и напиши, когда будешь, так сказать, в своем уме. Evanescence, call me when you are sober. Я думаю, что для вечерних общений, так сказать, предупредительно, если что, не нарушать границы чего-то пространства. Ну а что касается Evanescence, в личном пространстве у них появилась пластинка под названием «Убежище». Отдельный привет тем, кто успел заценить. Кстати, на этой неделе у нас на всю катушку голосование идет песни малоизвестных исполнителей. Evanescence исключаются из этого списка, потому что мегаизвестная группа. А что касается десятки, она опубликована в группе ВКонтакте на сайте rockarsenal.ru в разделе «Оцените музыку». Не цепляясь за имена, оцените композиции этих малоизвестных артистов. Как знать, может быть, они активно будут вращаться в нашей жесткой ротации. Впереди Кэп Мо, Тадж Махал, Элис Купер. Будут The Rasmus, а уже сейчас лишний раз вопрос на засыпку. Все ли здесь? Сэр Пол Маккартни спрашивает. Everybody out there. Спасибо, что с нами.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Немного современного кантри от молодого чикагского парня по имени Труман Синклер. Песня называется «Прах к праху».

0: Or don't.
1: Реклама. Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365».
2: Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытная хирургия, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность.
1: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможные противопоказания. Необходима консультация.
3: Внимание, друзья! Joypub приглашает сразу на два ярких события. 25 июля в 19:00. Первый день рождения проекта «Музыкальный марафон». На сцене «Эхо помех», «Юльчи», «Рыбопила» и «Романс Блюз Бэнд». 26 июля в 20:00. Концерт легендарных «Блюз Докторс». Живой блюз, драйв и незабываемая атмосфера. 25 июля в 19:00 «Музыкальный марафон». 26 июля в 20:00 «Блюз Докторс». Билеты в кассах города. Joypub, ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг Центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
4: Полчаса и без рекламы.
5: Полчаса и без рекламы.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру». Монстры, патриархи и легенды, а именно группа Deep Purple с песней «Взмах крыльев».

Вот так вот и разлетаются искры в разные стороны. Не песня, а огниво. Burn. Deep Purple, заглавный трек к легендарному альбому 1974 года с участием Дэвида Ковердейла. И сюда же заглянул Глэм Хьюз, Блэкмор и друзья Джон Лорд и Йен Пейс. Все это монументальная музыка. Отдельный привет всем, кто помнит различные вариации. Мы их, кстати, на эту композицию неоднократно представляли в программе «Полезные ископаемые». В продолжение очень скоро в рубрике «Национальный продукт» Александр Пушной. Ну, а уже сейчас сегодняшний именинник, 79-й день рождения, сегодня встречает один из самых узнаваемых гитаристов планеты. Удивительно, что когда ему было 5 лет, его отец, скрипач профессиональный, счел своим долгом учить этого музыканта, нынешнего супергитариста, на скрипке. Тем не менее, владеет этим инструментом Карлос Сантана. И музыка без слов понятная. I love you much too much. На этих красивых нотах машем кисточкой. Благодарю за внимание. Здесь Боря Лето. Пока.

0: Спонсор ООО «Респект». Официальный дилер «Нордкросс». Металлургов 78.
1: Срочные новости. Автомобильный премиальный бренд Lind & Co теперь официально в России под названием Nordcross. В Екатеринбурге в Акаме премиум на Металлургов 78. Уже в продаже семиместные кроссоверы на платформе Volvo. Полный привод, классический восьмиступенчатый автомат. Знакомьтесь с премиальными кроссоверами Lind & Co, они же Nordcross, в официальном дилерском центре Акаме премиум на Металлургов 78. Звоните 222 14 14. Реклама не оферта. ООО «Респект».
2: Национальный продукт на рок-арсенале.
3: Здесь на

0: Срочные новости. Автомобильный премиальный бренд Lind & Co теперь официально в России под названием Nordcross. В Екатеринбурге в Акаме премиум на Металлургов 78. Уже в продаже семиместные кроссоверы на платформе Volvo. Полный привод, классический восьмиступенчатый автомат. Знакомьтесь с премиальными кроссоверами Lind & Co, они же Nordcross, в официальном дилерском центре Акаме премиум на Металлургов 78. Звоните 222 14 14. Реклама не оферта. О, респект.
1: Привет, Екатеринбург! МТС приглашает вас на свою развлекательную площадку на Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа. Отдыхай, соревнуйся в играх и квизах или наслаждайся музыкой на закате. Всех ждут подарки. Подробнее на сайте mts-leto.ru.
2: Категория 18+.
3: Внимание, друзья! Джойпа приглашает сразу на два ярких события. 25 июля в 19:00 первый день рождения проекта «Музыкальный марафон». На сцене «Эхо помех», «Юльчи», «Рыба-пила» и «Романс Блюз Бэнд». 26 июля в 20:00. Концерт легендарных «Блюз Докторс». Живой блюз, драйв и незабываемая атмосфера. 25 июля в 19:00 музыкальный марафон. 26 июля в 20:00 «Блюз Докторс». Билеты в кассах города. Joy Pub, ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру».

Привет вам, невидимые арсенальцы! На голосовании ВКонтакте выставлены 10 песен малоизвестных артистов. Выбирайте, кого оставить в эфире. Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена Тадж Махал и Кеп Мо с песней круче, чем

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Молодой дуэт из Монтаны под названием «Buffalo Traffic Jam» и песня «А мне по барабану».

вам невидимые арсенальцы. На голосовании ВКонтакте выставлены 10 песен малоизвестных артистов. Выбирайте, кого оставить в эфире. Спасибо!

0: релизы на Рок-Арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней круче, чем когда-либо.

0: Новогодний радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Согласитесь, так приятно тихим зимним или летним вечером, когда все уже спят, надеть наушники и врубить Металлику, давить...

Рок Арсенал. Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. Рок Арсенал.

Привет вам, невидимые арсенальцы! На голосовании ВКонтакте выставлены 10 песен малоизвестных артистов. Выбирайте, кого оставить в эфире. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Бренди Карлайл и песня как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру». Монстры, патриархи и легенды, а именно группа Deep Purple с песней «Взмах крыльев».

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

Привет вам, невидимые арсенальцы! На голосовании ВКонтакте выставлены 10 песен малоизвестных артистов. Выбирайте, кого оставить в эфире. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Evanescence» с песней «А это все про нас».

0: Привет, человечество! С удовольствием объявляю получасовой музыкальный нон-стоп без рекламы. Ну, и для начала вдарим по классике. Да ведь?
1: На рок-арсенале.

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней круче, чем когда-либо.

Привет вам, человеки! В эфире рок-арсенала я, интеллект искусственный. День прошел, число сменилось. Рок-арсенал желает вам бодрости, духа и успехов в личной жизни. А всем, кто ложится спать, спокойного сна!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон с песней «Мне тут били кое-что сказал».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру». Монстры, патриархи и легенды, а именно группа Deep Purple с песней «Взмах крыльев».

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Dance

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа из города Брайтон, которая называется The Cooks, и расслабленная летняя песня «Моя солнечная бэйби».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена, Touch My

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал. 104.5 FM.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа «Европа» с песней «Культ невежества».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру». Монстры, патриархи и легенды, а именно группа Deep Purple с песней «Взмах крыльев».

0: компании «Радиофорум» зарегистрирована Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Beatles. Dire Straits. Пикник.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смертельный ужас».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена Тадж Махал и Кеп Мо с песней «Круче, чем когда-либо».
0: Рок-арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Немного современного кантри от молодого чикагского парня по имени Труман Синклер. Песня называется «Прах к праху».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру». Монстры, патриархи и легенды, а именно группа Deep Purple с песней «Взмах крыльев».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Creedence Clearwater Revival.